0: острове. В частности, подорожали поездки на такси, рассказывает директор службы такси «Таврика» в Симферополе Александр Макриди.
1: Где-то процентов на 30 подорожало из-за того, что нет топлива. По факту нечем заправляться. Люди стоят в очереди, кто-то ночует в очереди. Как только появилось, моментально разбирается.
2: Доходы ваши на сколько упали?
1: Прилично, процентов на 50. Переживаем, естественно, тут уже дело не в рентабельности, а продержаться в этот период, пока не наладится стабильность.
0: По самым пессимистичным оценкам туристического рынка, Крым по итогам сезона может потерять 3-4 миллиона туристов. При этом участники отрасли напоминают, высокий сезон на полуострове традиционно начинается после 20-х чисел июня. Поэтому надежда у рынка, хоть и слабая, но пока есть. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Закон о противодействии мошенничеству в цифровой среде доработали, убрали из него сразу несколько пунктов. Из так называемого законопроекта «Антифрод 2.0» исключили положение об обязательном подтверждении операции через мессенджер «Макс», пишет РБК. Мобильным операторам и банкам оставят возможность подтверждать личность абонентов и клиентов с помощью СМС. На этом настаивали крупнейшие игроки рынка. А в проекте закона также исключили положение об обязательном указании ЭНН при открытии банковского счета, автоматическом запрете на прием зарубежных звонков и требование регистрироваться на сайтах с использованием только российской электронной почты. Идей было много, но львиную долю их отсеяли и правильно сделали, считает бывший замминистра связи, президент фонда информационной демократии Илья Масух.
4: На самом деле мы делаем законопроект против мошенников. Я так понимаю, для того, чтобы это против не было еще и против граждан, поэтому чуть-чуть облегчили некоторые положения, потому что мы все видим свидетелями там санкций какого-нибудь Евросоюза, который бьет этими санкциями по себе и вроде как по нам. Вот чтобы этот законопроект бил больше по мошенникам, а не бил по гражданам. Я думаю, что вот эти адаптированные какие-то требования, они являются таким компромиссом. В частности, на самом деле, там вместо 5 карт сделали 20, что, в принципе, нормальная история, потому что 5 у многих есть. Мы бы так ограничили людей, заставили бы их как-то мучиться.
3: Илья Масух, президент фонда информационной демократии. Законопроект «Антифрод 2.0» дает Центробанку право устанавливать предельное количество платежных карт, которыми может владеть один клиент 20 штук. Раньше рассматривалась планка в 5. Документ претерпел серьезные изменения, потому что перестал отвечать духу времени. В частности, он не учитывает удаление мессенджера «Макс» из App Store, говорит эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-резерв Павел Мясоедов.
5: Вообще закон «Антифрод 2.0», как и более ранние его редакции, они являются своего рода комбинацией до этого отдельно существующих инструментов, которые показывали свою низкую эффективность, потому что стояли по отдельности. Ну вот давайте какой-то пример. У вас маркируются, когда звонки какие-то. Если у вас эта маркировка осуществляется на основании одной из существующей базы одного оператора связи, у вас, естественно, туда подпадает лишь определенное количество мошеннических каких-то циферных комбинаций. Если у вас все это дело объединено в единую какую-то базу данных, эффективность становится выше. Когда это все вместе функционирует, когда у вас и маркировка, когда у вас и ограничения какие-то включены, и возможности самозапрета, у вас все вкупе начинает функционировать наиболее эффективно. Но почему я на этом акцентирую внимание? Потому что именно комбинация эта, она может меняться с процессом времени. Постоянно требуются какие-то виды изменения. Маркировки, опять же, там какие-то самозапреты, определенное внедрение антифрод-систем в банк. То, естественно, как и правоохранительные органы и регуляторы адаптируются к каким-то новым инструментам, каким-то новым попыткам обмануть людей со стороны преступников, так и само преступное комьюнити, естественно, начинает прибегать уже к тому инструментарию, которое в старых законах могло вообще не упоминаться, или на который старые системы автоматической борьбы с ними уже не настроены. Те же самые ИИ. Вот то, как ИИ сейчас внедряется, я говорю не про дипфейки, а именно про анализ, про подготовку каких-то массированных атак, в том числе на наших граждан. Так и до этого не использовался, а сейчас он начинает использоваться повсеместно. Банально фишинговые сайты создаются на 3 щелчка и могут видоизменяться в течение суток по несколько раз. Поэтому и закон будет видоизменяться. Но вот если взглянуть именно на ситуацию с Максом, здесь очевидно, почему Макс сейчас, его дальнейшее продвижение как единого системы аутентификации будет немножечко заторможено. Это связано в том числе и с этой политической составляющей.
3: Павел Мясоедов, директор и партнер ИТ «Резерв». Первый пакет мер по борьбе с кибермошенничеством был принят в прошлом году. Второй пакет рассмотрели в первом чтении в феврале этого года. В апреле Минцифры объявила о подготовке третьего пакета. Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что туда могут войти такие меры, как маркировка звонков из-за границы, введение защищенных сим-карт для детей и восстановление доступа к аккаунту на госуслугах доверенными способами. Ипотека как оберег. Сотрудникам с ипотекой и маленькими детьми Минюст предлагает предоставить дополнительные трудовые гарантии. Об этом пишет российская газета. Что поменяется и как к такой перспективе относятся сами работодатели, подробности Ольги Кашинской.
6: Согласно предлагаемым поправкам в Трудовой кодекс, работодатель не сможет уволить сотрудника по своей инициативе, если у него есть ребенок до 3 лет и ипотека. При этом есть два ключевых условия. Во-первых, сотрудник должен быть единственным кормильцем, то есть второй родитель не работает, а ипотека должна выплачиваться на единственную жилплощадь в семье. Похожие соцгарантии в Трудовом кодексе уже были предусмотрены, отмечает старший партнер коллегии адвокатов Адамова и партнеры Ирина Адамова. Но они не универсальные.
7: Раньше у нас были гарантии исключительно для женщин. Невозможность уволить женщину, у которой ребенок до 3 лет, причем неважно, она одинокая или не одинокая. Но всегда, естественно, были исключения из правил, в том числе, например, если работник прогуливает или совершает аморальный проступок какой-то. Ну, я уж молчу про ликвидацию юридического лица работодателей. Получается, у нас теперь вводится для лиц, то есть лицо, имеющее ребенка, подразумевается, что это отец. Плюс новелла касательно ипотеки. Конечно, это больше укрепляет гарантии семьи. Не знаю только, почему эти кредитные обязательства касаются только детей до 3 лет, но у нас ипотеки 3-летние обычно не бывают, они долгосрочные. Конечно же, также должны быть исключения. Как я понимаю, глобально это будет при прочих равных, при увольнении, при сокращении работников учитываться в наличии ребенка, не работающего второго родителя, или наличии кредитных обязательств.
6: Согласно статистике, которую приводил премьер-министр Михаил Мишустин, с 2018 года льготную семейную ипотеку оформили почти 2 миллиона семей. Принятие на себя таких обязательств – серьезный шаг, к которому люди подходят осознанно, подчеркивает владелец и гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
8: Вообще, как правило, люди с ипотекой, то, что мы наблюдаем, достаточно старательно выполняют свои обязанности. Они все же имеют достаточно высокую мотивацию. Мы это видим на работе, что люди с маленькими детьми и с ипотекой, как правило, достаточно ответственные люди. То есть не было прецедента, чтобы людей приходилось увольнять, которые находились в таких обстоятельствах жизни, имели маленьких детей, имели ипотеку. А вообще рынок труда сейчас рынок работодателя во многом, поэтому, в общем-то, работники разных уровней внимательно следят за выполнением обязательств своих перед работодателем. Испытательный срок 3 месяца, насколько я понимаю, он вряд ли изменится. Нам 3 месяца достаточно, чтобы понять, что в реальности человек стоит относительно того, что он заявлял при собеседовании.
6: Если смотреть на ситуацию со стороны работодателя, то такая неприкосновенность молодых родителей, связанных кредитными обязательствами, может создать проблемы. Так, статус сотрудника в процессе работы может измениться. На этапе собеседования это предсказать невозможно. Иммунитет в таком случае сразу начнет действовать, и работодатель окажется в безвыходном положении. Продолжит генеральный директор Финфлеер Ксения Рясова.
9: Я сталкивалась с тем, что единственный кормилец, не можем уволить, и уже деньги предлагали, и нет, человек не уходит. Я сталкивалась с тем, что ребенок инвалид, тоже уволить невозможно. Ну, это просто люди перестают работать, понимаешь, что ты его уволить не можешь. Это нехорошая практика. Тем более, что в стране отрицательная безработица, поэтому сейчас непонятно, почему такие меры предпринимаются. Ну, безработицы нет. Мы же не с борта корабля их выбрасываем в открытое море. Ты вышел и тут же нашел работу. Тем более, если есть выплата, люди еще в плюсе остаются. Как мы можем это проверить при приеме? Есть у него там ипотека или нет у него ипотеки? Был отец детей, его посадили. И теперь единственный кормилец мать. Никак ты это уже не обойдешь, не уволишь, все.
6: Минтруда и Минстрой законопроект уже согласовали. Если он будет принят, то вступит в силу 1 сентября следующего года. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
10: Купание в море, загар, пикники, посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке. Все, что сейчас нам кажется самым летним, самым привычным и неизменным в веках, кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российская экономика должна вернуться к устойчивому росту в 2027 году, заявил Михаил Мишустин. До этого будет запущен новый инвестиционный цикл, старт которого поручил обеспечить Владимир Путин. Президент назвал эту задачу ключевой для экономики. Премьер заявил, что движущей силой должны стать регионы, а федеральное правительство продолжит их поддерживать финансово. Виталий Мутко заявил, что российский рынок новостроек преодолел самый сложный период, связанный с высокими процентными ставками и снижением доступности кредитования. В качестве одного из ключевых показателей устойчивости отрасли гендиректор Дом РФ привел объем поступлений от продаж новостроек, который за первые 4 месяца этого года превысил 1,5 триллиона рублей. Это на 11% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Цена квадратного метра на Патриарших прудах выросла за 3 года на 77%, до 4 миллионов 120 тысяч рублей, подсчитали аналитики. По уровню цен Патриаршие уступают только Остоженке. Средняя площадь продаваемых на Патриарших прудах квартир составляет 205 квадратных метров. Россия вошла в топ-3 основных импортеров узбекского изюма. За январь-апрель его купили более 2000 тонн, это почти 10% от всего экспорта из республики. Больше покупали лишь Казахстан и Китай. А Узбекистан, в свою очередь, стал основным покупателем российского детского питания. За первые 4 месяца страна приобрела его у России на сумму 19 миллионов долларов, сообщает «Агроэкспорт». Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Иран и Израиль договорились прекратить взаимные атаки. Ранее страны обменялись мощными ракетными ударами впервые с начала перемирия. Иран выпустил по Израилю ракету в ответ на удар от Цахала по пригороду Бейрут, столице Ливана. После этого Израиль ударил по военным целям в западной и центральной частях Ирана. По данным Axios, президент США Трамп в разговоре с премьером Израиля Нетаньяху попросил его не отвечать на иранские ракетные удары сразу, так как в переговорах с Тегераном может появиться, цитата, «что-то хорошее». После этого израильский 12-й канал заявил, что Израиль прекратит удары по Ирану по просьбе США, но продолжит атаковать Ливан в ближайшие дни. В Тегеране также заявили о приостановке военной операции, но предупредили, что атаки будут мощнее, если удары по Ливану возобновятся, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
13: Ситуация вокруг Ирана сейчас очень волатильная. Это видно и по колебаниям цен на нефть. Они качаются то вверх, то вниз. Сейчас напряженность пошла по нисходящей, но она вновь может накалиться в любой момент, потому что ключевые разногласия сохраняются, и разрешить их в ближайшее время не удастся. Что интересно, так это то, что иранцы сейчас неожиданно стали копировать тактику Трампа. Трамп же посадил весь мир на качели. То туда, то сюда, то напряженность, то успокоение. Иранцы нынешними событиями показали, что они могут копировать такое поведение. Они нанесли удары по Израилю. Это впервые за это перемирие происходят удары ракетами, а не беспилотниками. И по Израилю, а не по соседним с Ираном. Сейчас иранцы утверждают, что все закончено. Они готовы продолжать переговоры с американцами. Но это типичные качели, на которых сидит сам Трамп и на которых он раскачивает весь мир. Что посеяли, то и пожинаем. Удивительно в этой истории также и то, что Израиль ответил не на полную мощность, а очень осторожно. Да, ответил, но окрик Трампа, который одернул израильского премьер-министра Бениамина Нетаньяху, очень болезненно воспринимается в еврейском государстве. Израильтяне нервничают, израильтяне на пределе. Им очень хочется ответить жестко. Американцы не дают, мешают, грозят, но при таком развитии событий ситуация вновь может вспыхнуть в любой момент. Достаточно повода, достаточно поднести спичку. Трамп делает упор на то, что за 2-3 дня он, мол, договорится с иранцами, и тогда все вот эти усилия будут оправданы. Удастся ли ему договориться? Ему в любом случае не удастся достичь плотной, хорошей договоренности. Чего он сейчас добивается, так это хоть какого-нибудь фиктивного соглашения, которое он может выдать за успех. Очень так все проблематично.
12: Елена Сапонина, политолог, востоковед. Перемирие между Израилем и Ираном было объявлено еще в начале апреля. Журналистка CBS Дженнифер Джейкобс утверждает, что американские военные не получали приказов защищать Израиль от ракет, выпущенных Ираном минувшей ночью. Также, по ее словам, военные США не принимали участие в ответных израильских атаках. После взаимных ударов президент США Трамп заявил, что обе стороны стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня, но этому мешает, цитата, «невежество или глупость». В России стоимость обучения на IT-специальностях в ведущих вузах превысила 1 000 000 рублей. Об этом пишут «Ведомости». Направления на стыке программирования, искусственного интеллекта и прикладной математики резко подорожали в ведущих вузах страны. В некоторых случаях годовая стоимость обучения превысила 1 000 000 рублей, а средний рост составил почти 11%. Валерий Убадоев продолжит.
14: Подсчеты газеты «Ведомости» основаны на программах в 10 ведущих вузах страны. Одни из самых больших темпов роста в МГТУ имени Баумана. Там стоимость обучения по программе «Бизнес-информатика» выросла на 52% год к году и достигла 699 тысяч рублей за год. А вот в МФТИ на нескольких направлениях стоимость обучения превысила 1 миллион рублей. Это программы «Прикладная математика и информатика», а также «Ядерная физика и технологии». Среди причин, как говорят ректоры, инфляция и желание поддерживать высокий уровень образования. Для этого нужно приглашать ведущих преподавателей, экспертов, а в IT-области и в смежных они просят довольно много. Кроме того, и другим преподавателям вузы в большинстве своем стабильно повышают зарплаты, продолжает ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин.
15: Программы, связанные с информационными технологиями, программы, связанные с искусственным интеллектом, они как раз находятся в топе интереса и абитуриентов, и вполне понятно желание здесь тоже определенным образом и немножко заработать на этом. У нас ведь сейчас примерно половина студентов в целом вообще в системе высшего образования учатся на платной основе. Другое дело, что доля платных студентов по разным специальностям, она, конечно, разная. Где-то, например, на инженерных специальностях, там платных студентов не так много.
14: Ощутимо подорожали и другие специальности. Например, в НИУ ВШЭ стоимость обучения по программе «Экономика» составила 1 миллион рублей, на 30% больше, чем годом ранее. В целом, как сообщал Интерфакс со ссылкой на Миноборнауки, средний рост стоимости обучения в российских вузах в текущем году составил почти 11%. Ранее глава Миноборнауки Валерий Фальков заявлял, что в российских вузах сократили 47 тысяч платных мест. Это коснулось таких направлений, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью. Рост стоимости обучения на этих программах может быть вызван в том числе и этим сокращением. А подорожание айтишных направлений обусловлено модой на эту отрасль, говорит ректор Росноу, председатель Совета Ассоциации негосударственных вузов России АНВУЗ, член Общественного совета Миноборнауки Владимир Зернов.
16: Факторы, как и прежде всего, это бренд вуза. На искусственный интеллект действительно есть, но не скачок, а небольшое повышение. Потому что, он стал модным. И сейчас все, кому не лень, начали везде искусственный интеллект. Вот мы тоже хотели, а в итоге сделали математическое моделирование. Ну, в принципе, это очень близкое, если не одно и то же.
17: Столько же людей идет, вот как обычно, на платное образование по наблюдениям или какая-то динамика?
16: Еще рано, пока трудно сказать. Я думаю, что будет столько же.
14: Также, как говорят ректоры, на рост стоимости обучения могло повлиять и то, что во время пандемии Миноборнауки просило не повышать цены. Поэтому нынешний рост – это, можно сказать, отложенный эффект. Вузы хотят привести стоимость в соответствии с текущей экономической ситуацией. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
12: Спрос на санаторный отдых в России снизился, пишут профессиональные паблики. Причины – рост цен, снижение доходов населения, а также сложности с транспортом и безопасностью при поездках в Крым или Сочи. Наталья Воробьева подробнее.
18: Цены на санатории в этом году выросли на 25-30%. Если раньше ехали отдыхать минимум на 21 день, то сейчас максимум на 10. Кавказские минеральные воды просили по загрузке примерно на 15%, а еще год назад спрос превышал предложение. Россияне отказываются от Сочи из-за сложной логистики. В Крыму схожая ситуация, плюс проблемы с бензином. Многие планировали ехать на полуостров на своих машинах. В 25-м по популярности санаториев республика находилась на 3-м месте. Спрос частично держится на социальных путевках, говорит эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.
19: Народ начинает отодвигать вопросы санаторно-курортного лечения и отдыха даже не на второй, а там на третий, на четвертый, на пятый план. Крымские санатории неплохо загружались. Небольшой недостаток коммерческих клиентов компенсировался клиентами по социальным путевкам. Тут все очень индивидуально. Если Крым, то ценники стартуют от 5 500 рублей за ночь с питанием, с лечением до 26 000 рублей. Это зависит от локации, от формы собственности, государственной или частной, номерного фонда. То же самое по другим регионам страны. Можно найти сейчас в июне санаторий и за 3 500 рублей в сутки, а можно найти и за 15, и за 30, и даже за 80 000 рублей в сутки, если говорить о премиальных санаториях Кавказских минеральных вод.
18: Мы позвонили в сервис онлайн-бронирования санаториев и курортных отелей. Там нам сказали, что сейчас действительно отказываются от поездок в Крым, но сразу предупредили, что если передумаете ехать, а до заезда осталось менее 2 недель, деньги не вернут. А вот спрос на Кавказские минеральные воды, по словам представителей сервиса, не просел. Бронируют много, получше и подороже Кисловодск.
20: В связи с чрезвычайной обстановкой в Крыму многие люди сейчас отказываются, но в связи с тем, что эта обстановка в течение нескольких лет существует, и если их отказ меньше, чем за 2 недели, то будет 100% штраф.
21: А что на первую половину июля в Минводам?
20: В принципе, есть дешевые санатории профсоюзного уровня, ни красивого, ни модного, без спа. Но лечебная база там сильная. Если без лечения, стоимость будет 130 000. Если, например, по дыханию, либо стройный силуэт, то это уже будет 148 000. Это на двоих на 10 ночей. Либо можете взять программу антистресс. Она тоже стоит 148. Это с трехразовым питанием. Если рассматривать более высокого уровня, это, например, такие как Плаза, СПА, Кисловодск, там стоимость, конечно, уже от 350.
18: В Ессентуки можно съездить дешевле за 108 000 рублей на двоих. Это санаторий профсоюзного уровня, то есть советской постройки. Дорога в эти суммы не входит. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
10: Продолжительность жизни.
22: Каждый год десятки тысяч людей погибают от кровопотери до того, как успеют получить переливание. Проблема не только в скорости. Донорская кровь требует особых условий хранения, совместимости по группе и резус-фактору.
10: Журналист Алена Копылова.
22: Кровь – сложнейшая биологическая система. Она переносит кислород, останавливает кровотечение, борется с инфекциями и регулирует температуру тела. Создать полный аналог пока не получается, поэтому исследователи идут 2 путями. Первый – заменители на основе гемоглобина. Второй – выращивание настоящих эритроцитов в лаборатории из стволовых клеток. Гемоглобин – белок, который переносит кислород в эритроцитах. Его можно выделить из донорской крови или синтезировать и создать раствор, который работает без группы крови и без холодильника. Один из самых перспективных препаратов, Эритромер, прошел успешные доклинические испытания еще в 2024 году. Он имитирует функцию доставки кислорода, но не содержит тромбоцитов, плазмы и факторов свертывания. Останавливать кровотечение и бороться с инфекцией он не может. Это не замена крови, а инструмент экстренной помощи, чтобы выиграть время. В 2025 году исследователям удалось получить 1000 эритроцитов из одной стволовой клетки. Самый показательный пример – японский проект профессора Хироми Сакаи из Университета Нара. Его команда извлекает гемоглобин из просроченной донорской крови. Срок хранения при комнатной температуре до 2 лет, вместо 42 дней у обычной донорской крови.
10: Продолжительность жизни на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал Бизнес ФМ Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
23: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В России не будет запрета на использование иностранных нейросетей, сказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. При этом он подчеркнул, что российские разработки в области искусственного интеллекта должны использоваться в структурах госсектора и на критической инфраструктуре. Госдуму внесен законопроект о переносе погашения долга регионов по бюджетным кредитам. Предлагается дать им отсрочку до 2030 года по выплатам части бюджетных кредитов, которые не подлежат списанию в соответствии с ранее принятыми решениями властей. Речь идет о 100 миллиардах рублей. Дональд Трамп поддержал кандидатуру патриарха Иерусалимского Феофила III как возможного посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет израильский портал ИНЕТ. Трамп и Феофил встретились в Белом доме в минувший четверг. Патриарх града Иерусалима и всея Палестины вручил президенту США одну из высших наград Иерусалимской православной церкви – Великий крест ордена рыцарей Пресвятого Гроба. Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне убрал со своего сайта упоминание Трампа после решения суда, который запретил переименовывать площадку в честь американского лидера. Теперь на сайте указано старое название театра «Кеннеди-центр». Фамилия Трампа пока остается на стене Кеннеди-центра, как и некоторые другие напоминания о 6 месяцах, в ходе которых главная театральная площадка Вашингтона носила имя действующего президента. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Си Цзиньпин прибыл с визитом в Северную Корею впервые за 7 лет. На этом фоне западные СМИ обнаружили в КНДР экономическое чудо с ресторанами и массовым строительством жилья и связали его с поставками вооружений в Россию. А китайский лидер якобы недоволен быстрым сближением Пхеньяна с Москвой. Комментарий Георгия Бофта. Евросоюз исключил авиакомпании Киргизии из черного списка и разрешил им полеты на свою территорию, сообщили власти страны. Киргизия находилась в черном списке 20 лет под предлогом проблем с безопасностью полетов. Почему Брюссель снял ограничения сейчас и смогут ли этим воспользоваться россияне? И в России впервые признали незаконным отчисление за диплом, написанный с помощью ИИ. Верховный суд Татарстана обязал университет восстановить студентку и заплатить ей компенсацию в 40 тысяч рублей, а также допустить ее на работу к защите при оригинальности не менее 50%. Подробности на Бизнес FM. Возвращение старшего брата Си Цзиньпин в Северной Корее. Китайского руководителя в пхеньянском аэропорту Сунан встречал лично Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Джу. Последний раз глава КНР посещал северокорейскую столицу в 2019 году, накануне саммита Большой Двадцатки в Осаке в разгар американо-китайской торговой войны. Формально нынешний визит является ответом на посещение Ким Чен Ыном Пекина в прошлом сентябре для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. Нынешняя поездка стала первым зарубежным визитом Си Цзиньпина в 2026 году. Каких результатов визита можно ожидать? Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
0: Двусторонние отношения КНР и КНДР на пару лет заморозила пандемия ковида. Граница была закрыта по август 2023 года. Торговля обвалилась до нуля. Одновременно с этим Ким Чен Ын начал активно развивать отношения с Москвой. На фоне СВО между Пхеньяном и Москвой сформировалось полноценное военное партнерство. Тогда как Китай всегда воспринимал себя в роли старшего брата, незаменимого экономического донора и единственного настоящего союзника. Теперь же Россия отчасти выступает альтернативным источником технологий и ресурсов. Визит Си приурочен к 65-летию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи от 11 июля 1961 года. Это единственный действующий военный союз Китая с иностранным государством. Он обязывает оказать немедленную военную и иную помощь в случае нападения на КНДР. В 2021 году договор продлили на 20 лет. Накануне визита председателя Си Ким Чен Ын посетил новый завод по производству оружейного урана и заявил о планах наращивать ядерный арсенал ускоренными темпами. Показательна реакция китайского гостя. В опубликованной в главной газете КНДР «Надон Синмун» статье Си Цзиньпина он признавался в неизменной дружбе, призывал к углублению сотрудничества, в том числе военного. А вот о денуклеаризации в статье ни слова. Когда в сентябре прошлого года Ким и Си встречались в Пекине, этот термин также обошли стороной. В последнем выпуске так называемой «Белой книги по нераспространению» Пекин впервые пропустил тезис о денуклеаризации Корейского полуострова как цели своей политики. Похоже, Китай постепенно дрейфует к признанию КНДР де-факто ядерной державой. Стоит заметить, что на фоне нынешней обстановки в мире сейчас вообще мало аргументов в пользу ядерного нераспространения, особенно тех стран, которые испытывают внешнюю угрозу. Экономические отношения Пекина и Пхеньяна выглядят противоречиво. С одной стороны, двусторонняя торговля восстанавливается. С другой стороны, структура торговли остается примитивной. Главные статьи китайского экспорта в КНДР – соевое масло, ткани и сахар. А главная статья импорта – парики и изделия из волос. Си уже выразил готовность расширить сотрудничество в сельском хозяйстве, здравоохранении, строительстве и науке. Южнокорейские аналитики, разумеется, тут же предположили, что подобные экономические стимулы станут главным инструментом ослабления российского влияния на Пхеньян. Вопрос в том, насколько это реалистично. Ведь КНДР уже получила от России в том числе определенные военные технологии и возможности обхода санкций через разные схемы. Хотя в долгосрочном плане именно Китай располагает огромными ресурсами для реиндустриализации и реинтеграции Северной Кореи в мировую экономику, если Пхеньян когда-нибудь вообще решится на такой шаг. На визит китайского лидера с тревогой смотрит из Токио, где мерещится нарастающая ракетная угроза на фоне укрепления китайско-северокорейской оси. Пхеньян располагает ядерным арсеналом. Получил Пхеньян и альтернативного стратегического партнера в лице России. Все это на фоне улучшения экономической конъюнктуры. Рост ВВП в прошлом году составил 3,7%. Во многом благодаря сотрудничеству с Россией, в том числе военному. Это усиливает переговорные позиции КНДР по сравнению с 2019 годом, когда КНДР нуждалась в китайской поддержке для противостояния Вашингтону. В ходе визита Си ожидается подписание целого пакета экономических соглашений в торговле, сельском хозяйстве, строительстве. Если же Си Цзиньпин действительно везет в Пхеньян некое неформальное послание от Трампа о возможности возобновления американо-северокорейского диалога, то от исхода таких консультаций зависит вся система безопасности Юго-Восточной Азии. Но ни в какие коммунике это не попадет. В отдаленном будущем может встать вопрос о том, что будет, когда и если интересы Пекина и Москвы в отношении Пхеньяна разойдутся. Пока они совпадают в главном. Оба хотят сохранить КНДР как противовес американскому присутствию в регионе. В более долгосрочном плане их видение будущей КНДР, открытой или закрытой, ядерной или безъядерной, вовлеченной в мировую экономику или нет, могут сильно не совпасть.
12: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Евросоюз исключил авиаперевозчиков Киргизии из черного списка и разрешил им полеты на свою территорию. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства в телеграм-канале. Киргизия находилась в черном списке 20 лет с 2006 года. Тогда ЕС заявила о проблемах с безопасностью полетов и контролем за гражданской авиацией. После многолетних реформ и проверок Еврокомиссия решила снять ограничения. Комментирует гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
1: Наши соседи активно развивают воздушную перевозку, в том числе и в Европу. Это такая квазисанкционная война, когда из России летать не, а вот все государства, где раньше рейсов толком-то и не было, сейчас стоят в большом количестве и летают европейские лоукостеры. А что самое удивительное, визы им лучше не выдают. И, понятное дело, это все направлено на реализацию потребностей внутреннего рынка, потому что бизнес в Европе тоже хочет зарабатывать. Если говорить о последствиях этого решения, то надо посмотреть, какие планы поставлены. Ставят в первую очередь европейские перевозчики, что захотят сами организовать киргизские перевозчики. Но в любом случае, с учетом обширной нашей полетной программы и, скажем так, доступности этого региона с точки зрения перелетов, это очередной хаб, доступный для наших граждан. Это хорошая альтернатива Армении. Но мы в первую очередь для полетов в Европу сталкиваемся с визовыми ограничениями, а с ними ситуация лучше, на мой взгляд, не становится. Хотя, конечно, последнюю неделю мая европейские чиновники рапортовали о том, что, во-первых, много виз выдали, но это и понятно, вы убрали многократно и ввели одноразовые. По сути, те, кто раньше один раз в год обращался, сейчас обращаются до 3-4 раз в год. Если смотреть по фактическому количеству путешествий в Европу, то, я думаю, цифра на самом деле не сильно растет, а скорее даже сокращается.
12: Артур Мурадян, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма. В марте этого года власти Киргизии подписали соглашение о поставках в республику самолетов Airbus A321neo. В документах по сделке говорилось, что по итогам аудитов Международной организации гражданской авиации в 2023-2024 годах было подтверждено соответствие авиационной системы Киргизии международным стандартам. Китайских туристов отпугнул крепкий рубль. Туры в Россию для них заметно подорожали. Ориентированные на китайцев отели, специализированные гиды и транспортные компании уже чувствуют недобор, рассказали бизнес-фэм участники рынка. При этом нередко туристы из Китая предпочитают вместо России Белоруссию. Подробнее Наталья Шашина.
2: «Мы стали дорогой страной для китайских туристов», — говорят эксперты отрасли. В валюте некоторые виды туров в Россию подорожали на 30%, — говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России по въездному туризму, гендиректор туроператора «Интурист» Александр Мусихин. И это без учета перелета из Китая, где свой вклад в цену внес ближневосточный конфликт, — говорит он.
3: Среднее, то, что мы приводили, это где-то примерно на один тур без авиаперелета вместе с экскурсиями продолжительностью примерно одна неделя может стоить в районе 1100-1200 долларов. До вот укрепления рубля подобные туры стоили в районе 900-950 долларов. Разница, конечно, она чувствуется. Китайские туристы, если, конечно, они не деловые, а вот именно экскурсионные, здесь фактически все поставщики услуг, естественно, чувствуют. Чувствуют недобор, это и гостиницы, это и транспорт, это и специализированные гиды, работающие как раз с китайским рынком. Это, конечно же, и объекты показа. Везде чувствуется то, что туристов несколько меньше, чем прогнозировалось.
2: Совпало несколько моментов. Во-первых, укрепление рубля. Во-вторых, то, что были вынуждены повысить ценник и сами отели и рестораны. Если несколько лет назад в Петербурге проживание, питание и экскурсии обходились туристу из Китая в 45 долларов в день, сейчас такой пакет стоит уже 100 долларов, подсчитал вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан. И это заставляет китайцев смотреть на другие направления.
4: Конечно, мы видим снижение китайского турпотока. Пока не укрепится доллар, евро, причем укрепится хорошо, где-то до 90 рублей за доллар, до 100 рублей за евро, то есть не меньше. Уже мы стали невыгодной стороной для китайских туристов. В Беларуси на 30% дешевле. Китайские туристы, они смотрят не на достопримечательности, они смотрят на цену. Кстати, в Беларуси есть такое место, например, где проходил первый съезд, это вообще историческое место, в 1898 году первый съезд РСДРП. Да? И этот домик жив, здоров. И вот китайцы туда, кстати, с удовольствием едут в этот домик.
2: Впрочем, журналист, основатель платформы «Серый Мокко» Фэй Фан говорит, по его наблюдениям, поток меньше не стал. Но теперь китайцы все чаще едут в Россию не туром, а самостоятельно.
5: Мне кажется, то, что турагентство сообщает, это потому, что они уже представляют услуги. Но раз сейчас безвизовый режим, то китайские молодежи, они самостоятельно могут сюда приехать, попасть и путешествовать, как они считают нужно. Потому что традиционный тур уже не так интересен для молодежи. Самостоятельно сюда попасть не так дорого. Потому что сейчас очень много авиакомпаний, которые открыли маршрут, рейс из Китая до России. То есть выбор очень большой. Я, например, билет взял на 20 с лишним тысяч рублей в одну сторону. Это недорого.
2: Если в Москву и Петербург, а также Благовещенск, Хабаровск, Владивосток китайские туристы по-прежнему едут, то остальная часть России интересует их гораздо меньше. Хотя инфраструктура как раз перестраивается с расчетом на них. Неделю назад вступил в силу стандарт по заселению китайцев в отелях. Среди требований не заселять гостей в комнаты и на этажах с цифрой 4, которая воспринимается в Китае как несчастливая, а также иметь в номерах разные виды чая, лапшу быстрого приготовления и палочки для еды. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
12: M67 станет товарным знаком. Заявка на регистрацию такого наименования была подана в Роспатент, убедился Бизнес ФМ. В этой заявке сочетание SX7 написано в одно слово кириллицей. Этот мем решил запатентовать компания «Фитонаука». Предполагаемые классы регистрации позволят выпускать под этим знаком косметику, лекарства, БАДы, детское питание и другие товары. Также этот бренд сможет использоваться для рекламы и маркетинга. О маркетинговом потенциале мема SX7 рассуждает основатель рекламного и продюсерского агентства «Пеплдо» Алексей Пак.
6: Наверное, перспективы, если мы смотрим там на год вперед, мы с вами никогда в жизни не угадаем. Но вначале, пока это все еще хайпится и в России хайпится, то запатентовав эту штуку, можно как минимум поиграться в суды с ребятами, кто использует уже теперь эту торговую марку там на вещах и на прочие истории, там на каком-то мерче и так далее. Мне кажется, это в первую очередь в таком формате, ну, либо для того, чтобы запатентовать и выпустить эту историю потом в виде каких-то шмоток или дополнительных сопутствующих товаров, просто на этом заработать. Потому что если этого не сделаешь, а сделал кто-то другой, то ты, соответственно, на штраф попадешь просто автоматически. Поэтому достаточно неплохой подход, если как-то это постараться коммерциализировать. Ну, скорее всего, просто для себя делать, для того, чтобы выпустить какой-нибудь мерч, либо еще что-то, и быть просто защищенными.
7: То, что касается транслита, вы считаете мем 6-7, насколько узнаваем в одном русском слове?
6: Узнаваем. Среди молодой аудитории точно, потому что блогеры по типу Бустера и всех остальных его раскачали очень сильно. Пока это еще жить будет какое-то время. Ну, чуть спадает, но он просто все равно в памяти еще находится. Еще какое-то время будет находиться. Там уже какие-то новые вещи происходят, но это такой уже, это относительно долгоиграющий мем.
12: Алексей Пак, основатель агентства PeopleDo. Мем 6-7 приобрел широкую известность еще в прошлом году, сначала в Штатах, затем и в России. Business FM пытался разобраться в этом феномене, когда портал Dictionary.com призвал 6-7 словом уходящего года. Кратко сформулировать смысл этого мема нам, правда, так и не удалось.
10: Компании и корпорации.
18: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
10: Арбитраж.
18: 9-й арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение арбитражного суда Москвы о немедленном взыскании с бельгийского депозитария Евроклирбанк порядка 200 миллиардов евро или более 18 триллионов рублей в пользу Банка России. Следует из картотеки арбитражных дел. Жалобы Евроклир на это определение отклонена. 15 мая арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России к Евроклир, взыскав с депозитария около 200 миллиардов евро. Позднее суд удовлетворил ходатайство ЦБ о немедленном исполнении решения. В ответ Евроклир подал апелляционную жалобу.
10: Отчеты и планы.
18: Частная сеть клиник «Семейный доктор» открыла в Москве флагманский медицинский центр площадью 17 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект составили 2 миллиарда рублей, из них 40% ушло на оборудование. Центр в Хамовниках объединит диагностику, бальнеологию, спа и термальные комплексы. Постепенно запустит поликлинику, реабилитацию, косметологию и программы «Анти-Эйдж». Окупаемость проекта около 3 лет. Как сообщила гендиректор сети Юлия Графова, при выходе на проектную мощность вклад центра Центр медицины семейного доктора может составить до 30% совокупной выручки всей сети. Власти Латвии приняли решение заблокировать доступ к 8 российским интернет-ресурсам. Ограничительные меры утвердил Национальный совет по электронным СМИ страны, сообщает портал Delphi. В перечень заблокированных ресурсов вошли Marketplace Wildberries, интернет-магазин «Книг Лабиринт», сайт издательства АСТ, книжный сервис LifeLib, волгоградский новостной портал V1, ресурс РБК «Компания», а также 2 спортивных портала. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
12: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Apple представила новую iOS 27 с интеграцией искусственного интеллекта. Компания провела свою ежегодную конференцию WWDC. Она стала последней для Тима Кука в качестве главы Apple. С 1 сентября его позаймет Джон Тернос. Из примечательного, новая операционная система iOS 27 будет поддерживаться даже на iPhone 11, который вышел еще в 2019 году. Дизайн так называемого жидкого стекла можно будет регулировать, либо сделать его более прозрачным, либо полностью выключить. Кроме того, голосовой помощник Siri получил интеграцию с нейросетью Gemini от Google. Теперь она называется Siri AI и работает как привычный чат-бот, и можно задавать вопросы, она будет на них отвечать. Также с ее помощью можно будет искать фотографии в галерее устройства или письма в почте. Siri AI будет встроена во всю экосистему Apple и получит отдельное приложение. Однако полный функционал будет доступен только на самых мощных устройствах iPhone 17 Pro или MacBook Pro M3. К тому же на старте она будет доступна только на английском языке, и в ближайшее время поддержка русского языка не появится. Комментирует блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов.
8: Вся линейка операционных систем с индексом 27, большая работа над ошибками. То есть они немножко докрутили дизайн, причем в прямом смысле. Теперь появился ползунок, который управляет степенью прозрачности нового стиля Liquid Glass. И я знаю, что многие не взлюбили iOS 26 прошлогоднюю как раз из-за того, что было слишком много эффектов. Вот теперь их можно притушить и пользоваться с удовольствием. Но это вершина айсберга. Практически вся презентация была посвящена новой Siri AI и Apple Intelligence нового поколения, которые пересобрали на ресурсах, в том числе модели Google, и об этом тоже было известно заранее, но вот теперь это подтвердилось. Много интересных решений, по сути, ничего экстраординарного того, что не было на рынке, но какие-то нюансы интеграции в операционную систему, конечно же, сделаны на лучшем уровне, как это умеет Apple. Но есть одна большая проблема, это то, что все заявленное пока будет работать в бета-версии, это Damage Control ситуации 2024 года, когда показывали, рассказывали про Apple Intelligence слишком радужно и красиво, а вышло все не так нарядно, что сгенерировало коллективные иски к Apple, и компания вынуждена была платить десятки миллионов долларов, чтобы этот вопрос заметить. Поэтому теперь это все идет под лейблом бета, и самое, конечно, неприятное для нас, пока только на английском языке. Я

0: различным сервисам, которые появились в каких-либо утечках данных, то есть скомпрометированные, причем система поменяет пароли именно на сервисах, а не просто внутри телефона. Анимация и запуск приложения, по утверждениям Apple, был ускорен на 30%, а скорость передачи фото, видео и других данных через AirDrop увеличили на 80%. Отчисление за сгенерированный диплом признали незаконным. Такое решение вынес Верховный суд Татарстана. Инстанция признала незаконным отчисление студентки из-за высокого процента и контента в ее выпускной работе, передает ТАСС. По данным агентства, речь идет о Московском международном университете в Казани. Суд постановил восстановить студентку 4 курса лингвистического факультета в статусе обучающейся и допустить ее работу к защите при оригинальности не менее 50%. Также ВУЗ обязали выплатить студентке 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба и 20 тысяч рублей штрафа. Проверка дипломов на ИИ явления относительно новые пока носит рекомендательный характер, говорит предприниматель и преподаватель ВШЭ Алексей Карлов.
1: На наличие искусственного интеллекта, конечно, работы проверяются аналогично антиплагиату. Фактически, наличие искусственного интеллекта, чистая генерация, приравнивается к чужому цитированию, заимствованию или плагиату. Но все подобные проверки могут быть юридически значимыми, то есть можно отказать студенту или студентке, только если подобный процент и подобный фактор вшит в сам регламент поступления или сдачи экзамена, либо выпускной работы. Если подобное там не прописано в регламентирующих документах, то ни ВУЗ, ни любой другой учебник заведение не имеет права отчислять студента. Примерно так же с антиплагиатом. Пока это не несли в нормы, антиплагиат был только рекомендательным характером. Есть еще один подводный камень. Пока в мире нет ни одной системы, которая бы на 100% могла гарантировать, что текст сделан с помощью искусственного интеллекта или полностью человеком. Потому что нет общепринятой практики маркировки текста, нету открытых баз данных от нейросетей, и к тому же пока нету ни одной системы, которая могла бы на 100% подтвердить смешанный текст, когда часть сделана искусственным интеллектом, а часть сделана человеком. Компании, которые создают текст и создают нейроконтент, в несколько тысяч раз получают больше инвестиций, чем компании, которые умеют проверять. То есть большой технологический разрыв. У любого преподавателя есть уже внедренная практика проверять любую работу от студента на наличие нейроконтента. Проверяется двумя способами. Загружается либо в специальные системы, тот же антиплагиат, Сберчек, Гигачек, вернее, программа. И второй способ, это качественный способ, уточнить у студента, задать ему уточняющий вопрос по любой части текста. Если он совсем об этом не знает, то он либо списал, скопировал, либо сгенерил, что, в общем-то, одно и то же. То есть он сделал это не сам.
0: Алексей Карлов, предприниматель и преподаватель ВШЭ. Ранее «Бизнес-ФМ» рассказывал, что глава Миноборнауки Валерий Фальков допустил скорое исчезновение дипломов в их привычном виде. Вузы в таком случае могут вернуться к устным экзаменам вместо письменных работ. Впрочем, опрошенные «Бизнес-ФМ» работники сферы образования эту инициативу восприняли скорее скептически. Рубль в понедельник заметно укрепился в паре с юанем на фоне позитивной динамики цен на нефть. На этом фоне индекс Мосбиржи обновил минимум года, рухнув более чем на 1,5% ниже 1520 пунктов. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
2: Российский рынок акций начал текущую неделю с падения, причем с заметного падения, 0,7% потерял индекс Московской биржи за основную торговую сессию, закрытие 2518 пунктов. Таким образом, плотной рынок приближается к важному рубежу 2500. Важный рубеж, потому что за последние годы не раз к нему подходили, даже пробивали, но потом отскакивали и росли. Посмотрим, как получится на этот раз. Рубль вернулся к росту. Китайская валюта упала за понедельник на 16 копеек. Закрытие сессии 10 рублей 71 копейка. Доллар опустился ниже 73 рублей. Видимо, пока не хватает вот тех объемов, которые Банк России расходует на покупку валюты. А это почти около 6 миллиардов рублей в день. Но если посмотреть на показатели пятницы, то в пятницу Банк России России купил валюту лишь на 1 миллиард 200 миллионов, так же, как и в предыдущей периоде, когда он покупал на сумму чуть более 1 миллиарда. В общем-то, пока Банк России вроде не спешит увеличивать объемы покупки валюты. Посмотрим отчет уже по итогам понедельника. Ну и цены на нефть. Сначала росли очень активно в понедельник утром, и были сообщения о том, что Иран и Израиль обменялись удачами.

0: ударами, что, естественно, ставит под угрозу и так хрупкое перемирие в регионе. Но потом, как обычно, в ситуацию вмешался президент США Дональд Трамп и призвал стороны незамедлительно остановить обмены ударами. И вот после этого появились сообщения, что Израиль решил прекратить удары по Ирану по просьбе президента США, но намерен продолжать атаки на территорию Ливана. А иранское командование, в свою очередь, объявило о приостановке ударов по Израилю, но готово возобновить их в случае продолжения боев в Ливане. Так что пока стоимость барреля смеси Brent в районе 94-95 долларов, но, как мы видим, не исключен очередной виток эскалации.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний. В 2007 году вся Британия следила за необычным процессом. Племянники и племянницы пытались оспорить завещание своей очень состоятельной тетки. Владелица крупной сети коммерческой недвижимости Голди Беккал завещала 23 миллиона долларов любимому китайскому ресторану, а точнее его хозяевам. Родственники убеждали суд, что женщина к концу жизни уже была не в себе. Впрочем, представить хваткую бизнесвумен, рассеянной недотепой, у родственников не получилось. Ведь завещание она составила еще за 10 лет до смерти. И все представленные в суде материалы свидетельствовали о том, что китайскую стряпню Голди действительно обожала. А вот родню нет.
3: Судьба, наследство. На Business FM.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Business FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Средства ПВО в течение понедельника перехватили и уничтожили над регионами России 95 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, над Крымом и акватории Черного моря. По меньшей мере 32 человека погибли в результате мощного землетрясения на Филиппинах. 134 получили ранения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти. Причиной гибели людей в основном стали падающие обломки и оползни. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло рано утром в понедельник. Его ощутили также в Индонезии. После основного толчка сейсмологи зафиксировали более 130 авторшоков. Мировые продажи чипов в апреле выросли почти вдвое. Они составили 110,5 миллиардов долларов, сообщила Ассоциация полупроводниковой промышленности. Согласно прогнозу, объем продаж отрасли в мире в этом году в целом достигнет 1,5 триллиона долларов. Рост происходит благодаря расширению спроса на инфраструктуру искусственного интеллекта и платформы вычислений на графических ускорителях, отметили в Ассоциации. В Ассоциации туроператоров России назвали самые популярные направления у россиян для концертного туризма. Это Турция, Грузия, Армения, Азербайджан, Арабские Эмираты, Сингапур и Малайзия. В текущем году такой вид туризма окончательно превратился в самостоятельное направление российского туристического рынка. В АТТОР его считают одним из самых быстрорастущих сегментов туристической отрасли. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минэнергия сформировала штаб для обеспечения стабильной работы ТЭК на фоне ударов украинских БПЛА. Наибольшие проблемы с топливом в Крыму. Также в понедельник там было приостановлено движение пассажирских поездов после удара дрона ВСУ по локомотиву поезда «Москва-Симферополь». Как это отражается на туротрасли Крыма? Антифрод 2.0 сократили. Из законопроекта о противодействии мошенничеству в цифровой среде убрали обязательное подтверждение операции через мессенджер Макс, пишет РБК. Из документа также исчезли положения о регистрации на сайтах с использованием только российской электронной почты и об автоматическом запрете на прием зарубежных звонков. Минюст предложил предоставить дополнительные трудовые гарантии сотрудникам с ипотекой и маленькими детьми, пишет российская газета. Что это может поменять и как к такой перспективе относятся сами работодатели? Подробности на Бизнес FM. Минэнерго России сформировало штаб для обеспечения стабильной и эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны. В его состав вошли все крупнейшие компании российского ТЭК. В сообщении ведомства говорит, что в последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что власти принимают меры, чтобы не допустить дефицита топлива в Крыму. На полуострове на этом фоне туристическая отрасль испытывает трудности. По данным Travel Line, число гостиничных бронирований с 24 мая по 6 июня сократилось на 31% год к году, а в Севастополе на 40%, а число отмен выросло почти вдвое. Подробности у Олеси Савоськиной.
6: Сейчас на Крым приходится лишь около 1,5% продаж. И, по словам участников туристического рынка, на каждые 2 новых бронирования в Крыму 10 отмен. Для местного турбизнеса потери этого сезона становятся все ощутимее, рассказывает владелец гостевого дома в Евпатории Валерий.
7: Вчера была отмена, у меня там одна. Просто отсутствуют звонки, люди не интересуются, не спрашивают. За последние дни 10 все это по нисходящей идет. Просто даже нет интереса. Если в процентном взять, где-то в районе половины уже все пустое.
6: В туриндустрии пока не спешат говорить о провальном сезоне. Новые бронирования все еще идут, хотя рынок уже начинает реагировать и постепенно перераспределять туристический поток, комментирует вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
8: Автомобильный туризм – это основной канал прибытия. Мы оцениваем долю автотуристов примерно 80% из всего турпотока в Крым. Вот, соответственно, те туристы, которые планировали добираться поездом, сейчас, вероятно, тоже находятся на такой паузе и немножко снизят бронирование.
9: Куда переориентируются туристы вместо Крыма? И много ли таких?
8: У нас так слегка аномально выросла Анапа соседняя. Два курорта всегда находились в состоянии партнерской конкуренции. В прошлом году Крым стал бенефициаром отчасти анапских экологических проблем. В этом году Крым, можно сказать так, возвращает Анапе туристов. Анапа выросла чуть ли не в два раза неделя к неделе. Это в основном общая дорога до Краснодара. И те туристы, которые планировали автомобильные поездки, им легко переориентироваться на Анапу. Поэтому, если в ближайшее время не разрешится с топливом, мы увидим больше туристов в Анапе, меньше в Крыму.
6: Туристический спад сказывается и на крымских ресторанах. В Севастополе посещаемость заметно просела, рассказывает владелец ресторанов «Момо» и организатор фестиваля «Крым на тарелке» Денис Штукатуров.
10: По сравнению с прошлым годом, 50%, половину, прям можно смело говорить.
9: Упало?
10: Да, мы вынуждены были цены поднять, чек средний поднялся на 20-30%.
6: Проблемы с топливом в Крыму отражаются на работе транспорта на полуострове. В частности, подорожали поездки на такси, рассказывает директор службы такси «Таврика» в Симферополе Александр Макриди.
11: Где-то 30% подорожало из-за того, что нет топлива. По факту нечем заправляться. Люди стоят в очереди, кто-то ночует в очереди. Как только появилось, моментально разбираются.
9: Доходы ваши на сколько упали?
11: Прилично, 50%. Переживаем, естественно, тут уже дело не в рентабельности, а продержаться в этот период, пока не наладится стабильность.
6: По самым пессимистичным оценкам туристического рынка, Крым по итогам сезона может потерять 3-4 миллиона туристов. При этом участники отрасли напоминают, высокий сезон на полуострове традиционно начинается после 20-х чисел июня. Поэтому надежда у рынка, хоть и слабая, но пока есть. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Закон о противодействии мошенничеству в цифровой среде доработали, убрали из него сразу несколько пунктов. Из так называемого законопроекта «Антифрод 2.0» исключили положение об обязательном подтверждении операции через мессенджер «Макс», пишет РБК. Мобильным операторам и банкам оставят возможность подтверждать личность абонентов и клиентов с помощью СМС. На этом настаивали крупнейшие игроки рынка. В проекте закона также исключили положение об обязательном указании ЭНН при открытии банковского счета, автоматическом запрете на прием зарубежных звонков и требование регистрироваться на сайтах с использованием только российской электронной почты. Идей было много, но львиную долю их отсеяли и правильно сделали, считает бывший замминистра связи, президент Фонда информационной демократии Илья Масух.
12: На самом деле мы делаем законопроект против мошенников. Я так понимаю, для того, чтобы это против не было еще и против граждан, поэтому чуть-чуть облегчили некоторые положения. Потому что мы все видим свидетелями там санкций какого-нибудь Евросоюза, который бьет этими санкциями по себе и вроде как по нам. Вот чтобы этот законопроект бил больше по мошенникам, а не бил по гражданам. Я думаю, что вот эти адаптированные какие-то требования, они являются таким компромиссом. В частности, на самом деле, там вместо 5 карт сделали 20, что, в принципе, нормальная история, потому что 5 у многих есть. Мы бы так ограничили людей, заставили бы их как-то мучиться.
1: Илья Масух, президент Фонда информационной демократии. Законопроект «Антифрод 2.0» дает Центробанку право устанавливать предельное количество платежных карт, которыми может владеть один клиент 20 штук. Раньше рассматривалась планка в 5. Документ претерпел серьезные изменения, потому что перестал отвечать духу времени. В частности, он не учитывает удаление мессенджера «Макс» из App Store, говорит эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-резерв Павел Мясоедов.
13: Вообще закон «Антифрод 2.0», как и более ранние его редакции, они являются своего рода комбинацией до этого отдельно существующих инструментов, которые показывали свою низкую эффективность, потому что стояли по отдельности. Ну вот давайте какой-то пример. У вас маркируются, когда звонки какие-то. Если у вас эта маркировка осуществляется на основании одной из существующей базы одного оператора связи, у вас, естественно, туда подпадает лишь определенное количество мошеннических каких-то циферных комбинаций. Если у вас все это дело объединено в единую какую-то базу данных, эффективность становится выше. Когда это все вместе функционирует, когда у вас и маркировка, когда у вас и ограничения какие-то включены, и возможности самозапрета, у вас все вкупе начинает функционировать наиболее эффективно. Но почему я на этом акцентирую внимание? Потому что именно комбинация эта, она может меняться с процессом времени. Постоянно требуются какие-то виды изменения. Маркировки, опять же, там какие-то самозапреты, определенное внедрение антифрод-систем в банк. То, естественно, как и правоохранительные органы и регуляторы адаптируются к каким-то новым инструментам, каким-то новым попыткам обмануть людей со стороны преступников, так и само преступное комьюнити, естественно, начинает прибегать уже к тому инструментарию, которое в старых законах могло вообще не упоминаться, или на который старые системы автоматической борьбы с ними уже не настроены. Те же самые ИИ. Вот то, как ИИ сейчас внедряется, я говорю не про дипфейки, а именно про анализ, про подготовку каких-то массированных атак, в том числе на наших граждан. Так и до этого не использовался. А сейчас он начинает использоваться повсеместно. Банально фишинговые сайты создаются на 3 щелчка и могут видоизменяться в течение суток по несколько раз. Поэтому и закон будет видоизменяться. Но вот если взглянуть именно на ситуацию с Максом, здесь очевидно, почему Макс сейчас, его дальнейшее продвижение как единого системы аутентификации будет немножечко заторможено. Это связано в том числе и вот этой политической составляющей.
1: Павел Мясоедов, директор и партнер ИТ-резерв. Первый пакет мер по борьбе с кибермошенничеством был принят в прошлом году. Второй пакет рассмотрели в первом чтении в феврале этого года. В апреле Минцифры объявила о подготовке третьего пакета. Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что туда могут войти такие меры, как маркировка звонков из-за границы, введение защищенных сим-карт для детей и восстановление доступа к аккаунту на госуслугах доверенными способами. Ипотека как оберег. Сотрудникам с ипотекой и маленькими детьми Минюст предлагает предоставить дополнительные трудовые гарантии. Об этом пишет российская газета. Что поменяется и как к такой перспективе относятся сами работодатели? Подробности Ольги Кашинской.
6: Согласно предлагаемым поправкам в Трудовой кодекс, работодатель не сможет уволить сотрудника по своей инициативе, если у него есть ребенок до 3 лет и ипотека. При этом есть 2 ключевых условия. Во-первых, сотрудник должен быть единственным кормильцем, то есть второй родитель не работает, а ипотека должна выплачиваться на единственную жилплощадь в семье. Похожие соцгарантии в Трудовом кодексе уже были предусмотрены, отмечает старший партнер коллегии адвокатов Адамова и партнеры Ирина Адамова. Но они не универсальные.
14: Раньше у нас были гарантии исключительно для женщин. Невозможность уволить женщину, у которой ребенок до 3 лет, причем неважно, она одинокая или не одинокая. Но всегда, естественно, были исключения из правил, в том числе, например, если работник прогуливает или совершает аморальный проступок какой-то. Ну, я уж молчу про ликвидацию юридического лица работодателей. Получается, у нас теперь вводится для лиц, то есть лицо, имеющее ребенка, подразумевается, что это отец. Плюс новелла касательно ипотеки. Конечно, это больше укрепляет гарантии семьи. Не знаю только, почему эти кредитные обязательства касаются только детей до 3 лет. Но у нас ипотеки 3-летние обычно не бывают, они долгосрочные. Конечно же, также должны быть исключения. Как я понимаю, глобально это будет при прочих равных, при увольнении, при сокращении работников учитываться в наличии ребенка, не работающего второго родителя, или наличии кредитных обязательств.
6: Согласно статистике, которую приводил премьер-министр Михаил Мишустин, с 2018 года льготную семейную ипотеку оформили почти 2 миллиона семей. Принятие на себя таких обязательств – серьезный шаг, к которому люди подходят осознанно, подчеркивает владелец и гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
15: Вообще, как правило, люди с ипотекой, то, что мы наблюдаем, достаточно старательно выполняют свои обязанности. Они все же имеют достаточно высокую мотивацию. Мы это видим на работе, что люди с маленькими детьми и с ипотекой, как правило, достаточно ответственные люди. То есть не было прецедентов, чтобы людей приходилось увольнять, которые находились в таких обстоятельствах в жизни, имели маленьких детей, имели ипотеку. А вообще рынок труда сейчас рынок работодателя во многом, поэтому, в общем-то, работники разных уровней более внимательно следят за выполнением обязательств своих перед работодателем. Испытательный срок 3 месяца, насколько я понимаю, он вряд ли изменится. Нам 3 месяца достаточно, чтобы понять, что в реальности человек стоит относительно того, что он заявлял при собеседовании.
6: Если смотреть на ситуацию со стороны работодателя, то такая неприкосновенность молодых родителей, связанных кредитными обязательствами, может создать проблемы. Так, статус сотрудника в процессе работы может измениться. На этапе собеседования это предсказать невозможно. Иммунитет в таком случае сразу начнет действовать, и работодатель окажется в безвыходном положении. Продолжит генеральный директор Финфлеер Ксения Рясова.
16: Я сталкивалась с тем, что единственный кормилец, не можем уволить, и уже деньги предлагали, и нет, человек не уходит. Я сталкивалась с тем, что ребенок инвалид, тоже уволить невозможно. Ну, это просто люди перестают работать и понимают, что ты его уволить не можешь. Это нехорошая практика. Тем более, что в стране отрицательная безработица, поэтому сейчас непонятно, почему такие меры предпринимаются. Ну, безработицы нет. Мы же не с борта корабля их выбрасываем в открытое море. Ты вышел и тут же нашел работу. Тем более, если есть выплата, люди еще в плюсе остаются. Как мы можем это проверить при приеме? Есть у него там ипотека или нет у него ипотеки? Был отец детей, его посадили. И теперь единственный кормилец мать. Никак ты это уже не обойдешь, не уволишь, все.
6: Минтруда и Минстрой законопроект уже согласовали. Если он будет принят, то вступит в силу 1 сентября следующего года. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Самый большой музей паразитов находится в Токио. Еще в 1953 году его основал доктор Сатору Камигай. Он решил наглядно показать соотечественникам, кто может поселиться в организме человека, если увлекаться сырой рыбой, которая так привычна для традиционной японской кухни. Людям с тонкой душевной организацией, излишне восприимчивым и брезгливым, туда лучше даже не заглядывать. Более чем за полвека сотрудникам удалось добыть около 60 тысяч разных паразитов. 300 из них находятся в постоянной экспозиции. Многометровые черви, разъеденные ими мозги, обглоданные изнутри внутренние органы – все это, собранное в одном месте, производит неизгладимое впечатление. Но японцам нравится. Несмотря на специфику, музей ежегодно посещает около 100 000 человек. Музейные ценности на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российская экономика должна вернуться к устойчивому росту в 2027 году, заявил Михаил Мишустин. Для этого будет запущен новый инвестиционный цикл, старт которого поручил обеспечить Владимир Путин. Президент назвал эту задачу ключевой для экономики. Премьер заявил, что движущей силой должны стать регионы, а федеральное правительство продолжит их поддерживать финансово. Виталий Мутко заявил, что российский рынок новостроек преодолел самый сложный период, связанный с высокими процентными ставками и снижением доступности кредитования. В качестве одного из ключевых показателей устойчивости отрасли гендиректор Дом.РФ привел объем поступлений от продаж новостроек, который за первые 4 месяца этого года превысил 1,5 триллиона рублей. Это на 11% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Цена квадратного метра на Патриарших прудах выросла за 3 года на 77%, до 4 миллионов 120 тысяч рублей, подсчитали аналитики. По уровню цен Патриаршие уступают только Остоженке. Средняя площадь продаваемых на Патриарших прудах квартир составляет 205 квадратных метров. Россия вошла в топ-3 основных импортеров узбекского изюма. За январь-апрель его купили более 2000 тонн, это почти 10% от всего экспорта из республики. Больше покупали лишь Казахстан и Китай. А Узбекистан, в свою очередь, стал основным покупателем российского детского питания. За первые 4 месяца страна приобрела его у России на сумму 19 миллионов долларов, сообщает «Агроэкспорт». Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Иран и Израиль договорились прекратить взаимные атаки. Ранее страны обменялись мощными ракетными ударами впервые с начала перемирия. Иран выпустил по Израилю ракету в ответ на удар от Цахала по пригороду Бейрут, столице Ливана. После этого Израиль ударил по военным целям в западной и центральной частях Ирана. По данным Axios, президент США Трамп в разговоре с премьером Израиля Нетаньяху попросил его не отвечать на иранские ракетные удары сразу, так как в переговорах с Тегераном может появиться, цитата, «что-то хорошее». После этого израильский 12-й канал заявил, что Израиль прекратит удары по Ирану по просьбе США, но продолжит атаковать Ливан в ближайшие дни. В Тегеране также заявили о приостановке военной операции, но предупредили, что атаки будут мощнее, если удары по Ливану возобновятся, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
17: Ситуация вокруг Ирана сейчас очень волатильная. Это видно и по колебаниям цен на нефть. Они качаются то вверх, то вниз. Сейчас напряженность пошла по нисходящей, но она вновь может накалиться в любой момент, потому что ключевые разногласия сохраняются, и разрешить их в ближайшее время не удастся. Что интересно, так это то, что иранцы сейчас неожиданно стали копировать тактику Трампа. Трамп же посадил весь мир на качели. То туда, то сюда, то напряженность, то успокоение. Иранцы нынешними событиями показали, что они могут копировать такое поведение. Они нанесли удары по Израилю. Это впервые за это перемирие происходят удары ракетами, а не беспилотниками. И по Израилю, а не по соседним с Ираном. Сейчас иранцы утверждают, что все закончено. Они готовы продолжать переговоры с американцами. Но это типичные качели, на которых сидит сам Трамп и на которых он раскачивает весь мир. Что посеяли, то и пожинаем. Удивительно в этой истории также и то, что Израиль ответил не на полную мощность, а очень осторожно. Да, ответил, но окрик Трампа, который одернул израильского премьер-министра Бениамина Нетаньяху, очень болезненно воспринимается в еврейском государстве. Израильтяне нервничают, израильтяне на пределе. Им очень хочется ответить жестко. Американцы не дают, мешают, грозят. Но при таком развитии событий ситуация вновь может вспыхнуть в любой момент. Достаточно повода, достаточно поднести спичку. Трамп делает упор на то, что за 2-3 дня он, мол, договорится с иранцами, и тогда все вот эти усилия будут оправданы. Удастся ли ему договориться? Ему в любом случае не удастся достичь плотной, хорошей договоренности. Чего он сейчас добивается, так это хоть какого-нибудь фиктивного соглашения, которое он может выдать за успех. Очень так все проблематично.
1: Елена Сапонина, политолог, востоковед. Перемирие между Израилем и Ираном было объявлено еще в начале апреля. Журналистка CBS Дженнифер Джейкобс утверждает, что американские военные не получали приказов защищать Израиль от ракет, выпущенных Ираном минувшей ночью. Также, по ее словам, военные США не принимали участие в ответных израильских атаках. После взаимных ударов президент США Трамп заявил, что обе стороны стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня, но этому мешает, цитата, «невежество или глупость». В России стоимость обучения на IT-специальностях в ведущих вузах превысила 1 000 000 рублей. Об этом пишут «Ведомости». Направления на стыке программирования, искусственного интеллекта и прикладной математики резко подорожали в ведущих вузах страны. В некоторых случаях годовая стоимость обучения превысила 1 000 000 рублей, а средний рост составил почти 11%. Валерий Убадоев продолжит.
18: Подсчеты газеты «Ведомости» основаны на программах в 10 ведущих вузах страны. Одни из самых больших темпов роста в МГТУ имени Баумана. Там стоимость обучения по программе «Бизнес-информатика» выросла на 52% год к году и достигла 699 тысяч рублей за год. А вот в МФТИ на нескольких направлениях стоимость обучения превысила 1 миллион рублей. Это программы «Прикладная математика и информатика», а также «Ядерная физика и технологии». Среди причин, как говорят ректоры, инфляция и желание поддерживать высокий уровень образования. Для этого нужно приглашать ведущих преподавателей, экспертов, а в IT-области и в смежных они просят довольно много. Кроме того, и другим преподавателям вузы в большинстве своем стабильно повышают зарплаты, продолжает ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин.
19: Программы, связанные с информационными технологиями, программы, связанные с искусственным интеллектом, они как раз находятся в топе интереса и абитуриентов, и вполне понятно желание здесь тоже определенным образом и немножко заработать на этом. У нас ведь сейчас примерно половина студентов в целом вообще в системе высшего образования учатся на платной основе. Другое дело, что доля платных студентов по разным специальностям, она, конечно, разная. Где-то, например, на инженерных специальностях, там платных студентов не так много.
18: Ощутимо подорожали и другие специальности. Например, в НИУ ВШЭ стоимость обучения по программе «Экономика» составила 1 миллион рублей, на 30% больше, чем годом ранее. В целом, как сообщал Интерфакс со ссылкой на Миноборнауки, средний рост стоимости обучения в российских вузах в текущем году составил почти 11%. Ранее глава Миноборнауки Валерий Фальков заявлял, что в российских вузах сократили 47 тысяч платных мест. Это коснулось таких направлений, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью. Рост стоимости обучения на этих программах может быть вызван в том числе и этим сокращением. А подорожание айтишных направлений обусловлено модой на эту отрасль, говорит ректор Росноу, председатель Совета Ассоциации негосударственных вузов России АНВУЗ, член Общественного совета Миноборнауки Владимир Зернов.
20: Факторы, как и прежде, прежде всего, это бренд вуза. На искусственный интеллект действительно есть, но не скачок, а небольшое повышение. Потому что, он стал модным. И сейчас все, кому не лень, начали везде искусственный интеллект. Вот мы тоже хотели, а в итоге сделали математическое моделирование. Ну, в принципе, это очень близкое, если не одно и то же.
21: Столько же людей идет, вот как обычно, на платное образование по наблюдениям или какая-то динамика?
20: Еще рано, пока трудно сказать. Я думаю, что будет столько же.
18: Также, как говорят ректоры, на рост стоимости обучения могло повлиять и то, что во время пандемии Миноборнауки просило не повышать цены. Поэтому нынешний рост – это, можно сказать, отложенный эффект. Вузы хотят привести стоимость в соответствии с текущей экономической ситуацией. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Спрос на санаторный отдых в России снизился, пишут профессиональные паблики. Причины – рост цен, снижение доходов населения, а также сложности с транспортом и безопасностью при поездках в Крым или Сочи. Наталья Воробьева подробнее.
22: Цены на санатории в этом году выросли на 25-30%. Если раньше ехали отдыхать минимум на 21 день, то сейчас максимум на 10. Кавказские минеральные воды просили по загрузке примерно на 15%, а еще год назад спрос превышал предложение. Россияне отказываются от Сочи из-за сложной логистики. В Крыму схожая ситуация, плюс проблемы с бензином. Многие планировали ехать на полуостров на своих машинах. В 25-м по популярности санаториев республика находилась на 3-м месте. Спрос частично держится на социальных путевках, говорит эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.
0: Народ начинает отодвигать вопросы санаторно-курортного лечения и отдыха даже не на второй, а там на третий, на четвертый, на пятый план. Крымские санатории неплохо загружались. Небольшой недостаток коммерческих клиентов компенсировался клиентами по социальным путевкам. Тут все очень индивидуально. Если Крым, то ценники стартуют от 5 500 рублей за ночь с питанием, с лечением до 26 000 рублей. Это зависит от локации, от формы собственности, государственной или частной, номерного фонда. То же самое по другим регионам страны. Можно найти сейчас в июне санаторий и за 3 500 рублей в сутки, а можно найти и за 15, и за 30, и даже за 80 000 рублей в сутки, если говорить о премиальных санаториях Кавказских минеральных вод.
22: Мы позвонили в сервис онлайн-бронирования санаториев и курортных отелей. Там нам сказали, что сейчас действительно отказываются от поездок в Крым, но сразу предупредили, что если передумаете ехать, а до заезда осталось менее 2 недель, деньги не вернут. А вот спрос на кавказские минеральные воды, по словам представителей сервиса, не просел. Бронируют много, получше и подороже Кисловодск.
2: В связи с чрезвычайной обстановкой в Крыму многие люди сейчас отказываются, но в связи с тем, что эта обстановка в течение нескольких лет существует, и если их отказ меньше, чем за 2 недели, то будет 100% штраф.
3: А что на первую половину июля в Минводам?
2: В принципе, есть дешевые санатории профсоюзного уровня, ни красивого, ни модного, без спа. Но лечебная база там сильная. Если без лечения, стоимость будет 130 000. Если, например, по дыханию, либо стройный силуэт, то это уже будет 148 000. Это на двоих на 10 ночей. Либо можете взять программу антистресс. Она тоже стоит 148. Это с трехразовым питанием. Если рассматривать более высокого уровня, это, например, такие как Плаза, СПА, Кисловодск, там стоимость, конечно, уже от 350.
22: В Ессентуки можно съездить дешевле за 108 000 рублей на двоих. Это санаторий профсоюзного уровня, то есть советской постройки. Дорога в эти суммы не входит. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Дело вкуса с Катей Калиной.
23: Что будет есть новая элита в России лет через 5-10? Приблизительно то же, что она уже лет 20 ест во всем мире. Сырую ферментированную еду из органических продуктов, коноплю, ежовик, спирулину. Икра, стейки сухого вызревания, креветки и устрицы на льду под шампанское – это все, увы, для староверов. Биохакинг – это не когда ты купил себе клинику, чтобы сидеть на инъекциях, пить горстями БАДы и сдавать анализы раз в неделю. Настоящая забота о будущем себе – это, как будто бы очевидно, думать о том, что ты ешь и пьешь, и достоверно знать, где это взяли и как и кем это приготовлено. Артем Спира, бывший пилот бизнес-джетов, затеявший и реализовавший в Москве проект «Инспира», не первый, кто взялся за тему функционального энергетического питания, но, похоже, первый, у кого получается это монетизировать. Вместо алкоголя в его ресторане – камбучи, зеленые соки, бодрящие шоты и смузи. Вместо буйобесов и борща – велюте из парея и щи из конопли. В зеленом салате минимум 12 ингредиентов, каждый из которых помогает насытить человеческую клетку кислородом. Официанты постоянно подливают гостям воду, она здесь бесплатна. Я обратила внимание на то, что даже тыквенные семечки в Инспира не китайские, которые используют 90% наших ресторанов и которые не прорастают, если посадить их в землю, а настоящие штирийские живые, масло из которых целебно. Тизаны, цикории с экстрактами грибов типа рейши, сложные болы на основе злаков с растительным белком и ферментированными овощами. С 4 до 5 ресторан не работает. Это время сиеста персонала. Для меня это тоже показатель отношения к делу. Чек около 3 500 рублей на человека рекомендую идти компании. Здесь интересно пробовать и шерить. Через неделю обещают обновление меню. С вами была Катя Калина.
5: Дело вкуса на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В России не будет запрета на использование иностранных нейросетей, сказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. При этом он подчеркнул, что российские разработки в области искусственного интеллекта должны использоваться в структурах госсектора и на критической инфраструктуре. В Госдуму внесен законопроект о переносе погашения долга регионов по бюджетным кредитам. Предлагается дать им отсрочку до 2030 года по выплатам части бюджетных кредитов, которые не подлежат списанию в соответствии с ранее принятыми решениями властей. Речь идет о 100 миллиардах рублей. Дональд Трамп поддержал кандидатуру патриарха Иерусалимского Феофила III как возможного посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет израильский портал ИНет. Трамп и Феофил встретились в Белом доме в минувший четверг. Патриарх града Иерусалима и всея Палестины вручил президенту США одной из высших наград Иерусалимской православной церкви – Великий крест ордена рыцарей Пресвятого Гроба. Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне убрал со своего сайта упоминание Трампа после решения суда, который запретил переименовывать площадку в честь американского лидера. Теперь на сайте указано старое название театра «Кеннеди-центр». Фамилия Трампа пока остается на стене «Кеннеди-центра», как и некоторые другие напоминания о 6 месяцах, в ходе которых главная театральная площадка Вашингтона носила имя действующего президента. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Си Цзиньпин прибыл с визитом в Северную Корею впервые за 7 лет. На этом фоне западные СМИ обнаружили в КНДР экономическое чудо с ресторанами и массовым строительством жилья и связали его с поставками вооружений в Россию. А китайский лидер якобы недоволен быстрым сближением Пхеньяна с Москвой. Комментарий Георгия Бофта. Евросоюз исключил авиакомпании Киргизии из черного списка и разрешил им полеты на свою территорию, сообщили власти страны. Киргизия находилась в черном списке 20 лет под предлогом проблем с безопасностью полетов. Почему Брюссель снял ограничения сейчас и смогут ли этим воспользоваться россияне? И в России впервые признали незаконным отчисление за диплом, написанный с помощью ИИ. Верховный суд Татарстана обязал университет восстановить студентку и заплатить ей компенсацию в 40 тысяч рублей, а также допустить ее на работу к защите при оригинальности не менее 50%. Подробности на Business FM. Возвращение старшего брата Си Цзиньпин в Северной Корее. Китайского руководителя в пхеньянском аэропорту Сунан встречал лично Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Джу. Последний раз глава КНР посещал северокорейскую столицу в 2019 году, накануне саммита Большой Двадцатки в Осаке в разгар американо-китайской торговой войны. Формально нынешний визит является ответом на посещение Ким Чен Ыном Пекина в прошлом сентябре для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. Нынешняя поездка стала первым зарубежным визитом Си Цзиньпина в 2026 году. Каких результатов визита можно ожидать? Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
7: Двусторонние отношения КНР и КНДР на пару лет заморозила пандемия ковида. Граница была закрыта по август 2023 года. Торговля обвалилась до нуля. Одновременно с этим Ким Чен Ын начал активно развивать отношения с Москвой. На фоне СВО между Пхеньяном и Москвой сформировалось полноценное военное партнерство. Тогда как Китай всегда воспринимал себя в роли старшего брата, незаменимого экономического донора и единственного настоящего союзника. Теперь же Россия отчасти выступает альтернативным источником технологий и ресурсов. Визит Си приурочен к 65-летию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи от 11 июля 1961 года. Это единственный действующий военный союз Китая с иностранным государством. Он обязывает оказать немедленную военную и иную помощь в случае нападения на КНДР. В 2021 году договор продлили на 20 лет. Накануне визита председателя Си Ким Чен Ын посетил новый завод по производству оружейного урана и заявил о планах наращивать ядерный арсенал ускоренными темпами. Показательна реакция китайского гостя. В опубликованной в главной газете КНДР «Надон Синмун» статье Си Цзиньпина он признавался в неизменной дружбе, призывал к углублению сотрудничества, в том числе военного. А вот о денуклеаризации в статье ни слова. Когда в сентябре прошлого года Ким и Си встречались в Пекине, этот термин также обошли стороной. В последнем выпуске так называемой «Белой книги по нераспространению» Пекин впервые пропустил тезис о денуклеаризации Корейского полуострова как цели своей политики. Похоже, Китай постепенно дрейфует к признанию КНДР де-факто ядерной державой. Стоит заметить, что на фоне нынешней обстановки в мире сейчас вообще мало аргументов в пользу ядерного нераспространения, особенно тех стран, которые испытывают внешнюю угрозу. Экономические отношения Пекина и Пхеньяна выглядят противоречиво. С одной стороны, двусторонняя торговля восстанавливается. С другой стороны, структура торговли остается примитивной. Главные статьи китайского экспорта в КНДР – соевое масло, ткани и сахар. А главная статья импорта – парики и изделия из волос. Си уже выразил готовность расширить сотрудничество в сельском хозяйстве, здравоохранении, строительстве и науке. Южнокорейские аналитики, разумеется, тут же предположили, что подобные экономические стимулы станут главным инструментом ослабления российского влияния на Пхеньян. Вопрос в том, насколько это реалистично. Ведь КНДР уже получила от России, в том числе определенные военные технологии и возможности обхода санкций через разные схемы. Хотя в долгосрочном плане именно Китай располагает огромными ресурсами для реиндустриализации и реинтеграции Северной Кореи в мировую экономику, если Пхеньян когда-нибудь вообще решится на такой шаг. На визит китайского лидера с тревогой смотрит из Токио, где мерещится нарастающая ракетная угроза на фоне укрепления китайско-северокорейской оси. Пхеньян располагает ядерным арсеналом. Получил Пхеньян и альтернативного стратегического партнера в лице России. Все это на фоне улучшения экономической конъюнктуры. Рост ВВП в прошлом году составил 3,7%. Во многом благодаря сотрудничеству с Россией, в том числе военному. Это усиливает переговорные позиции КНДР по сравнению с 2019 годом, когда КНДР нуждалась в китайской поддержке для противостояния Вашингтону. В ходе визита Си ожидается подписание целого пакета экономических соглашений в торговле, сельском хозяйстве, строительстве. Если же Си Цзиньпин действительно везет в Пхеньян некое неформальное послание от Трампа о возможности возобновления американо-северокорейского диалога, то от исхода таких консультаций зависит вся система безопасности Юго-Восточной Азии. Но ни в какие коммунике это не попадет. В отдаленном будущем может встать вопрос о том, что будет, когда и если интересы Пекина и Москвы в отношении Пхеньяна разойдутся. Пока они совпадают в главном. Оба хотят сохранить КНДР как противовес американскому присутствию в регионе. В более долгосрочном плане их видение будущей КНДР, открытой или закрытой, ядерной или безъядерной, вовлеченной в мировую экономику или нет, могут сильно не совпасть.
1: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Евросоюз исключил авиаперевозчиков Киргизии из черного списка и разрешил им полеты на свою территорию. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства в телеграм-канале. Киргизия находилась в черном списке 20 лет с 2006 года. Тогда ЕС заявила о проблемах с безопасностью полетов и контролем за гражданской авиацией. После многолетних реформ и проверок Еврокомиссия решила снять ограничения. Комментирует гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
8: Наши соседи активно развивают воздушную перевозку, в том числе и в Европу. Это такая квазисанкционная война, когда из России летать не, а вот все государства, где раньше рейсов толкнутых не было, сейчас стоят в большом количестве и летают европейские лоукостеры. А что самое удивительное, визы им лучше не выдают. И, понятное дело, это все направлено на реализацию потребностей внутреннего рынка, потому что бизнес в Европе тоже хочет зарабатывать. Если говорить о последствиях этого решения, то надо посмотреть, какие планы поставить. В первую очередь европейские перевозчики, что захотят сами организовать киргизские перевозчики. Но в любом случае, с учетом обширной нашей полетной программы и, скажем так, доступности этого региона с точки зрения перелетов, это очередной хаб, доступный для наших граждан. Это хорошая альтернатива Армении. Но мы в первую очередь для полетов в Европу сталкиваемся с визовыми ограничениями, а с ними ситуация лучше, на мой взгляд, не становится. Хотя, конечно, последнюю неделю мая европейские чиновники рапортовали о том, что, во-первых, много виз выдали, но это и понятно, вы убрали многократно и ввели одноразовые, по сути, те, кто раньше один раз в год обращался, сейчас обращаются до 3-4 раз в год. Если смотреть по фактически количеству путешествий в Европу, то, я думаю, цифра на самом деле не сильно растет, а скорее даже сокращается.
1: Артур Мурадян, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма. В марте этого года власти Киргизии подписали соглашение о поставках республики самолетов Airbus A321neo. В документах по сделке говорилось, что по итогам аудитов Международной организации гражданской авиации в 2023-2024 годах было подтверждено соответствие авиационной системы Киргизии международным стандартам. Китайских туристов отпугнул крепкий рубль. Туры в Россию для них заметно подорожали. Ориентированные на китайцев отели, специализированные гиды и транспортные компании уже чувствуют недобор, рассказали бизнес-фэм-участники рынка. При этом нередко туристы из Китая предпочитают вместо России Белоруссию. Подробнее Наталья Шашина.
9: «Мы стали дорогой страной для китайских туристов», — говорят эксперты отрасли. В валюте некоторые виды туров в Россию подорожали на 30%, — говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России по въездному туризму, гендиректор туроператора «Интурист» Александр Мусихин. И это без учета перелета из Китая, где свой вклад в цену внес ближневосточный конфликт, — говорит он.
10: Среднее, то, что мы приводили, это где-то примерно на один тур без авиаперелета вместе с экскурсиями продолжительностью примерно одна неделя может стоить в районе 1100-1200 долларов. До вот укрепления рубля подобные туры стоили в районе 900-950 долларов. Разница, конечно, она чувствуется. Китайские туристы, если, конечно, они не деловые, а вот именно экскурсионные, здесь фактически все поставщики услуг, естественно, чувствуют. Чувствуют недобор, это и гостиницы, это и транспорт, это и специализированные гиды, работающие как раз с китайским рынком. Это, конечно же, и объекты показа. Везде чувствуется то, что туристов несколько меньше, чем прогнозировалось.
9: Совпало несколько моментов. Во-первых, укрепление рубля. Во-вторых, то, что были вынуждены повысить ценник и сами отели и рестораны. Если несколько лет назад в Петербурге проживание, питание и экскурсии обходились туристу из Китая в 45 долларов в день, сейчас такой пакет стоит уже 100 долларов, подсчитал вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан. И это заставляет китайцев смотреть на другие направления.
11: Конечно, мы видим снижение китайского турпотока. Пока не укрепится доллар, евро, причем укрепится хорошо, где-то до 90 рублей за доллар, до 100 рублей за евро, то есть не меньше. Уже мы стали невыгодной стороной для китайских туристов. В Беларуси на 30% дешевле. Китайские туристы, они смотрят не на достопримечательности, они смотрят на цену. Кстати, в Беларуси есть такое место, например, где проходил первый съезд, это вообще историческое место, в 1898 году первый съезд РСДРП. Да? И этот домик жив, здоров. И вот китайцы туда, кстати, с удовольствием едут в этот домик.
9: Впрочем, журналист, основатель платформы «Серый Мокко» Фэй Фан говорит, по его наблюдениям, поток меньше не стал. Но теперь китайцы все чаще едут в Россию не туром, а самостоятельно.
12: Мне кажется, то, что турагентство сообщает, это потому, что они уже представляют услуги. Но раз сейчас безвизовый режим, то китайские молодежи, они самостоятельно могут сюда приехать, попасть и путешествовать, как они считают нужно. Потому что традиционный тур уже не так интересен для молодежи. Самостоятельно сюда попасть не так дорого. Потому что сейчас очень много авиакомпаний, которые открыли маршрут, рейс из Китая до России. То есть выбор очень большой. Я, например, билет взял на 20 с лишним тысяч рублей в одну сторону. Это недорого.
9: Если в Москву и Петербург, а также Благовещенск, Хабаровск, Владивосток китайские туристы по-прежнему едут, то остальная часть России интересует их гораздо меньше. Хотя инфраструктура как раз перестраивается с расчетом на них. Неделю назад вступил в силу стандарт по заселению китайцев в отелях. Среди требований не заселять гостей в комнаты и на этажах с цифрой 4, которая воспринимается в Китае как несчастливая, а также иметь в номерах разные виды чая, лапшу быстрого приготовления и палочки для еды. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
5: Компании и корпорации.
22: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
5: Арбитраж.
22: 9-й арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение арбитражного суда Москвы о немедленном взыскании с бельгийского депозитария Евроклирбанк порядка 200 миллиардов евро или более 18 триллионов рублей в пользу Банка России. Следует из картотеки арбитражных дел. Жалоба Евроклир на это определение отклонена. 15 мая арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России к Евроклир, взыскав с депозитария около 200 миллиардов евро. Позднее суд удовлетворил ходатайство ЦБ о немедленном исполнении решения. В ответ Евроклир подал апелляционную жалобу.
5: Отчеты и планы.
22: Частная сеть клиник «Семейный доктор» открыла в Москве флагманский медицинский центр площадью 17 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект составили 2 миллиарда рублей, из них 40% ушло на оборудование. Центр в Хамовниках объединит диагностику, бальнеологию, спа и термальные комплексы. Постепенно запустит поликлинику, реабилитацию, косметологию и программы «Анти-Эйдж». Окупаемость проекта около 3 лет. Как сообщила гендиректор сети Юлия Графова, при выходе на проектную мощность вклад Центра медицины семейного доктора может составить до 30% совокупной выручки всей сети. Власти Латвии приняли решение заблокировать доступ к 8 российским интернет-ресурсам. Ограничительные меры утвердил Национальный совет по электронным СМИ страны, сообщает портал Delphi. В перечень заблокированных ресурсов вошли Marketplace Wildberries, интернет-магазин «Книг Лабиринт», сайт издательства АСТ, книжный сервис LifeLib, волгоградский новостной портал V1, ресурс РБК «Компании», а также 2 спортивных портала. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пунцелеев. Apple представила новые iOS 27 с интеграцией искусственного интеллекта. Компания провела свою ежегодную конференцию WWDC. Она стала последней для Тима Кука в качестве главы Apple. С 1 сентября его позаймет Джон Тернос. Из примечательного, новая операционная система iOS 27 будет поддерживаться даже на iPhone 11, который вышел еще в 2019 году. Дизайн так называемого жидкого стекла можно будет регулировать, либо сделать его более прозрачным, либо полностью выключить. Кроме того, голосовой помощник Siri получил интеграцию с нейросетью Gemini от Google. Теперь она называется Siri AI и работает как привычный чат-бот, и можно задавать вопросы, она будет на них отвечать. Также с ее помощью можно будет искать фотографии в галерее устройства или письма в почте. Siri AI будет встроена во всю экосистему Apple и получит отдельное приложение. Однако полный функционал будет доступен только на самых мощных устройствах iPhone 17 Pro или MacBook Pro M3. К тому же на старте она будет доступна только на английском языке, и в ближайшее время поддержка русского языка не появится. Комментирует блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов.
13: Вся линейка операционных систем с индексом 27, большая работа над ошибками. То есть они немножко докрутили дизайн, причем в прямом смысле. Теперь появился ползунок, который управляет степенью прозрачности нового стиля Liquid Glass. И я знаю, что многие не взлюбили iOS 26 прошлогоднюю как раз из-за того, что было слишком много эффектов. Вот теперь их можно притушить и пользоваться с удовольствием. Но это вершина айсберга. Практически вся презентация была посвящена новой Siri AI и Apple Intelligence нового поколения, которые пересобрали на ресурсах, в том числе модели Google, и об этом тоже было известно заранее, но вот теперь это подтвердилось. Много интересных решений, по сути, ничего экстраординарного того, что не было на рынке, но какие-то нюансы интеграции в операционную систему, конечно же, сделаны на лучшем уровне, как это умеет Apple. Но есть одна большая проблема, это то, что все заявленное пока будет работать в бета-версии, это damage control ситуации 2024 года, когда показывали, рассказывали про Apple Intelligence слишком радужно и красиво, а вышло все не так нарядно, что сгенерировало коллективные иски к Apple, и компания вынуждена была платить десятки миллионов долларов, чтобы этот вопрос заметить. Поэтому теперь это все идет под лейблом бета, и самое, конечно, неприятное для нас, пока только на английском языке. Я сам вел прямые эфиры на разных площадках, и могу сказать, что за 15 лет, что я слежу за презентациями Apple публично, наверное, это одна из самых слабых презентаций, потому что фактически ничего интересного не показали. Но стоит между строк много чего изучить, потому что есть еще и новый детский режим, который действительно круто прокачал возможности родительского контроля. И самое грустное в этом всем то, что это была последняя презентация Тима Кука, он официально попрощался в конце конференции, и уже следующую презентацию в сентябре айфонов будет вести новый генеральный директор. Поэтому эпоха Тима Кука подошла к концу.
1: Валентин Петухов, блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom. Также Apple представила еще несколько новых функций. Например, в приложении «Пароли» можно будет нажатием одной кнопки поменять все пароли к различным сервисам, которые появились в каких-либо утечках данных, то есть скомпрометированные. Причем система поменяет пароли именно на сервисах, а не просто внутри телефона. Анимация и запуск приложения, по утверждениям Apple, был ускорен на 30%, а скорость передачи фото, видео и других данных через AirDrop увеличили на 80%. Отчисление за сгенерированный диплом признали незаконным. Такое решение вынес Верховный суд Татарстана. Инстанция признала незаконным отчисление студентки из-за высокого процента и контента в ее выпускной работе, передает ТАСС. По данным агентства, речь идет о Московском международном университете в Казани. Суд постановил восстановить студентку 4 курса лингвистического факультета в статусе обучающейся и допустить ее работу к защите при оригинальности не менее 50%. Также ВУЗ обязали выплатить студентке 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба и 20 тысяч рублей штрафа. Проверка дипломов на ИИ явление относительно новые пока носит рекомендательный характер, говорит предприниматель и преподаватель ВШЭ Алексей Карлов.
6: На наличие искусственного интеллекта, конечно, работы проверяются аналогично антиплагиату. Фактически, наличие искусственного интеллекта, чистая генерация, приравнивается к чужому цитированию, заимствованию или плагиату. Но все подобные проверки могут быть юридически значимыми, то есть можно отказать студенту или студентке, только если подобный процент и подобный фактор вшит в сам регламент поступления или сдачи экзамена, либо выпускной работы. Если подобное там не прописано,

0: Проверяется двумя способами. Загружается либо в специальные системы, тот же антиплагиат, Сберчек, Гигачек, вернее, программа. И второй способ, это качественный способ, уточните у студента, задать ему уточняющий вопрос по любой части текста. Если он совсем об этом не знает, то он либо списал, скопировал, либо сгенерил, что, в общем-то, одно и то же. То есть он сделал это не сам.
1: Алексей Карлов, предприниматель и преподаватель ВШЭ. Ранее «Бизнес-ФМ» рассказывал, что глава Миноборнауки Валерий Фальков допустил скорое исчезновение дипломов в их привычном виде. Вузы в таком случае могут вернуться к устным экзаменам вместо письменных работ. Впрочем, опрошенные «Бизнес-ФМ» работники сферы образования эту инициативу восприняли скорее скептически. Рубль в понедельник заметно укрепился в паре с юанем на фоне позитивной динамики цен на нефть. На этом фоне индекс Мосбиржи обновил минимум года, рухнув более чем на 1.5% ниже 1520 пунктов. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
2: Российский рынок акций начал текущую неделю с падения, причем с заметного падения, 0,7% потерял индекс Московской биржи за основную торговую сессию, закрытие 2518 пунктов. Таким образом, плотной рынок приближается к важному рубежу 2500. Важный рубеж, потому что за последние годы не раз к нему подходили, даже пробивали, но потом отскакивали и росли. Посмотрим, как получится на этот раз. Рубль вернулся к росту. Китайская валюта упала за понедельник на 16 копеек. Закрытие сессии 10 рублей 71 копейка. Доллар опустился ниже 73 рублей. Видимо, пока не хватает вот тех объемов, которые Банк России расходует на покупку валюты. А это почти около 6 миллиардов рублей в день. Но если посмотреть на показатели пятницы, то в пятницу Банк России купил валюту лишь на 1 миллиард 200 миллионов, так же, как и в предыдущем периоде, когда он покупал на сумму чуть более 1 миллиарда. В общем-то, пока Банк России вроде не спешит увеличивать объемы покупки валюты. Посмотрим отчет уже по итогам понедельника. Ну и цены на нефть. Сначала росли очень активно в понедельник утром, и были сообщения о том, что Иран и Израиль обменялись ударами, что, естественно, ставит под угрозу и так хрупкое перемирие в регионе. Но потом, как обычно, в ситуацию вмешался президент США Дональд Трамп и призвал стороны незамедлительно остановить обмен ударами. И вот после этого появились сообщения, что Израиль решил прекратить удары по Ирану по просьбе президента США, но намерен продолжать атаки на территорию Ливана. А иранское командование, в свою очередь, объявило о приостановке ударов по Израилю, но готово возобновить их в случае продолжения боев в Ливане. Так что пока стоимость барреля смеси Brent в районе 94-95 долларов, но, как мы видим, не исключен очередной виток эскалации.
1: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний. В 2007 году вся Британия следила за необычным процессом. Племянники и племянницы пытались оспорить завещание своей очень состоятельной тетки. Владелица крупной сети коммерческой недвижимости Голди Беккал завещала 23 миллиона долларов любимому китайскому ресторану, а точнее его хозяевам. Родственники убеждали суд, что женщина к концу жизни уже была не в себе. Впрочем, представить хваткую бизнесвумен, рассеянной недотепой, у родственников не получилось. Ведь завещание она составила еще за 10 лет до смерти. И все представленные в суде материалы свидетельствовали о том, что китайскую стряпню Голди действительно обожала. А вот родню нет.
4: Судьба, наследство. На Бизнес-ФМ.
3: «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
5: В четверг в США, Канаде и Мексике стартует главное спортивное событие этого лета – 23-й чемпионат мира по футболу FIFA. Эмоции от футбола испытывают и игроки на поле, и болельщики. А иногда получается так, что зрителями становятся футболисты высочайшего уровня. Сегодня про некоторых звезд, которых не будет на этом празднике. Начнем со сборной команды Италии.

0: только ленивый не сокрушался по поводу провала этой страны на отборочном турнире. Несмотря на очень сильный домашний чемпионат и мощный состав, этот коллектив остается дома третий мундиаль подряд. К сожалению, отсутствие итальянцев лишит нас возможности насладиться игрой Донарумы, Эспозито и Пизилли. Теперь, пожалуй, к самому яркому игроку, которого, к сожалению, не будет на ЧМ. Грузия тоже не пробилась на турнир, и мы не увидим великолепного Хвичу Кварацхелия. Как и, к сожалению, его партнера по ПСЖ, россиянина Матвея Сафонова. Но у этих двоих есть утешительный приз – свежий трофей Лиги чемпионов. Хвича, кстати, самый дорогой игрок, который не поедет в Северную Америку. Его трансфер оценивается в 140 миллионов евро. Из-за неудачи сборной Польши ветеран Роберт Левандовский тоже не сможет еще раз блеснуть на мировой сцене. А травм в футболе не убежишь. И в лазарете, а не на поле, будут находиться бразилец Родриго и немец Серж Гнабри. Две очень яркие звезды, игра которых всегда радует. Есть еще странные тренерские решения. В заявку сборной Англии не попали Коул Палмер, который стоит 100 миллионов евро, и Трент Александр-Арнольд, 110 миллионов. По той же причине в составе бразильцев не будет Антони, а у колумбийцев в команду не попал игрок «Зенита» Барриос. Безусловно, присутствие этих звезд сделало бы чемпионат ярче. Но уверен, что на нем откроются новые имена, которые мы еще услышим.
1: Спорт и деньги на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Средства ПВО в течение понедельника перехватили и уничтожили над регионами России 95 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, над Крымом и акватории Черного моря. По меньшей мере 32 человека погибли в результате мощного землетрясения на Филиппинах. 134 получили ранения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти. Причиной гибели людей в основном стали падающие обломки и оползни. Землетрясение магнитуды 7,8 произошло рано утром в понедельник. Его ощутили также в Индонезии. После основного толчка сейсмологи зафиксировали более 130 авторшоков. Мировые продажи чипов в апреле выросли почти вдвое. Они составили 110,5 миллиардов долларов, сообщила Ассоциация полупроводниковой промышленности. Согласно прогнозу, объем продаж отрасли в мире в этом году в целом достигнет 1,5 триллиона долларов. Рост происходит благодаря расширению спроса на инфраструктуру искусственного интеллекта и платформы вычислений на графических ускорителях, отметили в Ассоциации. В Ассоциации туроператоров России назвали самые популярные направления у россиян для концертного туризма. Это Турция, Грузия, Армения, Азербайджан, Арабские Эмираты, Сингапур и Малайзия. В текущем году такой вид туризма окончательно превратился в самостоятельное направление российского туристического рынка. В АТОР его считают одним из самых быстрорастущих сегментов туристической отрасли. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минэнергия сформировала штаб для обеспечения стабильной работы ТЭК на фоне ударов украинских БПЛА. Наибольшие проблемы с топливом в Крыму. Также в понедельник там было приостановлено движение пассажирских поездов после удара дрона ВСУ по локомотиву поезда «Москва-Симферополь». Как это отражается на туротрасли Крыма? Антифрод 2.0 сократили. Из законопроекта о противодействии мошенничеству в цифровой среде убрали обязательное подтверждение операции через мессенджер Макс, пишет РБК. Из документа также исчезли положения регистрации на сайтах с использованием только российской электронной почты и об автоматическом запрете на прием зарубежных звонков. Минюст предложил предоставить дополнительные трудовые гарантии сотрудникам с ипотекой и маленькими детьми, пишет российская газета. Что это может поменять и как к такой перспективе относятся сами работодатели? Подробности на Бизнес FM. Минэнерго России сформировало штаб для обеспечения стабильной и эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны. В его состав вошли все крупнейшие компании российского ТЭК. В сообщении ведомства говорит, что в последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что власти принимают меры, чтобы не допустить дефицита топлива в Крыму. На полуострове на этом фоне туристическая отрасль испытывает трудности. По данным Travel Line, число гостиничных бронирований с 24 мая по 6 июня сократилось на 31% год к году, а в Севастополе на 40%, а число отмен выросло почти вдвое. Подробности у Олеси Савоськиной.
4: Сейчас на Крым приходится лишь около 1,5% продаж. И по словам участников туристического рынка, на каждые 2 новых бронирования в Крыму 10 отмен. Для местного турбизнеса потери этого сезона становятся все ощутимее, рассказывает владелец гостевого дома в Евпатории Валерий.
5: Вчера была отмена у меня там одна. Просто отсутствуют звонки. Люди не интересуются, не спрашивают. За последние дни 10 все это понисходящее идет. Просто даже нет интереса. Если в процентном взять, где-то в районе половины уже все пустое.
4: В туриндустрии пока не спешат говорить о провальном сезоне. Новые бронирования все еще идут, хотя рынок уже начинает реагировать и постепенно перераспределять туристический поток, комментирует вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
6: Автомобильный туризм – это основной канал прибытия. Мы оцениваем долю автотуристов примерно 80% из всего турпотока в Крым. Вот, соответственно, те туристы, которые планировали добираться поездом, сейчас, вероятно, тоже находятся на такой паузе и немножко снизят бронирование.
7: Куда переориентируются туристы вместо Крыма? И много ли таких?
6: У нас так слегка аномально выросла Анапа соседняя. Два курорта всегда находились в состоянии партнерской конкуренции. В прошлом году Крым стал бенефициаром отчасти анапских экологических проблем. В этом году Крым, можно сказать так, возвращает Анапе туристов. Анапа выросла, ну, чуть ли не в два раза, неделя к неделе. Это просто общая дорога до Краснодара. И те туристы, которые планировали автомобильные поездки, им легко переориентироваться на Анапу. Поэтому, если в ближайшее время не разрешится с топливом, мы увидим больше туристов в Анапе, меньше в Крыму.
4: Туристический спад сказывается и на крымских ресторанах. В Севастополе посещаемость заметно просела, рассказывает владелец ресторанов «Момо» и организатор фестиваля «Крым на тарелке» Денис Штукатуров.
8: По сравнению с прошлым годом, 50%, половину, прям можно смело говорить.
7: Упало.
8: Да, мы вынуждены были цены поднять, чек средний поднялся на 20-30%.
4: Проблемы с топливом в Крыму отражаются на работе транспорта на полуострове. В частности, подорожали поездки на такси, рассказывает директор службы такси «Таврика» в Симферополе Александр Макриди.
9: Где-то 30% подорожало из-за того, что нет топлива. По факту нечем заправляться. Люди стоят в очереди, кто-то ночует в очереди. Как только появилось, моментально разбирается.
7: Доходы ваши на сколько упали?
9: Прилично, 50%. Переживаем, естественно, тут уже дело не в рентабельности, а продержаться в этот период, пока не наладится стабильность.
4: По самым пессимистичным оценкам туристического рынка, Крым по итогам сезона может потерять 3-4 миллиона туристов. При этом участники отрасли напоминают, высокий сезон на полуострове традиционно начинается после 20-х чисел июня. Поэтому надежда у рынка, хоть и слабая, но пока есть. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
3: Закон о противодействии мошенничеству в цифровой среде доработали, убрали из него сразу несколько пунктов. Из так называемого законопроекта «Антифрод 2.0» исключили положение об обязательном подтверждении операции через мессенджер «Макс», пишет РБК. Мобильным операторам и банкам оставят возможность подтверждать личность абонентов и клиентов с помощью СМС. На этом настаивали крупнейшие игроки рынка. А в проекте закона также исключили положение об обязательном указании ЭНН при открытии банковского счета, автоматическом запрете на прием зарубежных звонков и требование регистрироваться на сайтах с использованием только российской электронной почты. Идей было много, но львиную долю их отсеяли и правильно сделали, считает бывший замминистра связи, президент Фонда информационной демократии Илья Масух.
10: На самом деле мы делаем законопроект против мошенников. Я так понимаю, для того, чтобы это против не было еще и против граждан, поэтому чуть-чуть облегчили некоторые положения. Потому что мы все видим свидетелями там санкций какого-нибудь Евросоюза, который бьет этими санкциями по себе и вроде как по нам. Вот чтобы этот законопроект бил больше по мошенникам, а не бил по гражданам. Я думаю, что вот эти адаптированные какие-то требования, они являются таким компромиссом. В частности, на самом деле, там вместо 5 карт сделали 20, что, в принципе, нормальная история, потому что 5 у многих есть. Мы бы так ограничили людей, заставили бы их как-то мучиться.
3: Илья Масух, президент фонда информационной демократии. Законопроект «Антифрод 2.0» дает Центробанку право устанавливать предельное количество платежных карт, которыми может владеть один клиент 20 штук. Раньше рассматривалась планка в 5. Документ претерпел серьезные изменения, потому что перестал отвечать духу времени. В частности, он не учитывает удаление мессенджера Макс из App Store, говорит эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ «Резерв» Павел Мясоедов.
11: Вообще закон «Антифрод 2.0», как и более ранние его редакции, они являются своего рода комбинацией до этого отдельно существующих инструментов, которые показывали свою низкую эффективность, потому что стояли по отдельности. Ну вот давайте какой-то пример. У вас маркируются, когда звонки какие-то. Если у вас эта маркировка осуществляется на основании одной из существующей базы одного оператора связи, у вас, естественно, туда подпадает лишь определенное количество мошеннических каких-то циферных комбинаций. Если у вас все это дело объединено в единую какую-то базу данных, эффективность становится выше. Когда это все вместе функционирует, когда у вас и маркировка, когда у вас и ограничения какие-то включены, и возможности самозапрета, у вас все вкупе начинает функционировать наиболее эффективно. Но почему я на этом акцентирую внимание? Потому что именно комбинация эта, она может меняться с процессом времени. Постоянно требуются какие-то виды изменения. Маркировки, опять же, там какие-то самозапреты, определенное внедрение антифрод-систем в банк. То, естественно, как и правоохранительные органы и регуляторы адаптируются к каким-то новым инструментам, каким-то новым попыткам обмануть людей со стороны преступников, так и само преступное комьюнити, естественно, начинает прибегать уже к тому инструментарию, которое в старых законах могло вообще не упоминаться, или на который старые системы автоматической борьбы с ними уже не настроены. Те же самые ИИ. Вот то, как ИИ сейчас внедряется, я говорю не про дипфейки, а именно про анализ, про подготовку каких-то массированных атак, в том числе на наших граждан. Так и до этого не использовался, а сейчас он начинает использоваться повсеместно. Банально фишинговые сайты создаются на 3 щелчка и могут видоизменяться в течение суток по несколько раз. Поэтому и закон будет видоизменяться. Но вот если взглянуть именно на ситуацию с Максом, здесь очевидно, почему Макс сейчас, его дальнейшее продвижение как единого системы аутентификации будет немножечко заторможено. Это связано в том числе и вот этой политической составляющей.
3: Павел Мясоедов, директор и партнер ИТ «Резерв». Первый пакет мер по борьбе с кибермошенничеством был принят в прошлом году. Второй пакет рассмотрели в первом чтении в феврале этого года. В апреле Минцифры объявила о подготовке третьего пакета. Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что туда могут войти такие меры, как маркировка звонков из-за границы, введение защищенных сим-карт для детей и восстановление доступа к аккаунту на госуслугах доверенными способами. Ипотека как оберег. Сотрудникам с ипотекой и маленькими детьми Минюст предлагает предоставить дополнительные трудовые гарантии. Об этом пишет российская газета. Что поменяется и как к такой перспективе относятся сами работодатели? Подробности Ольги Кашинской.
12: Согласно предлагаемым поправкам в Трудовой кодекс, работодатель не сможет уволить сотрудника по своей инициативе, если у него есть ребенок до 3 лет и ипотека. При этом есть 2 ключевых условия. Во-первых, сотрудник должен быть единственным кормильцем, то есть второй родитель не работает, а ипотека должна выплачиваться на единственную жилплощадь в семье. Похожие соцгарантии в Трудовом кодексе уже были предусмотрены, отмечает старший партнер коллегии адвокатов Адамова и партнеры Ирина Адамова. Но они не универсальные.
13: Раньше у нас были гарантии исключительно для женщин. Невозможность уволить женщину, у которой ребенок до 3 лет, причем неважно, она одинокая или не одинокая. Но всегда, естественно, были исключения из правил, в том числе, например, если работник прогуливает или совершает аморальный проступок какой-то. Я уж молчу про ликвидацию юридического лица работодателей. Получается, у нас теперь вводится для лиц, то есть лицо, имеющее ребенка, подразумевается, что это отец. Плюс новелла касательно ипотеки. Конечно, это больше укрепляет гарантии семьи. Не знаю только, почему эти кредитные обязательства касаются только детей до 3 лет. Но у нас ипотеки 3-летние обычно не бывают, они долгосрочные. Конечно же, также должны быть исключения. Как я понимаю, глобально это будет при прочих равных, при увольнении, при сокращении работников учитываться наличие ребенка, не работающего второго родителя, или наличие кредитных обязательств.
12: Согласно статистике, которую приводил премьер-министр Михаил Мишустин, с 2018 года льготную семейную ипотеку оформили почти 2 миллиона семей. Принятие на себя таких обязательств – серьезный шаг, к которому люди подходят осознанно, подчеркивает владелец и гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
14: Вообще, как правило, люди с ипотекой, то, что мы наблюдаем, достаточно старательно выполняют свои обязанности. Они все же имеют достаточно высокую мотивацию. Мы это видим на работе, что люди с маленькими детьми и с ипотекой, как правило, достаточно ответственные люди. То есть не было прецедента, чтобы людей приходилось увольнять, которые находились в таких обстоятельствах жизни, имели маленьких детей, имели ипотеку. А вообще рынок труда сейчас рынок работодателя во многом, поэтому, в общем-то, работники разных уровней более внимательно следят за выполнением обязательств своих перед работодателем. Обязательный срок 3 месяца, насколько я понимаю, он вряд ли изменится. Нам 3 месяца достаточно, чтобы понять, что в реальности человек стоит относительно того, что он заявлял при собеседовании.
12: Если смотреть на ситуацию со стороны работодателя, то такая неприкосновенность молодых родителей, связанных кредитными обязательствами, может создать проблемы. Так, статус сотрудника в процессе работы может измениться. На этапе собеседования это предсказать невозможно. Иммунитет в таком случае сразу начнет действовать, и работодатель окажется в безвыходном положении. Продолжит генеральный директор Финфлеер Ксения Рясова.
15: Я сталкивалась с тем, что единственный кормилец, не можем уволить, и уже деньги предлагали, и нет, человек не уходит. Я сталкивалась с тем, что ребенок инвалид, тоже уволить невозможно. Ну, это просто люди перестают работать, понимаешь, что ты его уволить не можешь. Это нехорошая практика. Тем более, что в стране отрицательная безработица, поэтому сейчас непонятно, почему такие меры предпринимаются. Ну, безработицы нет. Мы же не с борта корабля их выбрасываем в открытое море. Ты вышел и тут же нашел работу. Тем более, если есть выплата, люди еще в плюсе остаются. Как мы можем это проверить при приеме? Есть у него там ипотека или нет у него ипотеки? Был отец детей, его посадили. И теперь единственный кормилец мать. Никак ты это уже не обойдешь, не уволишь, все.
12: Минтруда и Минстрой законопроект уже согласовали. Если он будет принят, то вступит в силу 1 сентября следующего года. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Британский вундеркинд Элтон Джон стал звездой уже в 1970-м. За 4 года 7 его альбомов оказывались на вершине чартов Billboard. Но потом начались проблемы. «Жизнь в тумане», как он описывал ее позже, продолжалась у Элтона больше 10 лет. Переломным моментом стала реабилитация, на которую он сам себя привел в лютеранский госпиталь в Чикаго. Это было одно из немногих заведений, готовых работать сразу с 3 зависимостями – алкогольной, наркотической и пищевой. Общая палата, подъемы в 6 утра, строгий режим и групповая терапия. Возвращение Элтона на сцену стало еще большим успехом, чем старт. Зал славы рок-н-ролла, Оскар, рыцарское звание и около 500 000 000 фунтов личного состояния. По оценке на середину 2020-х. Вторая попытка на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российская экономика должна вернуться к устойчивому росту в 2027 году, заявил Михаил Мишустин. До этого будет запущен новый инвестиционный цикл, старт которого поручил обеспечить Владимир Путин. Президент назвал эту задачу ключевой для экономики. Премьер заявил, что движущей силой должны стать регионы, а федеральное правительство продолжит их поддерживать финансово. Виталий Мутко заявил, что российский рынок новостроек преодолел самый сложный период, связанный с высокими процентными ставками и снижением доступности кредитования. В качестве одного из ключевых показателей устойчивости отрасли гендиректор Дом РФ привел объем поступления от продаж новостроек, который за первые 4 месяца этого года превысил 1,5 триллиона рублей. Это на 11% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Цена квадратного метра на Патриарших прудах выросла за 3 года на 77%, до 4 миллионов 120 тысяч рублей, подсчитали аналитики. По уровню цен Патриаршие уступают только Остоженке. Средняя площадь продаваемых на Патриарших прудах квартир составляет 205 квадратных метров. Россия вошла в топ-3 основных импортеров узбекского изюма. За январь-апрель его купили более 2000 тонн, это почти 10% от всего экспорта из республики. Больше покупали лишь Казахстан и Китай. А Узбекистан, в свою очередь, стал основным покупателем российского детского питания. За первые 4 месяца страна приобрела его у России на сумму 19 миллионов долларов, сообщает «Агроэкспорт». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Иран и Израиль договорились прекратить взаимные атаки. Ранее страны обменялись мощными ракетными ударами впервые с начала перемирия. Иран выпустил по Израилю ракету в ответ на удар от Цахала по пригороду Бейрут, столице Ливана. После этого Израиль ударил по военным целям в западной и центральной частях Ирана. По данным Axios, президент США Трамп в разговоре с премьером Израиля Нетаньяху попросил его не отвечать на иранские ракетные удары сразу, так как в переговорах с Тегераном может появиться, цитата, «что-то хорошее». После этого израильский 12-й канал заявил, что Израиль прекратит удары по Ирану по просьбе США, но продолжит атаковать Ливан в ближайшие дни. В Тегеране также заявили о приостановке военной операции, но предупредили, что атаки будут мощнее, если удары по Ливану возобновятся, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
16: Ситуация вокруг Ирана сейчас очень волатильная. Это видно и по колебаниям цен на нефть. Они качаются то вверх, то вниз. Сейчас напряженность пошла по нисходящей, но она вновь может накалиться в любой момент, потому что ключевые разногласия сохраняются, и разрешить их в ближайшее время не удастся. Что интересно, так это то, что иранцы сейчас неожиданно стали копировать тактику Трампа. Трамп же посадил весь мир на качели. То туда, то сюда, то напряженность, то успокоение. Иранцы нынешними событиями показали, что они могут копировать такое поведение. Они нанесли удары по Израилю. Это впервые за это перемирие происходят удары ракетами, а не беспилотниками. И по Израилю, а не по соседним с Ираном. Сейчас иранцы утверждают, что все закончено. Они готовы продолжать переговоры с американцами. Но это типичные качели, на которых сидит сам Трамп и на которых он раскачивает весь мир. Что посеяли, то и пожинаем. Удивительно в этой истории также и то, что Израиль ответил не на полную мощность, а очень осторожно. Да, ответил, но окрик Трампа, который одернул израильского премьер-министра Бениамина Нетаньяху, очень болезненно воспринимается в еврейском государстве. Израильтяне нервничают, израильтяне на пределе. Им очень хочется ответить жестко. Американцы не дают, мешают, грозят, но при таком развитии событий ситуация вновь может вспыхнуть в любой момент. Достаточно повода, достаточно поднести спичку. Трамп делает упор на то, что за 2-3 дня он, мол, договорится с иранцами, и тогда все вот эти усилия будут оправданы. Удастся ли ему договориться? Ему в любом случае не удастся достичь плотной, хорошей договоренности. Чего он сейчас добивается, так это хоть какого-нибудь фиктивного соглашения, которое он может выдать за успех. Очень так все проблематично.
3: Елена Сапонина, политолог, востоковед. Перемирие между Израилем и Ираном было объявлено еще в начале апреля. Журналистка CBS Дженнифер Джейкобс утверждает, что американские военные не получали приказов защищать Израиль от ракет, выпущенных Ираном минувшей ночью. Также, по ее словам, военные США не принимали участие в ответных израильских атаках. После взаимных ударов президент США Трамп заявил, что обе страны стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня, но этому мешает, цитата, «невежество или глупость». В России стоимость обучения на IT-специальностях в ведущих вузах превысила 1 миллион рублей. Об этом пишут «Ведомости». Направления на стыке программирования, искусственного интеллекта и прикладной математики резко подорожали в ведущих вузах страны. В некоторых случаях годовая стоимость обучения превысила 1 000 000 рублей, а средний рост составил почти 11%. Валерий Убадоев продолжит.
17: Подсчеты газеты «Ведомости» основаны на программах в 10 ведущих вузах страны. Одни из самых больших темпов роста в МГТУ имени Баумана. Там стоимость обучения по программе «Бизнес-информатика» выросла на 52% год к году и достигла 699 тысяч рублей за год. А вот в МФТИ на нескольких направлениях стоимость обучения превысила 1 миллион рублей. Это программы «Прикладная математика и информатика», а также «Ядерная физика и технологии». Среди причин, как говорят ректоры, инфляция и желание поддерживать высокий уровень образования. Для этого нужно приглашать ведущих преподавателей, экспертов, а в IT-области и в смежных они просят довольно много. Кроме того, и другим преподавателям вузы в большинстве своем стабильно повышают зарплаты, продолжает ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин.
18: Программы, связанные с информационными технологиями, программы, связанные с искусственным интеллектом, они как раз находятся в топе интереса и абитуриентов, и вполне понятно желание здесь тоже определенным образом и немножко заработать на этом. У нас ведь сейчас примерно половина студентов в целом вообще в системе высшего образования учатся на платной основе. Другое дело, что доля платных студентов по разным специальностям, она, конечно, разная. Где-то, например, на инженерных специальностях, там платных студентов не так много.
17: Ощутимо подорожали и другие специальности. Например, в НИУ ВШС стоимость обучения по программе «Экономика» составила 1 миллион рублей, на 30% больше, чем годом ранее. В целом, как сообщал Интерфакс со ссылкой на Миноборнауки, средний рост стоимости обучения в российских вузах в текущем году составил почти 11%. Ранее глава Миноборнауки Валерий Фальков заявлял, что в российских вузах сократили 47 тысяч платных мест. Это коснулось таких направлений, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью. Рост стоимости обучения на этих программах может быть вызван в том числе и этим сокращением. А подорожание айтишных направлений обусловлено модой на эту отрасль, говорит ректор Росноу, председатель Совета Ассоциации негосударственных вузов России АНВУЗ, член Общественного совета Миноборнауки Владимир Зернов.
19: Факторы, как и прежде всего, это бренд вуза. На искусственный интеллект действительно есть, но не скачок, а небольшое повышение. Потому что, он стал модным. И сейчас все, кому не лень, начали везде искусственный интеллект. Вот мы тоже хотели, а в итоге сделали математическое моделирование. В принципе, это очень близкое, если не одно и то же.
20: Столько же людей идет, как обычно, на платное образование по наблюдениям или какая-то динамика?
19: Еще рано, пока трудно сказать. Я думаю, что будет столько же.
17: Также, как говорят ректоры, на рост стоимости обучения могло повлиять и то, что во время пандемии Миноборнауки просило не повышать цены. Поэтому нынешний рост – это, можно сказать, отложенный эффект. Вузы хотят привести стоимость в соответствии с текущей экономической ситуацией. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
3: Спрос на санаторный отдых в России снизился, пишут профессиональные паблики. Причины – рост цен, снижение доходов населения, а также сложности с транспортом и безопасностью при поездках в Крым или Сочи. Наталья Воробьева подробнее.
21: Цены на санатории в этом году выросли на 25-30%. Если раньше ехали отдыхать минимум на 21 день, то сейчас максимум на 10. Кавказские минеральные воды просили по загрузке примерно на 15%, а еще год назад спрос превышал предложение. Россияне отказываются от Сочи из-за сложной логистики. В Крыму схожая ситуация, плюс проблемы с бензином. Многие планировали ехать на полуостров на своих машинах. В 25-м по популярности санаториев республика находилась на 3-м месте. Спрос частично держится на социальных путевках, говорит эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.
22: Народ начинает отодвигать вопросы санаторно-курортного лечения и отдыха даже не на второй, а там на третий, на четвертый, на пятый план. Крымские санатории неплохо загружались. Небольшой недостаток коммерческих клиентов компенсировался клиентами по социальным путевкам. Тут все очень индивидуально. Если Крым, то ценники стартуют от 5 500 рублей за ночь с питанием, с лечением до 26 000 рублей. Это зависит от локации, от формы собственности, государственной или частной, номерного фонда. То же самое по другим регионам страны. Можно найти сейчас в июне санаторий и за 3 500 рублей в сутки, а можно найти и за 15, и за 30, и даже за 80 000 рублей в сутки, если говорить о премиальных санаториях Кавказских минеральных вод.
21: Мы позвонили в сервис онлайн-бронирования санаториев и курортных отелей. Там нам сказали, что сейчас действительно отказываются от поездок в Крым, но сразу предупредили, что если передумаете ехать, а до заезда осталось менее 2 недель, деньги не вернут. А вот спрос на кавказские минеральные воды, по словам представителей сервиса, не просел. Бронируют много, получше и подороже Кисловодск.
0: В связи с чрезвычайной обстановкой в Крыму многие люди сейчас отказываются, но в связи с тем, что эта обстановка в течение нескольких лет существует, и если их отказ меньше, чем за 2 недели, то будет 100% штраф.
7: А что на первую половину июля в Минводам?
0: В принципе, есть дешевые санатории профсоюзного уровня, ни красивого, ни модного, без спа. Но лечебная база там сильная. Если без лечения, стоимость будет 130 тысяч. Если, например, по дыханию, либо с стройный силуэт, то это уже будет 148 тысяч. Это на двоих на 10 ночей. Либо можете взять программу антистресс. Она тоже стоит 148. Это с трехразовым питанием. Если рассматривать более высокого уровня, это, например, такие как Плаза, Спа, Кисловодск, там стоимость, конечно, уже от 350.
21: В Ессентуке можно съездить дешевле за 108 тысяч рублей на двоих. Это санаторий профсоюзного уровня, то есть советской постройки. Дорога в эти суммы не входит. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Росреестр внес в правительство законопроект, направленный на то, чтобы упростить оформление прав на общее имущество садового некоммерческого товарищества. Напомним, что к общему имуществу СНТ относится вся земля, кроме, собственно, садовых участков, на которые могут располагаться дороги, инженерные коммуникации, места для сбора бытовых отходов, спортивные площадки и так далее. В настоящее время общее имущество передается в долевую собственность садоводов после проведения собрания членов СНТ, расчета доли и оформления в Росреестре права общей долевой собственности. Когда новый законопроект обретет статус закона, соответствующее право по аналогии с общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах будет возникать с момента постановки имущества на кадастровый учет в Росреестре. Как отмечают в ведомстве, благодаря изменениям снизятся временные финансовые затраты садоводов, которых избавят от собраний и расчетов. Будет упрощена процедура передачи общего имущества в пользование иным лицам и организациям, а это актуально, например, при проведении социальной газификации. По сведениям Росреестра, под эту программу сегодня попадают около 12 тысяч СНТ, находящиеся в газифицированных населенных пунктах. Также законопроект облегчит регулирование в случаях изменения границ СНТ, включения в него новых участков или размещения объектов общего пользования. Предусмотрена необходимость получения согласия собственников участков, которые СНТ планируют включить в свои границы, что позволит защитить их права, а также избежать в будущем оспаривания проектов межевания территории и решения общих собраний СНТ в отношении таких лиц, например, при возложении на них обязанности по содержанию общего имущества, подчеркивают в Росреестре. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.
1: Недвижимость на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал Бизнес ФМ Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В России не будет запрета на использование иностранных нейросетей, сказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. При этом он подчеркнул, что российские разработки в области искусственного интеллекта должны использоваться в структурах госсектора и на критической инфраструктуре. В Госдуму внесен законопроект о переносе погашения долга регионов по бюджетным кредитам. Предлагается дать им отсрочку до 2030 года по выплатам части бюджетных кредитов, которые не подлежат списанию в соответствии с ранее принятыми решениями властей. Речь идет о 100 миллиардах рублей. Дональд Трамп поддержал кандидатуру патриарха Иерусалимского Феофила III как возможного посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет израильский портал ИНет. Трамп и Феофил встретились в Белом доме в минувший четверг. Патриарх града Иерусалима и всея Палестины вручил президенту США одну из высших наград Иерусалимской православной церкви – Великий крест ордена рыцарей Пресвятого Гроба. Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне убрал со своего сайта упоминание Трампа после решения суда, который запретил переименовывать площадку в честь американского лидера. Теперь на сайте указано старое название театра Кеннеди-центр. Фамилия Трампа пока остается на стене Кеннеди-центра, как и некоторые другие напоминания о 6 месяцах, в ходе которых главная театральная площадка Вашингтона носила имя действующего президента. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Си Цзиньпин прибыл с визитом в Северную Корею впервые за 7 лет. На этом фоне западные СМИ обнаружили в КНДР экономическое чудо с ресторанами и массовым строительством жилья и связали его с поставками вооружений в Россию. А китайский лидер якобы недоволен быстрым сближением Пхеньяна с Москвой. Комментарий Георгия Бофта. Евросоюз исключил авиакомпании Киргизии из черного списка и разрешил им полеты на свою территорию, сообщили власти страны. Киргизия находилась в черном списке 20 лет под предлогом проблем с безопасностью полетов. Почему Брюссель снял ограничения сейчас и смогут ли этим воспользоваться россияне? И в России впервые признали незаконным отчисление за диплом, написанный с помощью ИИ. Верховный суд Татарстана обязал университет восстановить студентку и заплатить ей компенсацию в 40 тысяч рублей, а также допустить ее на работу к защите при оригинальности не менее 50%. Подробности на Business FM. Возвращение старшего брата Си Цзиньпин в Северной Корее. Китайского руководителя в пхеньянском аэропорту Сунан встречал лично Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Джу. Последний раз глава КНР посещал северокорейскую столицу в 2019 году, накануне саммита Большой Двадцатки в Осаке в разгар американо-китайской торговой войны. Формально нынешний визит является ответом на посещение Ким Чен Ыном Пекина в прошлом сентябре для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. Нынешняя поездка стала первым зарубежным визитом Си Цзиньпина в 2026 году. Каких результатов визита можно ожидать? Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
6: Двусторонние отношения КНР и КНДР на пару лет заморозила пандемия ковида. Граница была закрыта по август 2023 года. Торговля обвалилась до нуля. Одновременно с этим Ким Чен Ын начал активно развивать отношения с Москвой. На фоне СВО между Пхеньяном и Москвой сформировалось полноценное военное партнерство. Тогда как Китай всегда воспринимал себя в роли старшего брата, незаменимого экономического донора и единственного настоящего союзника. Теперь же Россия отчасти выступает альтернативным источником технологий и ресурсов. Визит Си приурочен к 65-летию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи от 11 июля 1961 года. Это единственный действующий военный союз Китая с иностранным государством. Он обязывает оказать немедленную военную и иную помощь в случае нападения на КНДР. В 2021 году договор продлили на 20 лет. Накануне визита председателя Си Ким Чен Ын посетил новый завод по производству оружейного урана и заявил о планах наращивать ядерный арсенал ускоренными темпами. Показательна реакция китайского гостя. В опубликованной в главной газете КНДР «Надон Синмун» статье Си Цзиньпина он признавался в неизменной дружбе, призывал к углублению сотрудничества, в том числе военного. А вот о денуклеаризации в статье ни слова. Когда в сентябре прошлого года Ким и Си встречались в Пекине, этот термин также обошли стороной. В последнем выпуске так называемой «Белой книги по нераспространению» Пекин впервые пропустил тезис о денуклеаризации Корейского полуострова как цели своей политики. Похоже, Китай постепенно дрейфует к признанию КНДР де-факто ядерной державой. Стоит заметить, что на фоне нынешней обстановки в мире сейчас вообще мало аргументов в пользу ядерного нераспространения, особенно тех стран, которые испытывают внешнюю угрозу. Экономические отношения Пекина и Пхеньяна выглядят противоречиво. С одной стороны, двусторонняя торговля восстанавливается. С другой стороны, структура торговли остается примитивной. Главные статьи китайского экспорта в КНДР – соевое масло, ткани и сахар. А главная статья импорта – парики и изделия из волос. Си уже выразил готовность расширить сотрудничество в сельском хозяйстве, здравоохранении, строительстве и науке. Южнокорейские аналитики, разумеется, тут же предположили, что подобные экономические стимулы станут главным инструментом ослабления российского влияния на Пхеньян. Вопрос в том, насколько это реалистично. Ведь КНДР уже получила от России, в том числе определенные военные технологии и возможности обхода санкций через разные схемы. Хотя в долгосрочном плане именно Китай располагает огромными ресурсами для реиндустриализации и реинтеграции Северной Кореи в мировую экономику, если Пхеньян когда-нибудь вообще решится на такой шаг. На визит китайского лидера с тревогой смотрит из Токио, где мерещится нарастающая ракетная угроза на фоне укрепления китайско-северокорейской оси. Пхеньян располагает ядерным арсеналом. Получил Пхеньян и альтернативного стратегического партнера в лице России. Все это на фоне улучшения экономической конъюнктуры. Рост ВВП в прошлом году составил 3,7%. Во многом благодаря сотрудничеству с Россией, в том числе военному. Это усиливает переговорные позиции КНДР по сравнению с 2019 годом, когда КНДР нуждалась в китайской поддержке для противостояния Вашингтону. В ходе визита Си ожидается подписание целого пакета экономических соглашений в торговле, сельском хозяйстве, строительстве. Если же Си Цзиньпин действительно везет в Пхеньян некое неформальное послание от Трампа о возможности возобновления американо-северокорейского диалога, то от исхода таких консультаций зависит вся система безопасности Юго-Восточной Азии. Но ни в какие коммюнике это не попадет. В отдаленном будущем может встать вопрос о том, что будет, когда и если интересы Пекина и Москвы в отношении Пхеньяна разойдутся. Пока они совпадают в главном. Оба хотят сохранить КНДР как противовес американскому присутствию в регионе. В более долгосрочном плане их видение будущей КНДР, открытой или закрытой, ядерной или безъядерной, вовлеченной в мировую экономику или нет, могут сильно не совпасть.
3: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Евросоюз исключил авиаперевозчиков Киргизии из черного списка и разрешил им полеты на свою территорию. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства в телеграм-канале. Киргизия находилась в черном списке 20 лет с 2006 года. Тогда ЕС заявила о проблемах с безопасностью полетов и контролем за гражданской авиацией. После многолетних реформ и проверок Еврокомиссия решила снять ограничения. Комментирует гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
4: Наши соседи активно развивают воздушную перевозку, в том числе и в Европу. Это такая квазисанкционная война, когда из России летать не, а вот все государства, где раньше рейсов толкнутые не было, сейчас стоят в большом количестве и летают европейские лоукостеры. А что самое удивительное, визы им лучше не выдают. И, понятное дело, это все направлено на реализацию потребностей внутреннего рынка, потому что бизнес в Европе тоже хочет зарабатывать. Если говорить о последствиях этого решения, то надо посмотреть, какие планы поставить. В первую очередь европейские перевозчики, что захотят сами организовать киргизские перевозчики. Но в любом случае, с учетом обширной нашей полетной программы и, скажем так, доступности этого региона с точки зрения перелетов, это очередной хаб, доступный для наших граждан. Это хорошая альтернатива Армении. Но мы в первую очередь для полетов в Европу сталкиваемся с визовыми ограничениями, а с ними ситуация лучше, на мой взгляд, не становится. Хотя, конечно, последнюю неделю мая европейские чиновники рапортовали о том, что, во-первых, много виз выдали, но это и понятно, вы убрали многократно и ввели одноразовые, по сути, те, кто раньше один раз в год обращался, сейчас обращаются до 3-4 раз в год. Если смотреть по фактически количеству путешествий в Европу, то, я думаю, цифра на самом деле не сильно растет, а скорее даже сокращается.
3: Артур Мурадян, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма. В марте этого года власти Киргизии подписали соглашение о поставках в республику самолетов Airbus A321neo. В документах по сделке говорилось, что по итогам аудитов Международной организации гражданской авиации в 2023-2024 годах было подтверждено соответствие авиационной системы Киргизии международным стандартам. Китайских туристов отпугнул крепкий рубль. Туры в Россию для них заметно подорожали. Ориентированные на китайцев отели, специализированные гиды и транспортные компании уже чувствуют недобор, рассказали бизнес-фэм участники рынка. При этом нередко туристы из Китая предпочитают вместо России Белоруссию. Подробнее Наталья Шашина.
8: «Мы стали дорогой страной для китайских туристов», — говорят эксперты отрасли. В валюте некоторые виды туров в Россию подорожали на 30%, — говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России по въездному туризму, гендиректор туроператора «Интурист» Александр Мусихин. И это без учета перелета из Китая, где свой вклад в цену внес ближневосточный конфликт, — говорит он.
9: Среднее, то, что мы приводили, это где-то примерно один тур без авиаперелета вместе с экскурсиями продолжительностью примерно одна неделя может стоить в районе 1100-1200 долларов. До вот укрепления рубля подобные туры стоили в районе 900-950 долларов. Разница, конечно, она чувствуется. Китайские туристы, если, конечно, они не деловые, а вот именно экскурсионные, здесь фактически все поставщики услуг, естественно, чувствуют недобор. Это и гостиницы, это и транспорт, это и специализированные гиды, работающие как раз с китайским рынком. Это, конечно же, и объекты показа. Везде чувствуется то, что туристов несколько меньше, чем прогнозировалось.
8: Совпало несколько моментов. Во-первых, укрепление рубля. Во-вторых, то, что были вынуждены повысить ценник и сами отели и рестораны. Если несколько лет назад в Петербурге проживание, питание и экскурсии обходились туристу из Китая в 45 долларов в день, сейчас такой пакет стоит уже 100 долларов, подсчитал вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан. И это заставляет китайцев смотреть на другие направления.
10: Конечно, мы видим снижение китайского турпотока. Пока не укрепится доллар, евро, причем укрепится хорошо, где-то до 90 рублей за доллар, до 100 рублей за евро, то есть не меньше. Уже мы стали невыгодной страной для китайских туристов. В Беларуси на 30% дешевле. Китайские туристы, они смотрят не на достопримечательности, они смотрят на цену. Кстати, в Беларуси есть такое место, например, где проходил первый съезд, это вообще историческое место, в 1898 году первый съезд РСДРП. Да? И этот домик жив, здоров. И вот китайцы туда, кстати, с удовольствием едут в этот домик.
8: Впрочем, журналист, основатель платформы «Серый Мокко» Фэй Фан говорит, по его наблюдениям, поток меньше не стал. Но теперь китайцы все чаще едут в Россию не туром, а самостоятельно.
23: Мне кажется, то, что турагентство сообщает, это потому, что они уже представляют услуги. Но раз сейчас безвизовый режим, то китайские молодежи, они самостоятельно могут сюда приехать, попасть и путешествовать, как они считают нужно. Потому что традиционный тур уже не так интересен для молодежи. Самостоятельно сюда попасть не так дорого. Потому что сейчас очень много авиакомпаний, которые открыли маршрут, рейс из Китая до России. То есть выбор очень большой. Я, например, билет взял на 20 с лишним тысяч рублей в одну сторону. Это недорого.
8: Если в Москву и Петербург, а также Благовещенск, Хабаровск, Владивосток китайские туристы по-прежнему едут, то остальная часть России интересует их гораздо меньше. Хотя инфраструктура как раз перестраивается с расчетом на них. Неделю назад вступил в силу стандарт по заселению китайцев в отелях. Среди требований не заселять гостей в комнаты и на этажах с цифрой 4, которая воспринимается в Китае как несчастливая, а также иметь в номерах разные виды чая, лапшу быстрого приготовления и палочки для еды. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
3: MM67 станет товарным знаком. Заявка на регистрацию такого наименования была подана в Роспатент, убедился Бизнес ФМ. В этой заявке сочетание SX7 написано в одно слово кириллицей. Этот мем решил запатентовать компания «Фитонаука». Предполагаемые классы регистрации позволят выпускать под этим знаком косметику, лекарства, БАДы, детское питание и другие товары. Также этот бренд сможет использоваться для рекламы и маркетинга. О маркетинговом потенциале мема SX7 рассуждает основатель рекламного и продюсерского агентства «Пеплдом» Алексей Пак.
24: Наверное, перспективы, если мы смотрим там на год вперед, мы с вами никогда в жизни не угадаем. Но вначале, пока это все еще хайпится и в России хайпится, то запатентовав эту штуку, можно как минимум поиграться в суды с ребятами, кто использует уже теперь эту торговую марку там на вещах и на прочие истории, там на каком-то мерче и так далее. Мне кажется, это в первую очередь в таком формате. Ну, либо для того, чтобы запатентовать и выпустить эту историю потом в виде каких-то шмоток или дополнительных сопутствующих товаров, просто на этом заработать. Потому что если ты этого не сделаешь, а сделал кто-то другой, то ты, соответственно, интересно, на штраф попадешь просто автоматически. Поэтому достаточно неплохой подход, если как-то это постараться коммерциализировать. Ну и, скорее всего, просто для себя делать, для того, чтобы выпустить какой-нибудь мерч, либо еще что-то, и быть просто защищенными.
11: То, что касается транслита, вы считаете мем 6-7, насколько узнаваем в одном русском слове?
24: Узнаваем. Среди молодой аудитории точно, потому что блогеры по типу Бустера и всех остальных его раскачали очень сильно. Пока это еще жить будет какое-то время. Ну, чуть спадает, но он просто все равно в памяти еще находится. Еще какое-то время будет находиться. Там уже какие-то новые вещи происходят, но это такой уже, это относительно долгоиграющий мем.
12: Алексей Пак, основатель агентства PeopleDo. Мем 6-7 приобрел широкую известность еще в прошлом году, сначала в Штатах, затем и в России. Бизнес-фэм пытался разобраться в этом феномене, когда портал Dictionary.com призвал 6-7 словом уходящего года. Кратко сформулировать смысл этого мема нам, правда, так и не удалось.
1: Компании и корпорации.
21: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: Арбитраж.
21: 9-й арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение арбитражного суда Москвы о немедленном взыскании с бельгийского депозитария Евроклирбанк порядка 200 миллиардов евро или более 18 триллионов рублей в пользу Банка России. Следует из картотеки арбитражных дел. Жалобы Евроклир на это определение отклонена. 15 мая арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России к Евроклир, взыскав с депозитария около 200 миллиардов евро. Позднее суд удовлетворил ходатайство ЦБ о немедленном исполнении решения. В ответ Евроклир подал апелляционную жалобу.
1: Отчеты и планы.
21: Частная сеть клиник «Семейный доктор» открыла в Москве флагманский медицинский центр площадью 17 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект составили 2 миллиарда рублей, из них 40% ушло на оборудование. Центр в Хамовниках объединит диагностику, бальнеологию, спа и термальные комплексы. Постепенно запустит поликлинику, реабилитацию, косметологию и программы «Анти-Эйдж». Окупаемость проекта около 3 лет. Как сообщила гендиректор сети Юлия Графова, при выходе на проектную мощность вклад центра медицины семейного доктора может составить до 30% совокупной выручки всей сети. Власти Латвии приняли решение заблокировать доступ к 8 российским интернет-ресурсам. Ограничительные меры утвердил Национальный совет по электронным СМИ страны, сообщает портал Delphi. В перечень заблокированных ресурсов вошли Marketplace Wildberries, интернет-магазин Книга Лабиринт, сайт издательства АСТ, книжный сервис LifeLib, волгоградский новостной портал V1, ресурс РБК компании, а также 2 спортивных портала. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
12: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пунцелеев. Apple представила новую iOS 27 с интеграцией искусственного интеллекта. Компания провела свою ежегодную конференцию WWDC. Она стала последней для Тима Кука в качестве главы Apple. С 1 сентября его позаймет Джон Тернос. Из примечательного, новая операционная система iOS 27 будет поддерживаться даже на iPhone 11, который вышел еще в 2019 году. Дизайн так называемого жидкого стекла можно будет регулировать, либо сделать его более прозрачным, либо полностью выключить. Кроме того, голосовой помощник Siri получил интеграцию с нейросетью Gemini от Google. Теперь она называется Siri AI и работает как привычный чат-бот, и можно задавать вопросы, она будет на них отвечать. Также с ее помощью можно будет искать фотографии в галерее устройства или письма в почте. Siri AI будет встроена во всю экосистему Apple и получит отдельное приложение. Однако полный функционал будет доступен только на самых мощных устройствах iPhone 17 Pro или MacBook Pro M3. К тому же на старте она будет доступна только на английском языке, и в ближайшее время поддержка русского языка не появится. Комментирует блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов.
13: Вся линейка операционных систем с индексом 27, большая работа над ошибками. То есть они немножко докрутили дизайн, причем в прямом смысле. Теперь появился ползунок, который управляет степенью прозрачности нового стиля Liquid Glass. И я знаю, что многие не взлюбили iOS 26 прошлогоднюю, как раз из-за того, что было слишком много эффектов. Вот теперь их можно притушить и пользоваться с удовольствием. Но это вершина айсберга. Практически вся презентация была посвящена новой Siri AI и Apple Intelligence, новой нового поколения, которые пересобрали на ресурсах, в том числе модели Google, и об этом тоже было известно заранее, но вот теперь это подтвердилось. Много интересных решений, по сути, ничего экстраординарного того, что не было на рынке, но какие-то нюансы интеграции в операционную систему, конечно же, сделаны на лучшем уровне, как это умеет Apple. Но есть одна большая проблема, это то, что все заявленное пока будет работать в бета-версии, это Damage Control ситуации 2024 года, когда показывали, рассказывали про Apple Intelligence слишком радужно и красиво, а вышло все не так нарядно, что сгенерировало коллективные иски к Apple, и компания вынуждена была платить десятки миллионов долларов, чтобы этот вопрос заметить. Поэтому теперь это все идет под лейблом бета, и самое, конечно, неприятное для нас, пока только на английском языке. Я сам вел прямые эфиры на разных площадках, и могу сказать, что за 15 лет, что я слежу за презентациями Apple публично, наверное, это одна из самых слабых презентаций, потому что фактически ничего интересного не показали. Но стоит между строк много чего изучить, потому что есть еще и новый детский режим, который действительно круто прокачал возможности родительского контроля. И самое грустное в этом всем то, что это была последняя презентация Тима Кука, он официально попрощался в конце конференции, и уже следующую презентацию в сентябре айфонов будет вести новый генеральный директор. Поэтому эпоха Тима Кука подошла к концу.
12: Валентин Петухов, блогер-основатель YouTube-канала Wylsacom. Также Apple представила еще несколько новых функций. Например, в приложении «Пароли» можно будет нажатием одной кнопки поменять все пароли к различным сервисам, которые появились в каких-либо утечках.

0: стоимости не менее 50%. Также ВУЗ обязали выплатить студентке 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба и 20 тысяч рублей штрафа. Проверка дипломов на ИИ явления относительно новые пока носит рекомендательный характер, говорит предприниматель и преподаватель ВШЭ Алексей Карлов.
1: На наличие искусственного интеллекта, конечно, работы проверяются аналогично антиплагиату. Фактически, наличие искусственного интеллекта, чистая генерация, приравнивается к чужому цитированию, заимствованию или плагиату. Но все подобные проверки могут быть юридически значимыми, то есть можно отказать студенту или студентке, только если подобный процент и подобный фактор вшит в сам регламент поступления или сдачи экзамена, либо выпускной работы. Если подобное там не прописано в регламентирующих документах, то ни ВУЗ, ни любой другой учебник заведение не имеет права отчислять студента. Примерно так же с антиплагиатом. Пока это не несли в нормы, антиплагиат был только рекомендательным характером. Есть еще один подводный камень. Пока в мире нет ни одной системы, которая бы на 100% могла гарантировать, что текст сделан с помощью искусственного интеллекта или полностью человеком. Потому что нет общепринятой практики маркировки текста, нет открытых баз данных от нейросетей, и к тому же пока нет ни одной системы, которая могла бы на 100% подтвердить смешанный текст, когда часть сделана искусственным интеллектом, а часть сделана человеком. Компании, которые создают текст и создают нейроконтент, в несколько тысяч раз получают больше инвестиций, чем компании, которые умеют проверять. То есть большой технологический разрыв. У любого преподавателя есть уже внедренная практика проверять любую работу от студента на наличие нейроконтента. Проверяется двумя способами. Загружается либо в специальные системы, тот же антиплагиат, Сберчек, Гигачек, вернее, программа. И второй способ, это качественный способ, уточнить у студента, задать ему уточняющий вопрос по любой части текста. Если он совсем об этом не знает, то он либо списал, скопировал, либо сгенерил, что, в общем-то, одно и то же. То есть он сделал это не сам.
0: Алексей Карлов, предприниматель и преподаватель ВШЭ. Ранее «Бизнес-ФМ» рассказывал, что глава Миноборнауки Валерий Фальков допустил скорое исчезновение дипломов в их привычном виде. Вузы в таком случае могут вернуться к устным экзаменам вместо письменных работ. Впрочем, опрошенные «Бизнес-ФМ» работники сферы образования эту инициативу восприняли скорее скептически. Рубль в понедельник заметно укрепился в паре с юанем на фоне позитивной динамики цен на нефть. На этом фоне индекс Мосбиржи обновил минимум года, рухнув более чем на 1,5% ниже 1520 пунктов. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
2: Российский рынок акций начал текущую неделю с падения, причем с заметного падения, 0,7% потерял индекс Московской биржи за основную торговую сессию, закрытие 2518 пунктов. Таким образом, плотной рынок приближается к важному рубежу 2500. Важный рубеж, потому что за последние годы не раз к нему подходили, даже пробивали, но потом отскакивали и росли. Посмотрим, как получится на этот раз. Рубль вернулся к росту. Китайская валюта упала за понедельник на 16 копеек. Закрытие сессии 10 рублей 71 копейка. Доллар опустился ниже 73 рублей. Видимо, пока не хватает вот тех объемов, которые Банк России расходует на покупку валюты. А это почти около 6 миллиардов рублей в день. Но если посмотреть на показатели пятницы, то в пятницу Банк России купил валюту лишь на 1 миллиард 200 миллионов, так же, как и в предыдущей периоде, когда он покупал на сумму чуть более 1 миллиарда. В общем-то, пока Банк России вроде не спешит увеличивать объемы покупки валюты. Посмотрим отчет уже по итогам понедельника. Ну и цены на нефть. Сначала росли очень активно в понедельник утром, и были сообщения о том, что Иран и Израиль обменялись ударами, что, естественно, ставит под угрозу и так хрупкое перемирие в регионе. Но потом, как обычно, в ситуацию вмешался президент США Дональд Трамп и призвал стороны незамедлительно остановить обмен ударами. И вот после этого появились сообщения, что Израиль решил прекратить удары по Ирану по просьбе президента США, но намерен продолжать атаки на территорию Ливана. А иранское командование, в свою очередь, объявило о приостановке ударов по Израилю, но готово возобновить их в случае продолжения боев в Ливане. Так что пока стоимость барреля смеси Brent в районе 94-95 долларов, но, как мы видим, не исключен очередной виток эскалации.
0: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
3: Реклама. Контакты коммерческой

0: службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний.
1: В 2007 году вся Британия следила за необычным процессом. Племянники и племянницы пытались оспорить завещание своей очень состоятельной тетки. Владелица крупной сети коммерческой недвижимости Голди Беккал завещала 23 миллиона долларов любимому китайскому ресторану, а точнее его хозяевам. Родственники убеждали суд, что женщина к концу жизни уже была не в себе. Впрочем, представить хваткую бизнесвумен рассеянной недотепой у родственников не получилось. Ведь завещание она составила еще за 10 лет до смерти. И все представленные в суде материалы свидетельствовали о том, что китайскую стряпню Голди действительно обожала. А вот родню нет.
0: Судьба, наследство. На Бизнес FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Средства ПВО в течение понедельника перехватили и уничтожили над регионами России 95 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, над Крымом и акватории Черного моря. По меньшей мере 32 человека погибли в результате мощного землетрясения на Филиппинах. 134 получили ранения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти. Причиной гибели людей в основном стали падающие обломки и оползни. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло рано утром в понедельник. Его ощутили также в Индонезии. После основного толчка сейсмологи зафиксировали более 130 авторшоков. Мировые продажи чипов в апреле выросли почти вдвое. Они составили 110,5 миллиардов долларов, сообщила Ассоциация полупроводниковой промышленности. Согласно прогнозу, объем продаж отрасли в мире в этом году в целом достигнет 1,5 триллиона долларов. Рост происходит благодаря расширению спроса на инфраструктуру искусственного интеллекта и платформы вычислений на графических ускорителях, отметили в Ассоциации. В Ассоциации туроператоров России назвали самые популярные направления у россиян для концертного туризма. Это Турция, Грузия, Армения, Азербайджан, Арабские Эмираты, Сингапур и Малайзия. В текущем году такой вид туризма окончательно превратился в самостоятельное направление российского туристического рынка. В АТТОР его считают одним из самых быстрорастущих сегментов туристической отрасли. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минэнергия сформировала штаб для обеспечения стабильной работы ТЭК на фоне ударов украинских БПЛА. Наибольшие проблемы с топливом в Крыму. Также в понедельник там было приостановлено движение пассажирских поездов после удара дрона ВСУ по локомотиву поезда «Москва-Симферополь». Как это отражается на туротрасли Крыма? Антифрод 2.0 сократили. Из законопроекта о противодействии мошенничеству в цифровой среде убрали обязательное подтверждение операции через мессенджер Макс, пишет РБК. Из документа также исчезли положения о регистрации на сайтах с использованием только российской электронной почты и об автоматическом запрете на прием зарубежных звонков. Минюст предложил предоставить дополнительные трудовые гарантии сотрудникам с ипотекой и маленькими детьми, пишет российская газета. Что это может поменять и как к такой перспективе относятся сами работодатели? Подробности на Бизнес FM. Минэнерго России сформировало штаб для обеспечения стабильной и эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны. В его состав вошли все крупнейшие компании российского ТЭК. В сообщении ведомства говорится, что в последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что власти принимают меры, чтобы не допустить дефицит топлива в Крыму. На полуострове на этом фоне туристическая отрасль испытывает трудности. По данным Travel Line, число гостиничных бронирований с 24 мая по 6 июня сократилось на 31% год к году, а в Севастополе на 40%, а число отмен выросло почти вдвое. Подробности у Олеси Савоськиной.
4: Сейчас на Крым приходится лишь около 1,5% продаж. И, по словам участников туристического рынка, на каждые 2 новых бронирования в Крыму 10 отмен. Для местного турбизнеса потери этого сезона становятся все ощутимее, рассказывает владелец гостевого дома в Евпатории Валерий.
5: Вчера была отмена у меня там одна. Просто отсутствуют звонки. Люди не интересуются, не спрашивают. За последние дни 10 все это по нисходящей идет. Просто даже нет интереса. Если в процентном взять, где-то в районе половины уже все пустое.
4: В туриндустрии пока не спешат говорить о провальном сезоне. Новые бронирования все еще идут, хотя рынок уже начинает реагировать и постепенно перераспределять туристический поток, комментирует вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
6: Автомобильный туризм – это основной канал прибытия. Мы оцениваем долю автотуристов примерно 80% из всего турпотока в Крым. Вот, соответственно, те туристы, которые планировали добираться поездом, сейчас, вероятно, тоже находятся на такой паузе и немножко снизят бронирование.
7: Куда переориентируются туристы вместо Крыма? И много ли таких?
6: У нас так слегка аномально выросла Анапа соседняя. Два курорта всегда находились в состоянии партнерской конкуренции. В прошлом году Крым стал бенефициаром отчасти анапских экологических проблем. В этом году Крым, можно сказать так, возвращает Анапе туристов. Анапа выросла чуть ли не в 2 раза неделя к неделе. Это в основном общая дорога до Краснодара. И те туристы, которые планировали автомобильные поездки, им легко переориентироваться на Анапу. Поэтому, если в ближайшее время не разрешится с топливом, мы увидим больше туристов в Анапе, меньше в Крыму.
4: Туристический спад сказывается и на крымских ресторанах. В Севастополе посещаемость заметно просела, рассказывает владелец ресторанов «Момо» и организатор фестиваля «Крым на тарелке» Денис Штукатуров.
8: По сравнению с прошлым годом, 50%, половину, прям можно смело говорить.
7: Упало.
8: Да, мы вынуждены были цены поднять, чек средний поднялся на 20-30%.
4: Проблемы с топливом в Крыму отражаются на работе транспорта на полуострове. В частности, подорожали поездки на такси, рассказывает директор службы такси «Таврика» в Симферополе Александр Макриди.
9: Где-то 30% подорожало из-за того, что нет топлива. По факту нечем заправляться. Люди стоят в очереди, кто-то ночует в очереди. Как только появилось, моментально разбирается.
7: Доходы ваши на сколько упали?
9: Прилично, 50%. Переживаем, естественно, тут уже дело не в рентабельности, а продержаться в этот период, пока не наладится стабильность.
4: По самым пессимистичным оценкам туристического рынка, Крым по итогам сезона может потерять 3-4 миллиона туристов. При этом участники отрасли напоминают, высокий сезон на полуострове традиционно начинается после 20-х чисел июня. Поэтому надежда у рынка, хоть и слабая, но пока есть. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Закон о противодействии мошенничеству в цифровой среде доработали, убрали из него сразу несколько пунктов. Из так называемого законопроекта «Антифрод 2.0» исключили положение об обязательном подтверждении операции через мессенджер «Макс», пишет РБК. Мобильным операторам и банкам оставят возможность подтверждать личность абонентов и клиентов с помощью СМС. На этом настаивали крупнейшие игроки рынка. В проекте закона также исключили положение об обязательном указании ЭНН при открытии банковского счета, автоматическом запрете на прием зарубежных звонков и требование регистрироваться на сайтах с использованием только российской электронной почты. Идей было много, но львиную долю их отсеяли и правильно сделали, считает бывший замминистра связи, президент Фонда информационной демократии Илья Масух.
10: На самом деле мы делаем законопроект против мошенников. Я так понимаю, для того, чтобы это против не было еще и против граждан, поэтому чуть-чуть облегчили некоторые положения. Потому что мы все видим свидетелями там санкций какого-нибудь Евросоюза, который бьет этими санкциями по себе и вроде как по нам. Вот, чтобы этот законопроект бил больше по мошенникам, а не бил по гражданам. Я думаю, что вот эти адаптированные какие-то требования, они являются таким компромиссом. В частности, на самом деле, там вместо 5 карт сделали 20, что, в принципе, нормальная история, потому что 5 у многих есть. Мы бы так ограничили людей, заставили бы их как-то мучиться.
3: Илья Масух, президент фонда информационной демократии. Законопроект «Антифрод 2.0» дает Центробанку право устанавливать предельное количество платежных карт, которыми может владеть один клиент 20 штук. Раньше рассматривалась планка в 5. Документ претерпел серьезные изменения, потому что перестал отвечать духу времени. В частности, он не учитывает удаление мессенджера Макс из App Store, говорит эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-резерв Павел Мясоедов.
11: Вообще закон «Антифрод 2.0», как и более ранние его редакции, они являются своего рода комбинацией до этого отдельно существующих инструментов, которые показывали свою низкую эффективность, потому что стояли по отдельности. Ну вот давайте какой-то пример. У вас маркируются, когда звонки какие-то. Если у вас эта маркировка осуществляется на основании одной из существующей базы одного оператора связи, у вас, естественно, туда подпадает лишь определенное количество мошеннических каких-то циферных комбинаций. Если у вас все это дело объединено в единую какую-то базу данных, эффективность становится выше. Когда это все вместе функционирует, когда у вас и маркировка, когда у вас и ограничения какие-то включены, и возможности самозапрета, у вас все вкупе начинает функционировать наиболее эффективно. Но почему я на этом акцентирую внимание? Потому что именно комбинация эта, она может меняться с процессом времени. Постоянно требуются какие-то виды изменения. Маркировки, опять же, там какие-то самозапреты, определенное внедрение антифрод-систем в банк. То, естественно, как и правоохранительные органы и регуляторы адаптируются к каким-то новым инструментам, каким-то новым попыткам обмануть людей со стороны преступников, так и само преступное комьюнити, естественно, начинает прибегать уже к тому инструментарию, которое в старых законах могло вообще не упоминаться, или на который старые системы автоматической борьбы с ними уже не настроены. Те же самые ИИ. Вот то, как ИИ сейчас внедряется, я говорю не про дипфейки, а именно про анализ, про подготовку каких-то массированных атак, в том числе на наших граждан, так и до этого не использовался. А сейчас он начинает использоваться повсеместно. Банально фишинговые сайты создаются на 3 щелчка и могут видоизменяться в течение суток по несколько раз. Поэтому и закон будет видоизменяться. Но вот если взглянуть именно на ситуацию с Максом, здесь очевидно, почему Макс сейчас, его дальнейшее продвижение как единого системы аутентификации будет немножечко заторможено. Это связано в том числе и вот этой политической составляющей.
3: Павел Мясоедов, директор и партнер ИТ-резерв. Первый пакет мер по борьбе с кибермошенничеством был принят в прошлом году. Второй пакет рассмотрели в первом чтении в феврале этого года. В апреле Минцифры объявила о подготовке третьего пакета. Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что туда могут войти такие меры, как маркировка звонков из-за границы, введение защищенных сим-карт для детей и восстановление доступа к аккаунту на госуслугах доверенными способами. Ипотека как оберег. Сотрудникам с ипотекой и маленькими детьми Минюст предлагает предоставить дополнительные трудовые гарантии. Об этом пишет российская газета. Что поменяется и как к такой перспективе относятся сами работодатели? Подробности Ольги Кашинской.
12: Согласно предлагаемым поправкам в Трудовой кодекс, работодатель не сможет уволить сотрудника по своей инициативе, если у него есть ребенок до 3 лет и ипотека. При этом есть 2 ключевых условия. Во-первых, сотрудник должен быть единственным кормильцем, то есть второй родитель не работает, а ипотека должна выплачиваться на единственную жилплощадь в семье. Похожие соцгарантии в Трудовом кодексе уже были предусмотрены, отмечает старший партнер коллегии адвокатов Адамова и партнеры Ирина Адамова. Но они не универсальные.
13: Раньше у нас были гарантии исключительно для женщин. Невозможность уволить женщину, у которой ребенок до 3 лет, причем неважно, она одинокая или не одинокая. Но всегда, естественно, были исключения из правил, в том числе, например, если работник прогуливает или совершает аморальный проступок какой-то. Ну, я уж молчу про ликвидацию юридического лица работодателей. Получается, у нас теперь вводится для лиц, то есть лицо, имеющее ребенка, подозревается, что это отец. Плюс новелла касательно ипотеки. Конечно, это больше укрепляет гарантии семьи. Не знаю только, почему эти кредитные обязательства касаются только детей до 3 лет. Но у нас ипотеки 3-летние обычно не бывают, они долгосрочные. Конечно же, также должны быть исключения. Как я понимаю, глобально это будет при прочих равных, при увольнении, при сокращении работников учитываться наличие ребенка, не работающего второго родителя, или наличие кредитных обязательств.
12: Согласно статистике, которую приводил премьер-министр Михаил Мишустин, с 2018 года льготную семейную ипотеку оформили почти 2 миллиона семей. Принятие на себя таких обязательств – серьезный шаг, к которому люди подходят осознанно, подчеркивает владелец и гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
14: Вообще, как правило, люди с ипотекой, то, что мы наблюдаем, достаточно старательно выполняют свои обязанности. Они все же имеют достаточно высокую мотивацию. Мы это видим на работе, что люди с маленькими детьми и с ипотекой, как правило, достаточно ответственные люди. То есть не было прецедента, чтобы людей приходилось увольнять, которые находились в таких обстоятельствах в жизни, имели маленьких детей, имели ипотеку. А вообще рынок труда сейчас рынок работодателя во многом, поэтому, в общем-то, работники разных уровней более внимательно следят за выполнением обязательств своих перед работодателем. Испытательный срок 3 месяца, насколько я понимаю, он вряд ли изменится. Нам 3 месяцев достаточно, чтобы понять, что в реальности человек стоит относительно того, что он заявлял при собеседовании.
12: Если смотреть на ситуацию со стороны работодателя, то такая неприкосновенность молодых родителей, связанных кредитными обязательствами, может создать проблемы. Так, статус сотрудника в процессе работы может измениться. На этапе собеседования это предсказать невозможно. Иммунитет в таком случае сразу начнет действовать, и работодатель окажется в безвыходном положении. Продолжит генеральный директор Финфлеер Ксения Рясова.
15: Я сталкивалась с тем, что единственный кормилец, не можем уволить, и уже деньги предлагали, и нет, человек не уходит. Я сталкивалась с тем, что ребенок инвалид, тоже уволить невозможно. Ну, это просто люди перестают работать, понимаешь, что ты его уволить не можешь. Это нехорошая практика. Тем более, что в стране отрицательная безработица, поэтому сейчас непонятно, почему такие меры предпринимаются. Ну, безработицы нет. Мы же не с борта корабля их выбрасываем в открытое море. Ты вышел и тут же нашел работу. Тем более, если есть выплата, люди еще в плюсе остаются. Как мы можем это проверить при приеме? Есть у него там ипотека или нет у него ипотеки? Был отец детей, его посадили. И теперь единственный кормилец мать. Никак ты это уже не обойдешь, не уволишь, все.
12: Минтруда и Минстрой законопроект уже согласовали. Если он будет принят, то вступит в силу 1 сентября следующего года. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес FM.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. На связи. Изобретателем телефона традиционно принято считать американца Александра Белла, который запатентовал свое устройство для передачи вокальных звуков в 1876 году. Но надо сказать, что идея о коммуникациях на расстоянии с помощью электричества в середине 19-го столетия буквально витали в воздухе. И похожие аппараты до и после Белла десятками пытались зарегистрировать изобретатели в разных странах. Да и сам ученый вообще-то занимался модернизацией телеграфа, но в ходе очередных испытаний Белл услышал эхо из телеграфного приемника, и его осенило новой идеей. Получившийся аппарат современники прозвали «виселицей» за схожий внешний вид. У него не было звонка, который уже позже внес в конструкцию помощник Белла Томас Джон Ватсон. Спустя годы телефон Белла, благодаря значимости изобретения, назовут самым дорогим патентом в истории.
16: На связи. Специальный проект «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российская экономика должна вернуться к устойчивому росту в 2027 году, заявил Михаил Мишустин. До этого будет запущен новый инвестиционный цикл, старт которого поручил обеспечить Владимир Путин. Президент назвал эту задачу ключевой для экономики. Премьер заявил, что движущей силой должны стать регионы, а федеральное правительство продолжит их поддерживать финансово. Виталий Мутко заявил, что российский рынок новостроек преодолел самый сложный период, связанный с высокими процентными ставками и снижением доступности кредитования. В качестве одного из ключевых показателей устойчивости отрасли гендиректор Дом.РФ привел объем поступлений от продаж новостроек, который за первые 4 месяца этого года превысил 1,5 триллиона рублей. Это на 11% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Цена квадратного метра на Патриарших прудах выросла за 3 года на 77% до 4 120 000 рублей, подсчитали аналитики. По уровню цен Патриарши уступают только Остоженке. Средняя площадь продаваемых на Патриарших прудах квартир составляет 205 квадратных метров. Россия вошла в топ-3 основных импортеров узбекского изюма. За январь-апрель его купили более 2000 тонн, это почти 10% от всего экспорта из республики. Больше покупали лишь Казахстан и Китай. А Узбекистан, в свою очередь, стал основным покупателем российского детского питания. За первые 4 месяца страна приобрела его у России на сумму 19 миллионов долларов, сообщает «Агроэкспорт». Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Иран и Израиль договорились прекратить взаимные атаки. А ранее страны обменялись мощными ракетными ударами впервые с начала перемирия. Иран выпустил по Израилю ракету в ответ на удар от Цахала по пригороду Бейрут, столице Ливана. После этого Израиль ударил по военным целям в западной и центральной частях Ирана. По данным Axios, президент США Трамп в разговоре с премьером Израиля Нетаньяху попросил его не отвечать на иранские ракетные удары сразу, так как в переговорах с Тегераном может появиться, цитата, «что-то хорошее». После этого израильский 12-й канал заявил, что Израиль прекратит удары по Ирана по просьбе США, но продолжит атаковать Ливан в ближайшие дни. В Тегеране также заявили о приостановке военной операции, но предупредили, что атаки будут мощнее, если удары по Ливану возобновятся, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
17: Ситуация вокруг Ирана сейчас очень волатильная. Это видно и по колебаниям цен на нефть. Они качаются то вверх, то вниз. Сейчас напряженность пошла по нисходящей, но она вновь может накалиться в любой момент, потому что ключевые разногласия сохраняются, и разрешить их в ближайшее время не удастся. Что интересно, так это то, что иранцы сейчас неожиданно стали копировать тактику Трампа. Трамп же посадил весь мир на качели. То туда, то сюда, то напряженность, то успокоение. Иранцы нынешними событиями показали, что они могут копировать такое поведение. Они нанесли удары по Израилю. Это впервые за это перемирие происходят удары ракетами, а не беспилотниками. И по Израилю, а не по соседним с Ираном. Сейчас иранцы утверждают, что все закончено. Они готовы продолжать переговоры с американцами. Но это типичные качели, на которых сидит сам Трамп и на которых он раскачивает весь мир. Что посеяли, то и пожинаем. Удивительно в этой истории также и то, что Израиль ответил не на полную мощность, а очень осторожно. Да, ответил, но окрик Трампа, который одернул израильского премьер-министра Бениамина Нетаньяху, очень болезненно воспринимается в еврейском государстве. Израильтяне нервничают, израильтяне на пределе. Им очень хочется ответить жестко. Американцы не дают, мешают, грозят. Но при таком развитии событий ситуация вновь может вспыхнуть в любой момент. Достаточно повода, достаточно поднести спичку. Трамп делает упор на то, что за 2-3 дня он, мол, договорится с иранцами, и тогда все вот эти усилия будут оправданы. Удастся ли ему договориться? Ему в любом случае не удастся достичь плотной, хорошей договоренности. Чего он сейчас добивается, так это хоть какого-нибудь фиктивного соглашения, которое он может выдать за успех. Очень так все проблематично.
3: Елена Супонина, политолог, востоковед. Перемирие между Израилем и Ираном было объявлено еще в начале апреля. Журналистка CBS Дженнифер Джейкобс утверждает, что американские военные не получали приказов защищать Израиль от ракет, выпущенных Ираном минувшей ночью. Также, по ее словам, военные США не принимали участие в ответных израильских атаках. После взаимных ударов президент США Трамп заявил, что обе страны стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня, но этому мешает, цитата, «невежество или глупость». В России стоимость обучения на IT-специальностях в ведущих вузах превысила 1 000 000 рублей. Об этом пишут «Ведомости». Направления на стыке программирования, искусственного интеллекта и прикладной математики резко подорожали в ведущих вузах страны. В некоторых случаях годовая стоимость обучения превысила 1 000 000 рублей, а средний рост составил почти 11%. Валерий Убадоев продолжит.
18: Подсчеты газеты «Ведомости» основаны на программах в 10 ведущих вузах страны. Одни из самых больших темпов роста в МГТУ имени Баумана. Там стоимость обучения по программе «Бизнес-информатика» выросла на 52% год к году и достигла 699 тысяч рублей за год. А вот в МФТИ на нескольких направлениях стоимость обучения превысила 1 миллион рублей. Это программы «Прикладная математика и информатика», а также «Ядерная физика и технологии». Среди причин, как говорят ректоры, инфляция и желание поддерживать высокий уровень образования. Для этого нужно приглашать ведущих преподавателей, экспертов, а в IT-области и в смежных они просят довольно много. Кроме того, и другим преподавателям вузы в большинстве своем стабильно повышают зарплаты, продолжает ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин.
19: Программы, связанные с информационными технологиями, программы, связанные с искусственным интеллектом, они как раз находятся в топе интереса и абитуриентов, и вполне понятно желание здесь тоже определенным образом и немножко заработать на этом. У нас ведь сейчас примерно половина студентов в целом вообще в системе высшего образования учатся на платной основе. Другое дело, что доля платных студентов по разным специальностям, она, конечно, разная. Где-то, например, на инженерных специальностях, там платных студентов не так много.
18: Ощутимо подорожали и другие специальности. Например, в НИУ ВШС стоимость обучения по программе «Экономика» составила 1 миллион рублей, на 30% больше, чем годом ранее. В целом, как сообщал Интерфакс со ссылкой на Миноборнауки, средний рост стоимости обучения в российских вузах в текущем году составил почти 11%. Ранее глава Миноборнауки Валерий Фальков заявлял, что в российских вузах сократили 47 тысяч платных мест. Это коснулось таких направлений, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью. Рост стоимости обучения на этих программах может быть вызван в том числе и этим сокращением. А подорожание айтишных направлений обусловлено модой на эту отрасль, говорит ректор Росноу, председатель Совета Ассоциации негосударственных вузов России АНВУЗ, член Общественного совета Миноборнауки Владимир Зернов.
20: Факторы, как и прежде всего, это бренд вуза. На искусственный интеллект действительно есть, но не скачок, а небольшое повышение. Потому что, он стал модным. И сейчас все, кому не лень, начали везде искусственный интеллект. Вот мы тоже хотели, а в итоге сделали математическое моделирование. В принципе, это очень близкое, если не одно и то же.
21: Столько же людей идет, как обычно, на платное образование по наблюдениям или какая-то динамика?
20: Еще рано, пока трудно сказать. Я думаю, что будет столько же.
18: Также, как говорят ректоры, на рост стоимости обучения могло повлиять и то, что во время пандемии Миноборнауки просило не повышать цены. Поэтому нынешний рост – это, можно сказать, отложенный эффект. Вузы хотят привести стоимость в соответствии с текущей экономической ситуацией. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
3: Спрос на санаторный отдых в России снизился, пишут профессиональные паблики. Причины – рост цен, снижение доходов населения, а также сложности с транспортом и безопасностью при поездках в Крым или Сочи. Наталья Воробьева подробнее.
22: Цены на санатории в этом году выросли на 25-30%. Если раньше ехали отдыхать минимум на 21 день, то сейчас максимум на 10. Кавказские минеральные воды просили по загрузке примерно на 15%, а еще год назад спрос превышал предложение. Россияне отказываются от Сочи из-за сложной логистики. В Крыму схожая ситуация, плюс проблемы с бензином. Многие планировали ехать на полуостров на своих машинах. В 25-м по популярности санаториев республика находилась на третьем месте. Спрос частично держится на социальных путевках, говорит эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.
23: Народ начинает отодвигать вопросы санаторно-курортного лечения и отдыха даже не на второй, а там на третий, на четвертый, на пятый план. Крымские санатории неплохо загружались. Небольшой недостаток коммерческих клиентов компенсировался клиентами по социальным путевкам. Тут все очень индивидуально. Если Крым, то ценники стартуют от 5 500 рублей за ночь с питанием, с лечением до 26 000 рублей. Это зависит от локации, от формы собственности, государственной или частной, от номерного фонда. То же самое по другим регионам страны. Можно найти сейчас в июне санаторий и за 3 500 рублей в сутки, а можно найти и за 15, и за 30, и даже за 80 000 рублей в сутки, если говорить о премиальных санаториях Кавказских минеральных вод.
22: Мы позвонили в сервис онлайн-бронирования санаториев и курортных отелей. Там нам сказали, что сейчас действительно отказываются от поездок в Крым, но сразу предупредили, что если передумаете ехать, а до заезда осталось менее 2 недель, деньги не вернут. А вот спрос на кавказские минеральные воды, по словам представителей сервиса, не просел. Бронируют много, получше и подороже Кисловодск.
1: связи с чрезвычайной обстановкой. В Крыму многие люди сейчас отказываются, но в связи с тем, что эта обстановка в течение нескольких лет существует, и если их отказ меньше, чем за 2 недели, то будет 100% штраф.
7: А что на первой половине июля в Минводом?
1: В принципе, есть дешевые санатории профсоюзного уровня, ни красивого, ни модного, без спа. Но лечебная база там сильная. Если без лечения, стоимость будет 130 тысяч. Если, например, по дыханию, либо стройный силуэт, то это уже будет 148 тысяч. Это на двоих на 10 ночей. Либо можете взять программу антистресс. Она тоже стоит 148. Это с трехразовым питанием. Если рассматривать более высокого уровня, это, например, такие как Плаза, СПА, Кисловодск, там стоимость, конечно, уже от 350.
22: В Ессентуке можно съездить дешевле – за 108 тысяч рублей на двоих. Это санаторий профсоюзного уровня, то есть советской постройки. Дорога в эти суммы не входит. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
16: Между делом с Кирой Альтман.
5: Мой собеседник Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве, худрук Московского художественного театра имени Сергея Параджанова, очень обрадовался, когда услышал. Что вы делаете, когда ничего не делаете?
6: Я вообще к этому ничего, я неплохо отношусь вообще-то. Это ничего, это сильное явление вообще-то. Оно может тебя переформатировать даже. Это ничего. Все, что нас способно отвлечь от этой паузы с этим ничего, да, вот с этой большой, сильной паузы, тебя очень многое отвлекает. Это тот же наш любимый с вами Мефистофель. Но если ты с этим ничего хоть раз вошел в серьезный, тонкий, тихий разговор, ты к нему не можешь не возвращаться. Ты сам его хочешь потом. Это мощнейшая вещь, потому что эти паузы, да, вот не знаю, такие пробелы, что ли, между тем и тем, между тобой и тобой, есть эти пробелы, как у Цветаевой, между любовью и любовью распят мой век, мой час, да, вот между тобой и тобой этот пробел, если ты туда не нырнешь хоть один раз по-настоящему, ты, во-первых, не сможешь осознать, ну, я считаю, собственных ошибок, например.
5: Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
16: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В России не будет запрета на использование иностранных нейросетей, сказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. При этом он подчеркнул, что российские разработки в области искусственного интеллекта должны использоваться в структурах госсектора и на критической инфраструктуре. В Госдуму внесен законопроект о переносе погашения долга регионов по бюджетным кредитам. Предлагается дать им отсрочку до 2030 года по выплатам части бюджетных кредитов, которые не подлежат списанию в соответствии с ранее принятыми решениями властей. Речь идет о 100 миллиардах рублей. Дональд Трамп поддержал кандидатуру патриарха Иерусалимского Феофила III как возможного посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет израильский портал ИНЕТ. Трамп и Феофил встретились в Белом доме в минувший четверг. Патриарх Града Иерусалима и всея Палестины вручил президенту США одну из высших наград Иерусалимской православной церкви – Великий крест Ордена рыцарей Пресвятого Гроба. Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне убрал со своего сайта упоминание Трампа после решения суда, который запретил переименовывать площадку в честь американского лидера. Теперь на сайте указано старое название театра Кеннеди Центр. Фамилия Трампа пока остается на стене Кеннеди Центра, как и некоторые другие напоминания о 6 месяцах, в ходе которых главная театральная площадка Вашингтона носила имя действующего президента. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Си Цзиньпин прибыл с визитом в Северную Корею впервые за 7 лет. На этом фоне западные СМИ обнаружили в КНДР экономическое чудо с ресторанами и массовым строительством жилья и связали его с поставками вооружений в Россию. А китайский лидер якобы недоволен быстрым сближением Пхеньяна с Москвой. Комментарий Георгия Бофта. Евросоюз исключил авиакомпании Киргизии из черного списка и разрешил им полеты на свою территорию, сообщили власти страны. Киргизия находилась в черном списке 20 лет под предлогом проблем с безопасностью полетов. Почему Брюссель снял ограничения сейчас и смогут ли этим воспользоваться россияне? И в России впервые признали незаконным отчисление за диплом, написанный с помощью ИИ. Верховный суд Татарстана обязал университет восстановить студентку и заплатить ей компенсацию в 40 тысяч рублей, а также допустить ее работу к защите при оригинальности не менее 50%. Подробности на Business FM. Возвращение старшего брата Си Цзиньпин в Северной Корее. Китайского руководителя в пхеньянском аэропорту Сунан встречал лично Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Джу. Последний раз глава КНР посещал северокорейскую столицу в 2019 году, накануне саммита Большой Двадцатки в Осаке, в разгар американо-китайской торговой войны. Формально нынешний визит является ответом на посещение Ким Чен Ыном Пекина в прошлом сентябре для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. Нынешняя поездка стала первым зарубежным визитом Си Цзиньпина в 2026 году. Каких результатов визита можно ожидать? Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
4: Двусторонние отношения КНР и КНДР на пару лет заморозила пандемия ковида. Граница была закрыта по август 2023 года. Торговля обвалилась до нуля. Одновременно с этим Ким Чен Ын начал активно развивать отношения с Москвой. На фоне СВО между Пхеньяном и Москвой сформировалось полноценное военное партнерство. Тогда как Китай всегда воспринимал себя в роли старшего брата, незаменимого экономического донора и единственного настоящего союзника. Теперь же Россия отчасти выступает альтернативным источником технологий и ресурсов. Визит Си приурочен к 65-летию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи от 11 июля 1961 года. Это единственный действующий военный союз Китая с иностранным государством. Он обязывает оказать немедленную военную и иную помощь в случае нападения на КНДР. В 2021 году договор продлили на 20 лет. Накануне визита председателя Си Ким Чен Ын посетил новый завод по производству оружейного урана и заявил о планах наращивать ядерный арсенал ускоренными темпами. Показательна реакция китайского гостя. В опубликованной в главной газете КНДР «Надон Синмун» статье Си Цзиньпина он признавался в неизменной дружбе, призывал к углублению сотрудничества, в том числе военного. А вот о денуклеаризации в статье ни слова. Когда в сентябре прошлого года Ким и Си встречались в Пекине, этот термин также обошли стороной. В последнем выпуске так называемой «Белой книги по нераспространению» Пекин впервые пропустил тезис о денуклеаризации Корейского полуострова как цели своей политики. Похоже, Китай постепенно дрейфует к признанию КНДР де-факто ядерной державой. Стоит заметить, что на фоне нынешней обстановки в мире сейчас вообще мало аргументов в пользу ядерного нераспространения, особенно тех стран, которые испытывают внешнюю угрозу. Экономические отношения Пекина и Пхеньяна выглядят противоречиво. С одной стороны, двусторонняя торговля восстанавливается. С другой стороны, структура торговли остается примитивной. Главные статьи китайского экспорта в КНДР – соевое масло, ткани и сахар. А главная статья импорта – парики и изделия из волос. Си уже выразил готовность расширить сотрудничество в сельском хозяйстве, здравоохранении, строительстве и науке. Южнокорейские аналитики, разумеется, тут же предположили, что подобные экономические стимулы станут главным инструментом ослабления российского влияния на Пхеньян. Вопрос в том, насколько это реалистично. Ведь КНДР уже получила от России в том числе определенные военные технологии и возможности обхода санкций через разные схемы. Хотя в долгосрочном плане именно Китай располагает огромными ресурсами для реиндустриализации и реинтеграции Северной Кореи в мировую экономику, если Пхеньян когда-нибудь вообще решится на такой шаг. На визит китайского лидера с тревогой смотрит из Токио, где мерещится нарастающая ракетная угроза на фоне укрепления китайско-северокорейской оси. Пхеньян располагает ядерным арсеналом. получил Пхеньян и альтернативного стратегического партнера в лице России. Все это на фоне улучшения экономической конъюнктуры. Рост ВВП в прошлом году составил 3,7%. Во многом благодаря сотрудничеству с Россией, в том числе военному. Это усиливает переговорные позиции КНДР по сравнению с 2019 годом, когда КНДР нуждалась в китайской поддержке для противостояния Вашингтону. В ходе визита Си ожидается подписание целого пакета экономических соглашений в торговле, сельском хозяйстве, строительстве. Если же Си Цзиньпин действительно везет в Пхеньян некое неформальное послание от Трампа о возможности возобновления американо-северокорейского диалога, то от исхода таких консультаций зависит вся система безопасности Юго-Восточной Азии. Но ни в какие коммунике это не попадет. В отдаленном будущем может встать вопрос о том, что будет, когда и если интересы Пекина и Москвы в отношении Пхеньяна разойдутся. Пока они совпадают в главном. Оба хотят сохранить КНДР как противовес американскому присутствию в регионе. В более долгосрочном плане их видение будущей КНДР, открытой или закрытой, ядерной или безъядерной, вовлеченной в мировую экономику или нет, могут сильно не совпасть.
3: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Евросоюз исключил авиаперевозчиков Киргизии из черного списка и разрешил им полеты на свою территорию. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства в телеграм-канале. Киргизия находилась в черном списке 20 лет с 2006 года. Тогда ЕС заявила о проблемах с безопасностью полетов и контролем за гражданской авиацией. После многолетних реформ и проверок Еврокомиссия решила снять ограничения. Комментирует гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
8: Наши соседи активно развивают воздушную перевозку, в том числе и в Европу. Это такая квазисанкционная война, когда из России летать не ни, а вот все государства, где раньше рейсов толком-то и не было, сейчас стоят в большом количестве и летают европейские лоукостеры. А что самое удивительное, визы им лучше не выдают. И, понятное дело, это все направлено на реализацию потребностей внутреннего рынка, потому что бизнес в Европе тоже хочет зарабатывать. Если говорить о последствиях этого решения, то надо посмотреть, какие планы поставить. Ставят в первую очередь европейские перевозчики, что захотят сами организовать киргизские перевозчики. Но в любом случае, с учетом обширной нашей полетной программы и, скажем так, доступности этого региона с точки зрения перелетов, это очередной хаб, доступный для наших граждан. Это хорошая альтернатива Армении. Но мы в первую очередь для полетов в Европу сталкиваемся с визовыми ограничениями, а с ними ситуация лучше, на мой взгляд, не становится. Хотя, конечно, последнюю неделю мая европейские чиновники рапортовали о том, что, во-первых, много виз выдали, но это и понятно, вы убрали многократно и ввели одноразовые, по сути, те, кто раньше один раз в год обращался, сейчас обращаются до 3-4 раз в год. Если смотреть по фактически количеству путешествий в Европу, то, я думаю, цифра на самом деле не сильно растет, а скорее даже сокращается.
3: Артур Мурадян, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма. В марте этого года власти Киргизии подписали соглашение о поставках в республику самолетов Airbus A321neo. В документах по сделке говорилось, что по итогам аудитов Международной организации гражданской авиации в 2023-2024 годах было подтверждено соответствие авиационной системы Киргизии международным стандартам. Китайских туристов отпугнул крепкий рубль. Туры в Россию для них заметно подорожали. Ориентированные на китайцев отели, специализированные гиды и транспортные компании уже чувствуют недобор, рассказали бизнес-фэм участники рынка. При этом нередко туристы из Китая предпочитают вместо России Белоруссию. Подробнее Наталья Шашина.
9: Мы стали дорогой страной для китайских туристов, говорят эксперты отрасли. В валюте некоторые виды туров в Россию подорожали на 30%, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России по въездному туризму, гендиректор туроператора «Интурист» Александр Мусихин. И это без учета перелета из Китая, где свой вклад в цену внес ближневосточный конфликт, говорит он.
10: Среднее, то, что мы приводили, это где-то примерно на один тур без авиаперелета вместе с экскурсиями продолжительностью примерно одна неделя может стоить в районе 1100-1200 долларов. До вот укрепления рубля подобные туры стоили в районе 900-950 долларов. Разница, конечно, она чувствуется. Китайские туристы, если, конечно, они не деловые, а вот именно экскурсионные, здесь фактически все поставщики услуг, естественно, чувствуют чувствуют недобор. Это и гостиницы, это и транспорт, это и специализированные гиды, работающие как раз с китайским рынком. Это, конечно же, и объекты показа. Везде чувствуется то, что туристов несколько меньше, чем прогнозировалось.
12: Совпало несколько моментов. Во-первых, укрепление рубля. Во-вторых, то, что были вынуждены повысить ценник и сами отели и рестораны. Если несколько лет назад в Петербурге проживание, питание и экскурсии обходились туристу из Китая в $45 в день, сейчас такой пакет стоит уже $100, подсчитал вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан. И это заставляет китайцев смотреть на другие направления.
11: Конечно, мы видим снижение китайского турпотока. Пока не укрепится доллар, евро, причем укрепится хорошо, где-то до 90 рублей за доллар, до 100 рублей за евро, то есть не меньше. Уже мы стали невыгодной стороной для китайских туристов. В Беларуси на 30% дешевле. Китайские туристы, они смотрят не на достопримечательности, они смотрят на цену. Кстати, в Беларуси есть такое место, например, где проходил первый съезд, это вообще историческое место, в 1898 году первый съезд РСДРП. Да? И этот домик жив, здоров. И вот китайцы туда, кстати, с удовольствием едут в этот домик.
12: Впрочем, журналист, основатель платформы «Серый Мокко» Фэй Фан говорит, по его наблюдениям, поток меньше не стал. Но теперь китайцы все чаще едут в Россию не туром, а самостоятельно.
13: Мне кажется, то, что турагентство сообщает, это потому, что они уже представляют услуги. Но раз сейчас безвизовый режим, то китайские молодежи, они самостоятельно могут сюда приехать, попасть и путешествовать, как они считают нужно. Потому что традиционный тур уже не так интересен для молодежи. Самостоятельно сюда попасть не так дорого. Потому что сейчас очень много авиакомпаний, которые открыли маршрут, рейс из Китая до России. То есть выбор очень большой. Я, например, билет взял на 20 с лишним тысяч рублей в одну сторону. Это недорого.
12: Если в Москву и Петербург, а также Благовещенск, Хабаровск, Владивосток китайские туристы по-прежнему едут, то остальная часть России интересует их гораздо меньше. Хотя инфраструктура как раз перестраивается с расчетом на них. Неделю назад вступил в силу стандарт по заселению китайцев в отелях. Среди требований не заселять гостей в комнаты и на этажах с цифрой 4, которая воспринимается в Китае как несчастливая, а также иметь в номерах разные виды чая, лапшу быстрого приготовления и палочки для еды. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
16: Реклама.
14: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
15: Ищете уютное место для дня рождения?
24: Или теплых семейных встреч?
15: Семейное кафе «Тренди».
24: Вкусно, уютно для всех.
25: Семья всегда будет в тренде.
15: Тренди.рф.
26: Бронь столов 225-44-33.
27: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
28: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
16: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
29: Деньги. В XIV веке переводом денежных средств внутри страны занимались менялы-банкиры. Их можно было найти в любом европейском торговом центре. При этом лишь немногие из них брались за перевод денег в другую страну. Занимавшихся международными транзакциями называли купцами-банкирами.
16: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
22: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
16: Арбитраж.
22: 9-й арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение арбитражного суда Москвы о немедленном взыскании с бельгийского депозитария Евроклирбанк порядка 200 миллиардов евро или более 18 триллионов рублей в пользу Банка России. Следует из картотеки арбитражных дел. Жалоба Евроклир на это определение отклонена. 15 мая арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России к Евроклир, взыскав с депозитария около 200 миллиардов евро. Позднее суд удовлетворил ходатайство ЦБ о немедленном исполнении решения. В ответ Евроклир подал апелляционную жалобу.
16: Отчеты и планы.
22: Частная сеть клиник «Семейный доктор» открыла в Москве флагманский медицинский центр площадью 17 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект составили 2 миллиарда рублей, из них 40% ушло на оборудование. Центр в Хамовниках объединит диагностику, бальнеологию, спа и термальные комплексы. Постепенно запустит поликлинику, реабилитацию, косметологию и программы «Анти-Эйдж». Окупаемость проекта около 3 лет. Как сообщила гендиректор сети Юлия Графова, при выходе на проектную мощность вклад Центра медицины семейного доктора может составить до 30% совокупной выручки всей сети. Власти Латвии приняли решение заблокировать доступ к 8 российским интернет-ресурсам. Ограничительные меры утвердил Национальный совет по электронным СМИ страны, сообщает портал Delphi. В перечень заблокированных ресурсов вошли Marketplace Wildberries, интернет-магазин «Книг Лабиринт», сайт издательства АСТ, книжный сервис LifeLib, волгоградский новостной портал V1, ресурс РБК «Компании», а также 2 спортивных портала. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Apple представила новые iOS 27 с интеграцией искусственного интеллекта. Компания провела свою ежегодную конференцию WWDC. Она стала последней для Тима Кука в качестве главы Apple. С 1 сентября его позаймет Джон Тернос. Из примечательного, новая операционная система iOS 27 будет поддерживаться даже на iPhone 11, который вышел еще в 2019 году. Дизайн так называемого жидкого стекла можно будет регулировать, либо сделать его более прозрачным, либо полностью выключить. Кроме того, голосовой помощник Siri получил интеграцию с нейросетью Gemini от Google. Теперь она называется Siri AI и работает как привычный чат-бот, и можно задавать вопросы, она будет на них отвечать. Также с ее помощью можно будет искать фотографии в галерее устройства или письма в почте. Siri AI будет встроена во всю экосистему Apple и получит отдельное приложение. Однако полный функционал будет доступен только на самых мощных устройствах iPhone 17 Pro или MacBook Pro M3. К тому же на старте она будет доступна только на английском языке, и в ближайшее время поддержка русского языка не появится. Комментирует блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов.
0: Вся линейка операционных систем с индексом 27, большая работа над ошибками. То есть они немножко докрутили дизайн, причем в прямом смысле. Теперь появился ползунок, который управляет степенью прозрачности нового стиля Liquid Glass. И я знаю, что многие не взлюбили iOS 26 прошлогоднюю как раз из-за того, что было слишком много эффектов. Вот теперь их можно притушить и пользоваться с удовольствием. Но это вершина айсберга. Практически вся презентация была посвящена новой Siri AI и Apple Intelligence нового поколения, которые пересобрали на ресурсах, в том числе модели Google, и об этом тоже было известно заранее, но вот теперь это подтвердилось. Много интересных решений, по сути, ничего экстраординарного того, что не было на рынке, но какие-то нюансы интеграции в операционную систему, конечно же, сделаны на лучшем уровне, как это умеет Apple. Но есть одна большая проблема, это то, что все заявленное пока будет работать в бета-версии, это damage control ситуации 2024 года, когда показывали, рассказывали про Apple Intelligence слишком радужно и красиво, а вышло все не так нарядно, что сгенерировало коллективные иски к Apple, и компания вынуждена была платить десятки миллионов долларов, чтобы этот вопрос заметить. Поэтому теперь это все идет под лейблом бета, и самое, конечно, неприятное для нас, пока только на английском языке. Я сам вел прямые эфиры на разных площадках, и могу сказать, что за 15 лет, что я слежу за презентациями Apple публично, наверное, это одна из самых слабых презентаций, потому что фактически ничего интересного не показали. Но стоит между строк много чего изучить, потому что есть еще и новый детский режим, который действительно круто прокачал возможности родительского контроля. И самое грустное в этом всем то, что это была последняя презентация Тима Кука, он официально попрощался в конце конференции, и уже следующую презентацию в сентябре айфонов будет вести новый генеральный директор. Поэтому эпоха Тима Кука подошла к концу.
3: Валентин Петухов, блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom. Также Apple представила еще несколько новых функций. Например, в приложении «Пароли» можно будет нажатием одной кнопки поменять все пароли к различным сервисам, которые появились в каких-либо утечках данных, то есть скомпрометированные, причем система поменяет пароли именно на сервисах, а не просто внутри телефона. Анимация и запуск приложения, по утверждениям Apple, был ускорен на 30%, а скорость передачи фото, видео и других данных через AirDrop увеличили на 80%. Отчисление за сгенерированный диплом признали незаконным. Такое решение вынес Верховный суд Татарстана. Инстанция признала незаконным отчисление студентки из-за высокого процента и контента в ее выпускной работе, передает ТАСС. По данным агентства, речь идет о Московском международном университете в Казани. Суд постановил восстановить студентку 4 курса лингвистического факультета в статусе обучающейся и допустить ее работу к защите при оригинальности не менее 50%. Также ВУЗ обязали выплатить студентке 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба и 20 тысяч рублей штрафа. Проверка дипломов на ИИ явление относительно новые пока носит рекомендательный характер, говорит предприниматель и преподаватель ВШЭ Алексей Карлов.
1: На наличие искусственного интеллекта, конечно, работы проверяются аналогично антиплагиату. Фактически, наличие искусственного интеллекта, чистая генерация, приравнивается к чужому цитированию, заимствованию или плагиату. Но все подобные проверки могут быть юридически значимыми, то есть можно отказать студенту или студентке, только если подобный процент и подобный фактор вшит в сам регламент поступления или сдачи экзамена, либо выпускной работы. Если подобное там не прописано в регламентирующих документах, то ни ВУЗ, ни любой другой учебник заведение не имеет права отчислять студента. Примерно так же с антиплагиатом. Пока это не несли в нормы, антиплагиат был только рекомендательным характером. Есть еще один подводный камень. Пока в мире нет ни одной системы, которая бы на 100% могла гарантировать, что текст сделан с помощью искусственного интеллекта или полностью человеком. Потому что нет общепринятой практики маркировки текста, нету открытых баз данных от нейросетей, и к тому же пока нету ни одной системы, которая могла бы на 100% подтвердить,

0: о каналах.
1: Дороже 550 миллионов. Выводы. Первый. Ключевая переменная при расчете налога – кадастровая стоимость. Значит, необходимо проверить, не завышена ли она. Если завышена или в расчет попали лишние площади, стоимость можно и нужно оспорить через соответствующую комиссию или в суде. Вывод второй. Покупатели уходят к компактному люксу, чтобы остаться в рамках 300 миллионов. Как вариант, часть сделок перейдут в серую зону и официально будут оформляться как до 300-миллионные. Инвесторы пересматривают подходы к объектам дороже пороговых значений, в отношении которых модель «купил-улучшил-продал» становится убыточной. Девелоперы переходят к 300-400-метровым домам на 8-12 сотках, дробят лоты и делают оспаривание кадастровой стоимости стандартной процедурой. И третий вывод. Налоговое структурирование стало обязательным элементом элитной сделки. Сегодня надо понимать не только цену объекта, но и стоимость владения в горизонте нескольких лет. А игнорирование налогового прогноза ведет к прямой потере капитала. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Сборная России по футболу разгромила команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче. Встреча прошла в Калининграде на Ростех-арене и завершилась со счетом 3-0. Ранее россияне обыграли с таким же счетом сборную Буркина-Фасо, но уступили Египту 0-1. Совет Международной Федерации парусного спорта допустил атлетов из России до соревнований среди юниоров с флагом и гимном. Также Федерация сняла ограничения с белорусских спортсменов. Решение распространяется на турниры среди участников в возрасте до 23 лет. Мессенджер Max начали удалять с Android. Приложение исчезло из App Gallery, магазина приложений для устройства Huawei. Теперь при переходе по ссылке с официального сайта приложение не отображается. Россияне за 3 месяца потратили на покупку ювелирных изделий 130 миллиардов 700 миллионов рублей, на 4% больше, чем годом ранее, почитали аналитики Соколов. Розничные цены на ювелирные изделия в январе-марте увеличились на 2,8%, а средний чек вырос на 6,8% до 10 806 рублей. Россия заняла 1 место по числу своих туристов на главном пляжном курорте Турции. Речь идет об Анталье, которую в мае посетили более 430 тысяч россиян, сообщили в АТОР. Самыми популярными курортами провинции стали Кемер, Аланья и Сиде. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Европа запретит себе российскую рыбу. В Брюсселе обнародовали 21-й санкционный пакет. В него включили еще 31 российский банк. Также там хотят ограничить продажу России СПГ-танкеров и сохранить потолок цен на российскую нефть – $44 за баррель. А еще запретить или ограничить импорт трески и другой рыбы из России. Комментарий Георгия Бофта. В России расширят список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю. Как заявили в Минфине, это такой дополнительный механизм защиты инвесторов. Сегодня квалам разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют. И японские автомобили уверенно опередили европейцев по пробегу и надежности в США. Лидерами аналитики платформы IC Cars назвали марки Toyota, Lexus, Honda и Acura. В то же время некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли показать даже минимального результата. Подробности на Business FM. Двадцать 21-й акт долгосрочной экономической осады. Еврокомиссия представила предложение по очередному пакету санкций против России. Как можно предварительно оценить эффект от новых санкций? Комментарии Георгия Бофт, автора телеграм-канала «Бофт знает».
5: 21-й пакет внешне выглядит как один из самых масштабных по числу инструментов. Вопрос его эффективности. Так, запрет на въезд в ЕС всем служившим в российской армии с февраля 22 года выглядит жестко, хотя нет никакой зависимости между доступностью виз для российских военных и боеспособностью армии или наполнением бюджета. При этом впервые под эмбарго попала целая социальная группа, без разбора, не менее 2 миллионов человек с семьями и ближайшим окружением.

0: чего раньше не было. Более содержательная часть с точки зрения экономического эффекта – расширение черного списка на 170 физических и юридических лиц, а также запрет на проведение транзакций еще на 31 российский банк, а также на 20 финучреждений, криптоплатформ и нефтетрейдеров в третьих странах. Последний пункт – это удар по сети посредников. Но санкции против этих структур имеют двоякий эффект. С одной стороны, создают реальные проблемы для транзакций, с другой – ускоряют уход от транзакций в долларах и евро. Ответом Москвы будет не сворачивание схем, а их усложнение и перенос юрисдикции, не связанные с западным регулированием. Отдельная тема – крипто, которая превращается в инструмент обхода санкций, в том числе в расчетах между госструктурами. В то же время эффективность будет ограничена децентрализованной природой подобных инструментов. Закрытие одной платформы означает переход на другую, хотя избежать увеличения транзакционных издержек все же не удастся. По некоторым оценкам, каждый этап расширения финансовых санкций добавляет от 2 до 5 процентных пунктов к стоимости проведения внешних платежей. Ограничения на поставку металлов и сплавов призваны ударить по производству высокоточных систем и дронов, где сохраняется зависимость от западных компонентов. Однако значительная часть компонентов для тех же БПЛА давно поступает в Россию через третьи страны, прежде всего через Китай. Новые ограничения могут повысить издержки, а также себестоимость производства дронов, но не создают пока непреодолимых барьеров. Введение санкций против 2 российских портов и 4 аэропортов, название которых еще не раскрыто, станет продолжением прежней логики, когда под удар попадают либо пункты нефтеэкспорта, либо объекты, через которые происходит обход санкций. Европейские компании, страховщики, банки, логистические операторы, бункеровщики и так уже по факту воздерживаются от обслуживания российских судов. Эффективность этой меры критически зависит от того, насколько строго она будет применяться к третьим сторонам. Запрет продажи СПГ-танкеров видится болезненной мерой, хотя краткосрочный эффект не очевиден. Россия сейчас строит собственную флотилию газовозов ледового класса для обслуживания арктических СПГ-проектов. Правда, единственный способный строить суда подобного класса завод – это «Звезда» на Дальнем Востоке, который сталкивается с технологическими ограничениями, нехваткой персонала и отсутствием ряда критических импортных компонентов. Болезненным может стать решение отложить пересмотр до января 2027 года нынешнего потолка цен на российскую нефть. Он составляет чуть более 44 долларов за баррель. При формальном соблюдении ценового потолка российский теневой флот, как известно, может работать в том числе с европейскими финансовыми рынками. Цель санкционеров – лишить Москву дополнительных нефтяных доходов благодаря высоким ценам из-за войны с Ираном. Распространение санкций на импорт рыбопродуктов произойдет впервые. Россия входит в десятку крупнейших рыбодобывающих держав мира. Однако ЕС давно не является ключевым рынком сбыта. Эту роль взял на себя Китай. На втором месте Япония, на третьем – Южная Корея. Хотя в ЕС все еще поставляется минтай и треска. По треске Россия – один из мировых лидеров по добыче, прежде всего в Баренцевом море. Прямые потери российского рыбного экспорта от закрытия европейского рынка можно оценить в диапазоне 500-700 миллионов долларов в год. Ключевой вопрос в связи с новым пакетом – это когда накопленные транзакционные издержки и прочие ограничения могут превратиться из обременительных в критические? И могут ли? Пока Россия демонстрирует высокую степень адаптации.
1: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». О том, как будет работать запрет на въезд в Евросоюз участников СВО, в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Зарубежные сервисы, ушедшие из России, снова без VPN. Билайн открыл доступ к Spotify, Netflix, Ticketmaster, Brawl Stars и ряду других платформ, владельцы которых ранее сами ограничили работу в стране. Раньше технология работала только внутри плана B, а теперь появилась и в обновленной подписке B. Компания называет это развитием идеи так называемых белых VPN, комментирует гендиректор Билайна Сергей Анохин.
2: Речь идет о тех сервисах, которые перестали оказывать услуги в России, хотя раньше не работали. При этом они не запрещены решением Роскомнадзора. Мы работаем над тем, чтобы перечень таких сервисов для наших абонентов пополнялся. Это именно реализация той самой идеи, которая обсуждалась таким рабочим названием «Белый VPN». Мы постарались сделать это максимально бесшовно. просто встроить это по умолчанию в тариф, и чтобы от нашего пользователя ничего не требовалось дополнительно.
3: Если доступ как-то извне захотят заблокировать, не умрет ли сервис?
2: Не исключаю, что могут быть какие-то изменения в технических параметрах, которые будут требовать от нас поддержания, от актуальности технических настроек внутри, билайна внутри инфраструктуры. У нас на подписке план Б определенные сервисы доступны были уже достаточно длительное время, и за это время практика показала, что мы можем обеспечить устойчивость, работоспособность такого решения.
3: Как вы относитесь к идее введения государственного VPN, так называемого единого?
2: Конечно, если у государства будут определенные понимания там целей, задач, какого-то универсального инструмента, они это сделают. В целом, мы как частные компании, как игроки рынка, заинтересованы в том, чтобы такие сервисы для удобства клиентов появлялись, ну и мы это и делаем.
1: Сергей Анохин, гендиректор Билайна. Стоимость самого плана Б сейчас варьируется примерно от 550 до 700 рублей в месяц в зависимости от региона. При этом оператор убирает только необходимость VPN. Для многих зарубежных сервисов пользователям все равно понадобятся иностранные аккаунты, потому что российские профили сами платформы заблокировали. О планах создания Роскомнадзором государственного VPN ранее написали ряд СМИ. А по их данным, такое предложение обсуждалось на недавнем совещании с Яндексом, ВК, 1С, Positive Technologies и другими. Согласно идее, гос-VPN будет предназначен для российских разработчиков, у которых пропал стабильный доступ к иностранным сервисам и репозитариям, необходимым для работы. С апреля у компании систематически обрывается доступ к GitHub и другим зарубежным платформам, без которых не работает современная разработка. Решение логичное, но есть нюанс, говорит гендиректор-разработчик CRM системы Мегаплан Сергей Козлов.
4: Логика создания гос-VPN близка к логике валютных магазинов «Березка» с джинсами в советское время. То есть некое место, через которое по привилегированному списку часть аудитории имеет доступ. Это не отменяет то, что вокруг будут для непривилегированных другие точки параллельного доступа. Проблема единого такого большого магазина «Березка» в том, что сложно покрыть все случаи. То есть кроме больших хостингов уровня GitHub, GitLab, нужна еще бизнесу частные мелкие зарубежные серверы, которые единому сервису тяжело будет покрыть. Кроме этого, получается, что единый вход – единое узкое горлышко, которое легче перекрыть, если захочется с той стороны это сделать. Опыт такой, если посмотреть в историю создания отечественных репозиториев, уже был. Был GitFlick, MossHub, Airfreed, Gitverse. Для локальных проектов проблемы никогда не существовало. Суть в том, что репозитория кода — это живая, постоянно обновляемая сущность. А если ее отпочковать, то все будущие изменения уже не смогут быть внесены зарубежными авторами.
1: Сергей Козлов, гендиректор-разработчик CRM-системы «Мегаплан». По данным СМИ, в отрасли идеи Роскомнадзора подключить все компании к единой государственной точке доступа восприняли без энтузиазма и даже посчитали опасной. Через такой канал иностранные сервисы легче всего заблокируют россиян, которых они и так ограничивают санкциями. К тому же Роскомнадзор уже сейчас управляет доступом в интернет через провайдеров, отмечает технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
5: Компании-разработчики и так сейчас, естественно, закупают серваки себе, работают с них, где там все открыто, иначе это невозможно, если ты в коммерческой части работаешь. Бизнес давно бы встал, если бы никто не адаптировался. То есть они хотят гос, просто они хотят начать с компании, ну и дальше спустить в людей. И появится прослойка, как там условно в Иране. Есть у кого полностью открыто все, а остальным там ограничено. Также и здесь регулировать по нажатию кнопки. Задачу преследуют все-таки чуть-чуть, а не другую, на мой взгляд. А если мы рассматриваем государственный VPN для предоставления доступа в интернет, это как бы бессмысленно, потому что ТСПУ Роскомнадзора уже регулирует всех провайдеров. Давайте представим, есть гос-VPN, в котором белые списки, там черные списки, ну и все, и он запрещает вам куда-то ходить, куда-то предоставляет доступ. Сейчас ровно такое же. Например, вы заходите на YouTube, он не работает, а белые списки и так доступны, к примеру, ВК, там Яндекс, ну и банки. То есть сама идея непонятна, зачем защищать подключение, это дело каждого. Непонятно, что тогда с днем гос? Сейчас и так можно зарегистрировать в Роскомнадзоре официально что-то как VPN-сервис и согласовать с ним для определенного там ряда пользователей будет предоставляться доступ в YouTube, Telegram, что это нужно в части работы и все. Ну, то есть и на них ограничения не будут накладываться. А гос подразумевает, как, к примеру, госуслуги для каждого гражданина. Потратить на него деньги – это как бы одна там история. Предоставлять доступ, какое удобство он создаст, тоже не ясно.
1: Александр Кукольчук, технический директор Calibrity Group. Кроме того, Роскомнадзор предложил компаниям поддерживать с ним оперативную связь и обращаться при необходимости. Тогда ведомство сможет вручную решать отдельные проблемы с доступом к иностранным ресурсам. И была выдвинута идея создать российский репозитарий. Мы отправили запрос в Роскомнадзор. Японские автомобили уверенно опередили европейцев по пробегу и надежности. Аналитики популярной американской платформы IC Cars изучили более 174 миллионов машин США и определили, у каких брендов выше шансы преодолеть отметку в 400 тысяч километров. Средние показатели по всем брендам около 5%, но у лидеров цифры в разы выше. Toyota почти 18%, Lexus 13%, Honda 11%, Acura 7%. Пятерку лучших также вошла принадлежащая General Motors GMC с результатом более 4,5% электрокары. Tesla продемонстрировали аналогичный показатель, что стало неожиданностью для многих экспертов. В то же время некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли показать даже минимального результата. Ни один из автомобилей Jaguar, Mini и Maserati не смог проехать 400 тысяч километров. Еще 8 марок, среди которых Audi, BMW, Porsche, Hyundai и Kia, не дотянули даже до 1%, а у Mercedes менее 2%. Комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
6: История с рейтингами довольно сложная. Методики разные, поэтому результаты всегда разные. Но в целом их всех объединяет последние лет 20-25 две тенденции. Первое, японцы сохраняют свой уровень качества. Он, конечно, ниже, чем на автомобиле производства 80-х годов, 90-х годов, потому что машины сейчас стали сложнее и намного более короткие сроки их выхода на рынок, потому что надо конкурировать с китайцами, поэтому машины выходят сырыми. Но у японцев они в любом случае менее сырые, чем у всех остальных. Сваливается качество у немцев, количество обращений по гарантии по немцам выросло во много раз по сравнению с теми же 90-ми годами. В первую очередь это Audi, BMW, чуть меньшей степени Mercedes, но лидирующих мест нет у немцев ни в одном исследовании. Японцы в надежности продолжают лидировать и продолжает лидировать Toyota, благодаря в том числе своим институтам бережливого производства, подходу к работе с поставщиками, философии кайдзен и так далее. Европа отстает, не совсем понятно пока, какое место будет у Китая в этих рейтингах. Пока, по ощущениям, Китай чуть отстает от Европы, конечно, безнадежно пока отстает от Японии, но китайцы быстро учатся. Если они сейчас научились делать современные, комфортные, недорогие автомобили, совершенно точно скоро они научатся делать их еще и надежными.
1: Артем Бобцов, автоэксперт. Как отмечают эксперты, в России многие автомобилисты уже давно обращают внимание на японские марки, как на эталон надежности. Даже на вторичном рынке Toyota, Honda и Mazda пользуются стабильным спросом, а их стоимость снижается медленнее, чем у конкурентов.
7: Компании и корпорации.
8: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
9: Ценные бумаги.
8: Совкомбанк предложил закрепить в уставе возможность выплачивать дивиденды не только деньгами, но и иным имуществом. Этот вопрос рассмотрят акционеры на общем собрании 30 июня. В конце мая Совкомбанк анонсировал дивиденды по итогам 2025 года в размере 35 копеек на акцию, аналогично прошлогодним выплатам. Дивидендная доходность по текущим ценам составляет около 3%. Последний день для покупки акций под дивиденды 10 июля. Почта России увеличила объем размещения облигаций до 7 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости, источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 16,95% годовых. Компания во вторник собирала заявки инвесторов на десятилетние облигации с офертой через 2 года и ежемесячными купонами. Объем размещения первоначально планировался в размере 5 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 15 июня.
9: Отчеты и планы.
8: Google снизила цену на самую дешевую подписку для доступа к нейросетям AI Plus до $5 в месяц, а также увеличила объем хранилища до 400 гигабайт. AI Plus дает доступность генерации видео, расширенному использованию Gemini 3.1 Pro и Deep Research. Обновления вышли на фоне жалоб пользователей на низкие лимиты в Gemini. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В России расширят список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю. Об этом заявил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, неквалифицированным инвесторам разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют, но торги этими активами несут повышенные риски. Поэтому власти хотят внедрить дополнительные механизмы защиты инвесторов. И это в том числе комиссии при покупке-продаже этих криптовалют. Валерий Убадоев продолжит.
10: На данный момент, по данным CoinMarketCap и TradingView, 5 крупнейших криптовалют по капитализации – это биткоин, эфир, долларовый стейблкоин USDT, монета BNB и еще один долларовый стейблкоин USDC. Однако, по словам замминистра финансов Ивана Чебескова, торги некоторыми из вышеперечисленных монет несут дополнительные риски, от которых власти хотят защитить инвесторов. При этом механизм защиты подразумевает под собой в том числе и комиссии при покупке-продаже. По мнению Минфина, это, наряду с рекомендациями, будет стимулировать граждан к владению более безопасными с точки зрения властей активами. Размер комиссий не уточняется. Но меры могут быть и другими. Это, например, средства технической защиты. Что это конкретно, также не уточняется. Скорее всего, это дополнительные тестирования, какие-либо лимиты или период охлаждения на вывод средств, считают эксперты. Дополнительные риски несут в себе, по мнению Минфина, стейблкоины USDT и USDC, так как они выпускаются зарубежными эмитентами. Следовательно, активы в этих монетах могут быть заморожены. Например, эмитент USDT Tether сообщал о заморозке 344 миллионов долларов на двух кошельках, связанных с обходом санкций, по запросу от американских властей. Кроме того, в прошлом году компания заблокировала средства российской криптобиржи Garantex. Также рискованной считают монету BNB, выпущенной криптобиржей Binance. Эта платформа вводила ограничения против российских клиентов. Но конкретно в случае с BNB опасения выглядят безосновательными, объясняет основатель Bit.ok Дмитрий Мачихин.
11: Что касается позиции самого Binance относительно России, уход биржи и отказ от работы с российскими пользователями не означает, что держатели этой монеты имеют какие-то риски. Это совершенно две разных, так сказать, корзины. Я могу держать BNB на кошельке, никто об этом никогда не узнает. Мы уверенно едем в регулируемую среду, где для того, чтобы покупать криптовалюты с банковской карточки, нужно будет соблюдать определенные правила. Регуляторам важно, чтобы все было в духе международного регулирования, при этом не нарушало права инвесторов, у которых, повторюсь, есть и всегда будет выбор работать им официально по правилам, по новым, либо оставаться в тени в DeFi, но со всеми вытекающими.
10: При этом, как уточнил председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов, окончательный перечень всех доступных криптовалют будет отличаться у разных организаторов торгов. Предполагается, что Банк России установит список для неквалов, а вот для квалифицированных инвесторов отечественные биржи получат право формировать собственные перечни. Все это часть законопроекта по регулированию крипторынка, и до сих пор не все до конца понятно, как конкретно это будет работать, так как регулирование продолжает дорабатываться в реальном времени. Понятно лишь то, что легальная торговля будет похожа на бег с препятствиями, считает гендиректор Крипто.А Алена Нариньяни.
12: Какие конкретно это будут правила ограничения, пока непонятно, кроме того, что не все монеты доступны, не на всю сумму можно закупаться, соответственно, торги будут проходить в определенное время на определенных биржах и при определенных условиях, там будут определенные кошельки, которыми можно пользоваться. Ну, собственно говоря, это будет бег с препятствиями, полный дополнительных усложнений. Пользователи, которые имеют опыт работы с той же Binance, Coinbase, с другими биржами, которые до недавнего времени работали на российском рынке, и многие из них продолжают работать на российском рынке, либо российские пользователи продолжать с ними сотрудничать через аккаунты других регионов, это будет означать, что с российской биржей работать не так удобно, как с международными площадками.
10: Закон о регулировании крипторынка могут принять уже в июне, а вступить в силу он может до конца года. Стоит напомнить, что, как сообщалось ранее, неквалифицированные инвесторы смогут вкладывать в крипту до 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Ими будут выступать, например, брокеры или управляющие компании, которые появятся на российском рынке. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Business FM.
1: Российский аналог Starlink столкнулся с первой потерей на орбите. По данным сервисов отслеживания спутников, один из аппаратов проекта «Рассвет» компании «Бюро 1440», запущенных 23 марта, еще в апреле начал терять высоту без признаков маневров и 6 июня предположительно сгорел в атмосфере. Буквально на ПМФ глава X-холдинга, куда входит «Бюро 1440», Алексей Шелопков говорил, что коммерческий запуск спутникового интернета намечен уже на 27 год. Что это может значить для проекта, комментирует ведущий специалист компании «Лотос ТМ», кандидат технаук Александр Галышко.
13: Если спутник отсутствует на орбите, его не инопланетяне забрали, скорее всего, он упал. Если он не очень большой, то, конечно, может сгореть без остатка. Но вопрос в другом. Почему это произошло? Когда проходит информация, что орбитальная группировка вдруг уменьшается, возникнут вопросы к оператору. Что с остальными спутниками происходит? Причина, по которой он потерян, может касаться остальных спутников, может не касаться. Каждая система находится, на самом деле, в процессе совершенствования. Тот же Илон Маск спутников своих понаделал очень много, и уже те спутники, которые вначале запускал, они давно уже сгорели в атмосфере.
14: Программа минимум какая-то есть на эту группировку?
13: Нужно понимать, на какой территории хотите предоставлять услуги. Когда спутников всего 16, на весь мир, конечно, они работать не смогут. Нужно же, чтобы между спутниками было какое-то расстояние, которое можно преодолеть лазерной связью, и чтобы связь, так сказать, не прерывалась. Поэтому спутников несколько сотен, наверное, должно быть.
1: Александр Галышко, ведущий специалист компании Lotus TM. Бюро 1440 заявляет, что потеря одного аппарата не повлияет на сроки и качество сервиса. Сейчас, по данным компании, на орбите находится 6 экспериментальных аппаратов «Рассвет» и еще 15 спутников мартовского запуска. К 30 году компания намерена вывести на орбиту 292 спутника. На проект планирует направить более 100 миллиардов рублей государственных средств и еще 329 миллиардов собственные инвестиции компании. Индекс Мосбиржи обновил во вторник минимум года, но закрылся в небольшом плюсе. Рубль рос, нефть снижалась, при этом американские индексы упали. С обзором торговых площадок наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
15: Российский рынок акций по итогам вторника не сильно, но все-таки вырос. 0,2% за основную торговую сессию прибавил индекс Московской биржи. Закрытие 2522 пункта, хотя в течение дня уходил рынок ниже значения 2500, потом отскочил, пока уровень устоял. Но 2500 это, конечно, важный уровень, с учетом того, что в предыдущие годы не раз мы подходили к этому уровню, пробивали, потом хорошо отскакивали. Ну, посмотрим, устоит ли этот уровень в текущий раз. И рубль продолжает расти, что было против рынка. И нефть тоже против рынка акций. Нефть снижалась. Но что касается рубля, 13 копеек потеряла китайская валюта. Закрытие 10 рублей 58 копеек. Доллар опустился ниже 72 рублей. Рубль продолжает отыгрывать потери прошлой недели и даже повышенные покупки валюты. Валюты Банком России выше 5 миллиардов пока не приводят к тому, что рубль начал слабеть. Наоборот, мы наблюдаем приток валюты, во всяком случае, в мае, согласно обзору рисков финансовых рынков Банка России, резко увеличили крупнейшие экспортеры продажи валюты сразу почти на 40%, и было продано 10 миллиардов 200 миллионов долларов. В апреле 7,3 миллиарда было проданы экспортерами. Совокупно получается у нас 17,5 миллиардов за апрель-май. Что касается нефинансовых организаций, то в мае они немножко сократили продажи до 28 миллиардов 100 миллионов. 29,8 было в апреле. Но продажи валюты в целом нефинансовыми организациями остаются на повышенных объемах. Цены на нефть снизились. Если рассматривать вечер вторника, то смесь Brent в районе 91,5 доллара, хотя вечером появились сообщения от президента США Дональда Трампа, который заявил, что американский вертолет, ранее упавший у берегов Омана, был сбит Ираном, и штаты обязаны будут ответить на это. Каким будет ответ, Трамп не сказал, рынок ждет, но, как мы видим, рынок нефти особо не реагировал на это, хотя отскочил от минимальных значений, но упал американский рынок акций. В моменте индекс широкого рынка S&P 500 терял около 1,5%, а индекс биржи NASDAQ, в расчет которого входит 100 крупнейших корпораций, обвалился на 3%.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
16: Продолжительность жизни.
17: Каждый год тысячи людей погибают в ожидании донорского органа. Очередь на пересадку почки в среднем занимает от 3 до 5 лет. Биопечать органов может навсегда решить эту проблему.
18: журналист Алена Копылова.
19: Вместо чернил в биопринтере смесь живых клеток, белков и гидрогелей, которая удерживает клетки вместе и создает структуру. Прибор послойно наносит этот материал по цифровой модели, точно так же, как обычный 3D-принтер создает пластиковый объект. Только вместо пластика – живая ткань. Главная сложность – не просто напечатать форму, а создать работающий орган. Например, почка содержит более 20 типов клеток и сложнейшую сеть капилляров, по которым кровь достигает каждого нефрона. Без этой сети ткань погибает. Пока что именно создание кровеносных сосудов внутри органа остается главным нерешенным вопросом биопечати. Однако недавно команда из Гарварда разработала инновационный метод биопечати сосудистых сетей. Это принципиальный шаг. Раньше напечатать функциональный сосуд было практически невозможно. А университет Карнеги-Меллон получил от американского агентства перспективных медицинских исследований $28,5 миллионов на создание биопечатной печени с расчетом выйти на доклинические испытания в течение 5 лет. Первые клинические испытания биопечатных тканей на людях уже идут. По прогнозам исследователей, первый полноценный напечатанный орган может быть пересажен человеку в ближайшие 10-15 лет.
18: Продолжительность жизни на Business FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Business FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Мы создавали наш Телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
20: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Число эвакуированных из-за пожара на газопроводе в Дагестане выросло почти до 140. Все они размещены у родственников, сообщил ТАСС глава Кизыл-Юрта Маматханов. Трубу перекрыли на отрезке более 50 километров. Ранее там произошли 3 взрыва. Факел пламени достигал 15 метров. Горение потушено. Пострадавших нет. Причиной хлопка в автомобиле на юго-западе Москвы стал подозрительный предмет. Его обезвредили, сообщили ТАСС в Следственном комитете. Предмет был обнаружен под китайским электромобилем «Зикр», припаркованным на улице Веденского. Обезвредили его при помощи детонации. В следкоме сообщили, что никто не пострадал. Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет «Апач» во время патрулирования над Ормузским проливом. Оба пилота не пострадали и находятся в безопасности, но США должны ответить, отметил президент. НАСА назвала астронавтов, которые отправятся на Луну в рамках миссии «Артемида-3» в 2027 году. В состав экипажа вошли Андре Дуглас, Люка Пармитано, Фрэнк Рубио и командир Рэнди Бресник. В НАСА добавили, что в рамках миссии астронавты проведут ряд испытаний на околоземной орбите. Результаты будут использованы для миссии «Артемида-4», в ходе которой члены экипажа отправятся к Южному полюсу Луны уже в 2028 году. Новости на Business FM каждый 15 минут. Держитесь курса.
18: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Панчулеев. Здравствуйте. Российский фондовый рынок обновил минимум года, упав в моменте ниже ключевой поддержки в 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. Все это на фоне укрепления российской валюты и снижения нефтяных котировок. Каковы еще причины такого падения? Есть ли сейчас смысл заходить в рынок акций? Евросоюз запретит участникам СВО, прошлым и действующим в ЕС страны Союза. Мера войдет в 21-й пакет антироссийских санкций, объявили в Брюсселе. Пока понятно, что речь идет о так называемых комбатантах, то есть лицах, непосредственно принимающих участие в боевых действиях. Как европейцы собираются их вычислять? Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать снятие ограничений с Roblox. Ведомство уверяет, что игровая платформа пообещала выполнять требования российского законодательства, то есть ограждать детей от противоправного контента. Подробности на Business FM. Российский рынок акций в красной зоне. Индекс Мосбиржи в моменте падал ниже 2500 пунктов впервые с ноября прошлого года. Российская валюта после непродолжительного ослабления опять укрепляется. Курс доллара на внебиржевом рынке опускался ниже 71,5 рубля. Евро протестировал отметку 82,50. И это все на фоне дешевеющей нефти. Михаил Задорожный о возможных причинах падения акций российских компаний, о том, есть ли смысл заходить сейчас в рынок.
0: Индекс Мосбиржи непрерывно снижается уже 13 недель. Локальный годовой максимум был в начале марта – 2912 пунктов. Теперь мы вплотную приблизились к уровню поддержки 2500, пробить который, по мнению аналитиков, будет сложно. Ну и если посмотреть на график, то возникает ощущение, что пресловутое дно уже где-то рядом. Падение последних двух дней можно объяснить реакцией на итоги Санкт-Петербургского международного экономического форума, продолжает инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
21: Мне кажется, это немножко запоздала реакция на ПМФ, потому что исторически во время ПМФ индекс был достаточно сильный, выходит много позитивных новостей, много новых контрактов. В этом случае ждали еще какой-то позитив, возможный по решению геополитических вопросов. Но, исходя из того, что мы видели, каких-то новых больших внутрироссийских или международных контрактов не заключено. Плюс там геополитические новости у нас тоже позитива не добавляют. То есть ничего позитивного, то, к сожалению, в текущих реалиях дорогих денег рынок у нас вот, как вы видите, корректируется.
0: При этом рубль передумал дешеветь, хотя внешний фон для российской валюты кажется неблагоприятным. Только во вторник нефть Brent потеряла почти 3,5%, опустившись ниже 91 доллара за баррель, на ожиданиях, что Иран и США близки к урегулированию, а значит и ситуация с Армузским проливом может нормализоваться. Если это действительно произойдет, то сырье еще больше подешевеет, а рубль, скорее всего, перестанет укрепляться. При реализации этого сценария ждать восстановления российского рынка акций тоже не стоит, так считает финансист Кирилл Кучинский.
22: Смотреть отчетом с Ираном. Потому что, вот, например, если с Ираном США договорится, да, то здесь сразу панически пойдет сигнал на продажу рубля, потому что, вот смотрите, он на минимумах. Сейчас

0: что ты молодец, но можно и пальцы отрезать. То есть, наверное, действительно, если там смотреть в долгосрочной перспективе, то это может быть неплохой точкой входа в какие-то бумаги, в которых потенциальные инвесторы видят долгосрочные эффекты. То есть, если говорить о том, чтобы заниматься краткосрочными, даже, может быть, среднесрочными спекуляциями, ну, мне кажется, что здесь есть вероятность того, что мы еще куда-то вниз пойдем, опять же, на фоне всех геополитических моментов. Мне кажется, что мы можем еще увидеть более низкие уровни московской биржи.
1: Падает не только российский рынок акций, американский тоже в минусе, и масштабы там намного серьезнее. Во вторник только за 2 часа он потерял 2 триллиона долларов. Инвесторы массово сбрасывают бумаги высокотехнологичных компаний. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: Ормузский пролив будет закрыт еще продолжительное время, полноценные поставки нефти через него восстановятся не ранее 2027 года. Такой прогноз сделала Минэнерго США в новом отчете Управления энергетической информации. В нашем прогнозе поставки нефти через пролив возобновятся в третьем квартале 2026 года, однако мы предполагаем, что для восстановления до уровня, существовавшего до конфликта, потребуется несколько месяцев, говорится в документе. Дональд Трамп признал, что Ирану удалось сбить американский вертолет «Апач». Президент написал в соцсетях, цитата, «Иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов «Апач» во время патрулирования над Ормузским проливом» и добавил, что США вынуждены на это ответить. Это первая потеря «Апач» для штата в ходе конфликта с Ираном. Два пилота, находившиеся на борту, не пострадали. «Нью-Йорк Таймс» ранее писала, что у сбитого вертолета могла быть техническая неисправность. Однако журналист «Аксиос» Барак Равид со ссылкой на свои источники утверждает, что, согласно расследованию, вертолет сбил иранский дрон. Об этом же сообщает CNN. По данным телеканала, это был беспилотник «Шахет». О версиях рассуждает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Вертолеты типа «Апач» широко привлекаются для борьбы с иранскими дронами «Камикадзе» типа «Шахет». Вполне вероятна такая ситуация, и источник «Аксиос» пишет, что, возможно, столкновение было непреднамеренным. Иранский дрон летел и не проявлял намерений атаковать вертолет «Апач». Но по каким-то причинам пилот «Апач» не справился с управлением, вероятно, и либо намеренно, либо не специально столкнулся с дроном. Такое возможно, технически возможно, еще и другая ситуация. Мы можем предположить, что иранские дроны могут нести ракеты в воздух с инфракрасными головками самонаведения. По крайней мере, такого рода практику мы видим в зоне специальной военной операции, причем как на российских дронах, так и на украинских. Вполне может быть, что иранский дрон мог нести также ракету и по команде оператора мог ее применить против вертолета. «Апач» действительно основной ударный вертолет Вооруженных сил Соединенных Штатов. Да, его можно считать высокотехнологичной боевой машиной, но это не гарантия от того, что высокотехнологичная авиационная техника может быть сбита. Американский самолет 5-го поколения F-35 повреждался как минимум средствами противовоздушной обороны Ирана ранее. Если при этом вертолет был поражен средствами ПВО Ирана, да, у Ирана есть переносные зенитные ракетные комплексы, у Ирана есть системы ПВО, которые наводятся по телевизионному изображению и не используют радары, например. И эти системы относительно успешно себя показали в последние месяцы противостояния с американо-израильской коалицией.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ», в том числе на новостях о сбитии Ираном вертолета, а «Апач» резко обрушился американский фондовый рынок. Рейтер считает, что основные причины падения в том, что у инвесторов усилились опасения по поводу пузыря акций в IT-секторе. Кроме того, американский рынок боится повышения ставок ФРС. И еще одна причина – переток капитала в связи со скорым выходом SpaceX на биржу. Roblox, возможно, разблокируют. Минцифра и Роскомнадзор попросили об этом правоохранительные органы. В сообщении Минцифры сказано, что американская Roblox предоставила, цитата, гарантии ответственного поведения на российском рынке. То есть компания подтвердила, что будет выполнять требования российского законодательства. Roblox была заблокирована в декабре прошлого года из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и потребления наркотиков. Но сейчас платформа намерена защищать детей от подобного контента, а также от негативного поведения других пользователей. Например, как уточняет Минцифра, в июне в Roblox появится разделение игроков по возрастным группам. Мы обсудили это с председателем Совета фонда развития цифровой экономики Германом Клименко.
4: Roblox по всему миру преследовали, но относительно. И в Америке.

0: были специально созданы ассоциации родительские, которые требовали от них более, назовем это, ответственного поведения по поводу регистрации. Это определение возрастов, чтобы дети не общались со взрослыми и так далее и тому подобное. Роблокс оказался готов сотрудничать вообще со всеми, да, потому что, ну, большая международная история, и в отличие, там, допустим, от того же Apple, который нас не очень любит, Роблокс сказал, что, пожалуйста, мы сделаем все, что вы хотите. Знаете, это хорошая новость, и теоретически вроде бы должны разблокировать Роблокс, но когда дело дойдет до авторизации, мне кажется, у нас возникнут проблемы. Там Роблокс делает следующим образом. Искусственный интеллект берет и по фотографии определяет возраст ребенка и ставит им несколько диапазонов. Ну, условно говоря, с 11 до 13, с 13 до 15, 15 старше. С точки зрения нашего законодательства, это такая странная история, да, то есть, но не криминальная. Точно так же они требуют и будут требовать какого-то предъявления документа. Вот что будут показывать наши дети по требованиям Роблокса, непонятно. Роблокс клянется, что он будет уничтожать документы после верификации, и не очень понятно, будет ли готов Роблокс все это делать на серверах на территории России. Надеюсь, что Минцифра понимает, как реализовывать. По просьбе Роскомнадзора заблокировали, по его же просьбе разблокируют. Если у Роскомнадзора нет претензий...
1: Ну и как вы считаете, это может быть как некий прецедент? Могут ли другие платформы идти тем же путем? Будут ли они разблокированы? Ну, тот же Телеграм, например.
0: Я думаю, это вообще не связанная история. Никаких претензий к самому Роблоксу и контенту его нет. Это больше была история про заботу о детях. А все остальные наши проблемы, они больше взрослые и политические. Ну, хотелось бы многим, как бы, рассчитывать то, что и вот к Телеграму будет отношение другое, но я думаю, нет.
1: Герман Клименко, председатель сайта Фонда развития цифровой экономики. Возможно, у российских ведомств есть некая договоренность с Roblox, предполагает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
2: Вообще, то, что мы видим сейчас, это демонстрация того, что работа регулятора и его общение с большими игроками, оно иногда может приостановиться, но полностью не останавливается. Вопрос эффективности, там, масштаба и так далее. Какие договоренности могли быть, мы с вами не знаем. То есть об этом знает только регулятор. Но, учитывая то, чем занимается служба, это противоправный контент, это доступ к противоправному контенту, это реакция компании на запросы регулятора по поводу блокировки каких-то сообществ, предоставление, возможно, каких-то данных о каналах. То есть что-то, что помогает вот выявлению этого противоправного контента, его блокировке там и так далее. Вот, скорее всего, есть какая-то договоренность с Роблоксом. Сама новость, конечно, она позитивная, но здесь, наверное, на мой взгляд, весь интернет поделится на такие три большие группы. Первая группа – это однозначно разрешенные группы сервисов. Вторая группа – это однозначно запрещенная группа сервисов. Ну, например, там вот VPN-сервисы для обхода блокировки. И будет достаточно большая вот такая серая зона, когда, ну, вот непонятно, что с сервисом. Вот он запрещенный, он разрешенный, как к нему относится государство. Но есть механизм, получается, и входа в черный список, скажем так, и выхода из этого черного списка в условно-серый.
1: Евгений Царев, управляющий РТМ Групп. Блокировка Roblox в прошлом году вызвала волну обсуждений в СМИ и в соцсетях. Ее даже прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он тогда сообщил, что Кремль получил большое количество обращений с просьбами о разблокировке игровой платформы.
3: Культ наличности. Лица на банкнотах.
4: В 2016 году американские ученые обнаружили неизвестную ранее рукопись сэра Уинстона Черчилля, в которой тот рассуждает о существовании жизни за пределами Земли. В 11-страничном эссе от 1939 года Черчилль размышляет о том, что в масштабах Вселенной человечество едва ли представляет собой нечто уникальное, а вот в границах Солнечной системы жизнь может зародиться только на Марсе и Венере, оптимистично резюмирует политик. Возможно, именно благодаря этому эссе британцы решили разместить портрет Черчилля на обороте инновационной 5-фунтовой купюры из полимерного пластика, которая вошла в обращение совсем недавно. На аверсе по традиции изображена королева Елизавета II, без лика которой не обходится ни одна британская банкнота.
3: Культ наличности. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму проект изменений в бюджетный кодекс. Он предусматривает отсрочку погашения долга регионов по бюджетным кредитам до 30-го года на сумму 100 миллиардов рублей. Также предложено провести эксперимент по предоставлению краткосрочных бюджетных кредитов под 0,1% под потребность и перенести вступление в силу технологического сбора с 1 сентября на 1 декабря этого года. Минтруд планирует в этом году вывести из нелегального сектора занятости 1 300 000 человек. Об этом заявил в интервью ведомостям глава министерства Антон Котяков. За 2025 год межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости в регионах смогли вывести из тени порядка 1 000 000 человек. В России в прошлом месяце продано почти 110 тысяч новых легковых машин на 20,5% больше, чем год назад. По данным агентства «Автостат», авторынок России по итогам мая занял 6-е место в Европе. При этом он продемонстрировал наилучшую динамику в конце весны. Российские компании все чаще пытаются вернуть на работу бывших сотрудников. За год такие предложения получали 48% работников, тогда как ранее 32%. Чаще всего люди соглашаются вернуться из-за более высокой зарплаты, лучших условий труда или смены руководства. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Евросоюз запретит участникам СВО, прошлым и действующим, въезд в страны Союза. Мера войдет в 21-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявили Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Причем сделали это в разных формулировках, поэтому возникла путаница. Сейчас понятно, что речь идет о так называемых комбатантах, то есть лицах, непосредственно принимающих участие в боевых действиях. Евгений Перельчук подробнее.
6: Европейские двери должны быть закрыты для российских комбатантов, в том числе бывших, и поэтому мы вводим запрет на получение визы для комбатантов, бывших и действующих в российских вооруженных силах и их прокси-силах. Такое сообщение оставила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсетях. В ходе выступления ее коллега и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен внесла уточнение. Цитата. «Мы впервые предлагаем запретить въезд в ЕС всем, кто служил в российских силах с начала войны. Таким образом, ЕС останется закрытым для всех, кто принимал участие во вторжении». Конец цитаты. Уточнений, кого именно считать комбатантами, а кого нет, от руководителей ЕС не последовало. Подробности должны быть в 21-м пакете, который обещают утвердить до 15 июля. С практически 100% вероятностью можно говорить, что запрет на визу не будут вводить для тех мужчин, кто проходит или проходил обычную срочную службу, никогда не заключал контракт с Минобороны и не участвует в боевых действиях, говорит военный адвокат Денис Кокшаров.
7: Вообще в международных нормативных актах комбатантами, да, считаются именно те лица, которые принимает участие именно в боевых действиях, именно в вооруженном конфликте каком-то. То есть если все-таки в их понимании, так как в рамках международного права, то лицо должно принимать непосредственное участие в специальной военной операции. Вот, наверное, таким образом. То есть это либо добровольческие формирования, да, которые открыто носят оружие, регулярная армия Российской Федерации, те, которые непосредственно принимают участие, которые заключили контракт с Министерством обороны для прохождения военной службы. Видимо, их понимают. А вот мобилизованные, они должны входить в это число, так как они все-таки непосредственно принимают участие, несмотря на то, что их принудило государство.
8: Значит, военнослужащий охранял склад на Чукотке. Этот склад каким-то образом был связан с СВО. Ну, буквально там, предположим, боеприпасы. Комбатант или нет?
7: Да, вопрос такой интересный. Я думаю, что ЕС будет определять как комбатант.
6: Другой вопрос, как Евросоюз будет узнавать, участвовал ли соискатель на визу в военном конфликте, заключал ли контракт и в широком смысле является или являлся тем самым комбатантом. Некоторые страны требуют соискателей на визу данные о военной службе. Например, эту информацию запрашивают США. Но в ЕС такой практики сейчас нет. В обычном паспорте есть графа «воинская обязанность», но сведения там указываются скудные, и сделать по ним определенные выводы нельзя. Можно узнать о том, участвовал человек в конфликте с оружием в руках или нет, по косвенным признакам, говорит директор международных проектов иммиграционного визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефосе Аксютина.
9: Существуют различные способы оценки и проверки информации, которую предоставляет о себе соискатель визы. Ничто не мешает добавить соответствующие пункты в анкету. Могут запрашивать различные документы, подтверждающие службу в армии. Не думаю, что у западных стран будет будет доступ в наши архивы, будут как-то оценивать по косвенным данным, возможно. Например, продемонстрировать источник заработной платы, список работодателей, где заявитель работал последние годы. Мое ощущение, что категория людей, которые служат в рядах вооруженных сил, это не категория массовых туристов, зарубежных курортов и людей, которые регулярно оформляют визы для поездок в Европу. Мне кажется, все-таки это разные категории. Если зарубежные консульства поставят перед собой такую задачу, то какие-то инструменты оценки им доступны.
6: Вдобавок, ничего, кроме бюрократической волокиты, не мешает Евросоюзу после принятия новых антироссийских санкций ввести новое правило для консульств, требовать обновленный пакет документов, куда внесут в том числе военный билет или выписку из реестра воинского учета. Могут затребовать и справку об участии в СВО, такая тоже существует. Также наши собеседники не исключают, что на определенном этапе, пусть и не сразу, европейцы начнут стричь всех под одну гребенку и перестраховываться, отказывая во въезде всем мужчинам призывного возраста с российским паспортом. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Комментарии Георгия Буфта о том, какой эффект стоит ждать от 21-го пакета европейских санкций в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Нашествие пуха или пуховизация? Во многих российских регионах на улицах выросли сугробы из тополиного пуха. Это проблема для многих аллергиков. Проблемы возникают и с техникой. Что говорят в компаниях по обслуживанию сплит-систем, камер видеонаблюдения и в автосервисах? Об этом Наталья Шашина.
10: Выпала годовая норма осадков пуха. Шутят в соцсетях и задаются вопросом, где же вы, пухососы? На прошлой неделе в интернете завирусилось видео, как маленькие синие роботы, похожие то ли на доставщиков, то ли на электробусы, якобы собирают тополиный пух с московских улиц. Впрочем, внимательные зрители сразу заметили, что ролик сгенерирован нейросетью. Но фейк зажил своей жизнью, и СМИ даже стали обсуждать, что такой робот мог бы стоить до 12 миллионов рублей, как однокомнатная квартира в Москве. Пуха в этом году много, поскольку тополи пухоносят активнее обычного из-за повышенной влажности почвы после снежной зимы, объясняет эксперт по информационной экологии, замгендиректора компании I2B Илья Рыбальченко.
11: Все помнят майский снег, который моментально растаял, и, соответственно, семена тополя вызрели очень хорошо. Было много воды, раз, было много тепла, два, вот мы и имеем много семян.
10: Пух может забить радиатор автомобиля, но внутрь двигателя, непосредственно в камеру сгорания, он не попадет, успокаивают эксперты. Единственный реальный, но маловероятный риск, если огромный клубок пуха попадет под днище и задержится у горячего катализатора. Чисто теоретически возможно возгорание, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский. Но сам он таких случаев никогда не встречал.
12: Я лично не сталкивался раз, и от своих коллег, а я знаю здесь по московскому региону, примерно где-то 50 предпринимателей, у которых автосервисы. И когда наступают какие-то очень странные события, то мы, конечно, друг другу пересылаем там видео, фото. Но это в основном касается редких неисправностей автомобилей. И, конечно, я вот уверен, что если бы кому-то привезли сгоревший от пуха автомобиль, это бы точно бы завирусилось. То есть это вот прям невозможно было бы пропустить, это вот прям московская фишка. Пух начал гореть, сжег автомобиль, и таких пока прецедентов в нашей внутренней микросети такого еще не было.
10: А вот тем, кто живет на нижних этажах, из-за пуха иногда приходится тратиться на дополнительную чистку сплит-системы. В среднем это стоит от 6 до 8 тысяч рублей, говорит директор компании BitSplit Иван Шаров.
13: Проблема действительно присутствует, но, как правило, беспокоит жителей нижних этажей, первого, второго, максимум третьего. Единственный момент какой. Многие делают сервисное обслуживание, подготовку к сезону где-то в апреле, в мае. И вот, наверное, я бы посоветовал жителям вот этих вот нижних этажей дожидаться все-таки появления пуха, чтобы не делать повторный выезд специалиста, не оплачивать его, тем самым сэкономить.
10: В 2013 году СМИ писали, что пух даже нарушил работу камер видеонаблюдения на московских дорогах, забив чувствительные фильтры видеоустройств. Впрочем, сейчас больших проблем он не создает. Разве что с двигающимися камерами с изменением угла обзора. Но бывает достаточно обычной продувки, говорит Александр, основатель фирмы «Секрек», занимающейся установкой видеонаблюдения.
14: Больше это влияет на электросети, на самом деле. Если шкафы не герметичные, пух, он только проводящий материал, то есть, возможно, короткие замыкания, вот такие вещи.
15: Ваши клиенты обращались к вам, нет?
14: У нас с этим проблем нет, потому что есть все, что электрооборудование, мы везде герметичные шкафы ставим, и хоть воду бросай, пух нам точно не вредит. Но просто по опыту по электрике я знаю, что бывают такие проблемы. То, что и коротят, автоматы выбивают у людей, потому что вот пух коротит.
10: От пуха страдают и аллергики из-за того, что он, словно общественный транспорт, переносит на себе пыльцу. Но тополя массово сажали в середине прошлого века. Некоторые уже состарились, не цветут и постепенно заменяются другими деревьями. Например, в Москве, по прогнозам, звучавшим в СМИ, примерно через 10 лет тополиного пуха уже почти не будет. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Новая iOS оставила часть пользователей айфонов без банковских приложений. После установки первой бета-версии iOS 27 у некоторых перестали запускаться последние версии Т-банка и Сбера. Приложение вылетает сразу после открытия. Пользователи также жалуются на сбои в самокате, купере и приложении кошелек. Насколько типична такая ситуация для новых версий iOS, объясняет главный редактор Розеткет и YouTube-канала Розеткет Данил Геращенко.
16: Такая ситуация бывает, когда выходит обновление, естественно, вносятся какие-то изменения существенные и просят разработчиков внести изменения в приложение. Это нормальная практика. Другой момент, что давно она не применялась. Но есть два важных фактора. Это бета-версия для разработчиков. Все может еще потом поменяться со второй бетой и с тем, что мы увидим непосредственно в паблик-бете или в релизе. Второй момент. Не совсем так, как описывают. Я вчера сразу же установил эту бету, проверил приложение банков, которые у меня были. И у меня несколько версий приложения Тинькофф Банка не запустились, но другие версии заработали. Приложение онлайн, старая версия Сбербанка, запустилось. Не совсем так, что не работает все. То есть какие-то версии, да, не работают, новые будут работать. Все равно, когда выйдет сама iOS 27 релиз, к тому моменту уже банки, я думаю, выпустят какую-то новую версию приложения, которая будет работать в любом случае.
1: Данил Горащенко, главный редактор Розеткет. При этом проблема оказалась не только российской. За рубежом после обновления пользователи сообщают о сбоях Uber и популярной игры Genshin Impact. На публичную бету iOS 27 Apple выпустит в июле, а полноценный релиз системы только осенью.
3: Между делом с Кирой Альтман.
17: Между делом Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor, позвала меня на дневной чай с Наполеоном. Я, как тот самый Васька, слушала и ела, а Наташа делилась со мной новым изобретением.
18: Это коллаборация между аромамаркетингом, который сейчас уже широкими шагами пришел в нашу жизнь, и мы все, ну, в Москве, в Питере уж точно, ароматизируем свои квартиры, свои дачи. Некоторые очень зациклены на этом, и каждую комнату ароматизируют свой аромат. Я против этого, на всякий случай говорю, но это есть. Вот. А мне очень захотелось уйти от вот этих вот, ну, милых, конечно, бутылочек с ротанговыми палочками, которые торчат. Мне захотелось создать какой-то продукт, который был бы смесью чего-то интерьерного, чтобы это было красиво, чтобы это стояло, и ты просто радовался, что вот у тебя стоит какой-то объект, и он еще дает ароматизацию помещения. И таким образом появился бренд под названием Soliflor. Soliflor – это такое парфюмерное слово. Именно парфюмеры обозначают аромат, в котором нота проходит от самого начала до самого конца. Знаете, вот как бывает, открывается этим, потом открывается сердце вот этим, потом база вот это. А, например, роза проходит все. Это диффузор, который несет в себе аромат плюс визуальную какую-то концепцию. Маленький такой стаканчик, в котором стоит розочка. Ну, практически живая розочка. Это шелковые цветы, просиликоненные. Этот силикон удерживает аромат, как ротанговые палочки.
17: Наталья Черкасова, химик, бьюти-продюсер, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
3: Между делом на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Сборная России по футболу разгромила команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче. Встреча прошла в Калининграде на Ростех-арене и завершилась со счетом 3-0. Ранее россияне обыграли с таким же счетом сборную Буркина-Фасо, но уступили Египту 0-1. Совет Международной Федерации парусного спорта допустил атлетов из России до соревнований среди юниоров с флагом и гимном. Также Федерация сняла ограничения с белорусских спортсменов. Решение распространяется на турниры среди участников в возрасте до 23 лет. Мессенджер Max начали удалять с Android. Приложение исчезло из App Gallery, магазина приложений для устройства Huawei. А теперь при переходе по ссылке с официального сайта приложение не отображается. Россияне за 3 месяца потратили на покупку ювелирных изделий 130 миллиардов 700 миллионов рублей, на 4% больше, чем годом ранее, подсчитали аналитики Соколов. Розничные цены на ювелирные изделия в январе-марте увеличились на 2,8%, а средний чек вырос на 6,8% до 10 806 рублей. Россия заняла 1 место по числу своих туристов на главном пляжном курорте Турции. Речь идет об Анталье, которую в мае посетили более 430 тысяч россиян, сообщили в АТОР. Самыми популярными курортами провинции стали Кемер, Аланья и Сиде. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Европа запретит себе российскую рыбу. В Брюсселе обнародовали 21-й санкционный пакет. В него включили еще 31 российский банк. Также там хотят ограничить продажу России СПГ-танкеров и сохранить потолок цен на российскую нефть – $44 за баррель. А еще запретить или ограничить импорт трески и другой рыбы из России. Комментарий Георгия Бофта. В России расширят список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю. Как заявили в Минфине, это такой дополнительный механизм защиты инвесторов. Сегодня квалам разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют. И японские автомобили уверенно опередили европейцев по пробегу и надежности в США. Лидерами аналитики платформы IC Cars назвали марки Toyota, Lexus, Honda и Acura. В то же время некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли показать даже минимального результата. Подробности на Business FM. «21-й акт – долгосрочной экономической осады». Еврокомиссия представила предложение по очередному пакету санкций против России. Как можно предварительно оценить эффект от новых санкций? Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
19: 21-й пакет внешне выглядит как один из самых масштабных по числу инструментов. Вопрос его эффективности. Так, запрет на въезд в ЕС всем служившим в российской армии с февраля 2022 года выглядит жестко, хотя нет никакой зависимости между доступностью виз для российских военных и боеспособностью армии или наполнением бюджета. При этом впервые под эмбарго попала целая социальная группа, без разбора, не менее 2 миллионов человек с семьями и ближайшим окружением, чего раньше не было. Более содержательная часть с точки зрения экономического эффекта – расширение черного списка на 170 физических и юридических лиц, а также запрет на проведение транзакций еще на 31 российский банк, а также на 20 финучреждений, криптоплатформ и нефтетрейдеров в третьих странах. Последний пункт – это удар по сети посредников. Но санкции против этих структур имеют двоякий эффект. С одной стороны, создают реальные проблемы для транзакций, с другой – ускоряют уход от транзакций в долларах и евро. Ответом Москвы будет не сворачивание схем, а их усложнение и перенос юрисдикции, не связанные с западным регулированием. Отдельная тема – крипто, которая превращается в инструмент обхода санкций, в том числе в расчетах между госструктурами. В то же время эффективность будет ограничена децентрализованной природой подобных инструментов. Закрытие одной платформы означает переход на другую. Хотя избежать увеличения транзакционных издержек все же не удастся. По некоторым оценкам, каждый этап расширения финансовых санкций добавляет от 2 до 5 процентных пунктов к стоимости проведения внешних платежей. Ограничения на поставку металлов и сплавов призваны ударить по производству высокоточных систем и дронов, где сохраняется зависимость от западных компонентов. Однако значительная часть компонентов для тех же БПЛА давно поступает в Россию через третьи страны, прежде всего через Китай. Новые ограничения могут повысить издержки, а также себестоимость производства дронов, но не создают пока непреодолимых барьеров. Введение санкций против двух российских портов и четырех аэропортов, название которых еще не раскрыто, станет продолжением прежней логики, когда под удар попадают либо пункты нефтеэкспорта, либо объекты, через которые происходит обход санкций. Европейские компании, страховщики, банки, логистические операторы, бункеровщики и так уже по факту воздерживаются от обслуживания российских судов. Эффективность этой меры критически зависит от того, насколько строго она будет применяться к третьим сторонам. Запрет продажи СПГ-танкеров видится болезненной мерой, хотя краткосрочный эффект не очевиден. Россия сейчас строит собственную флотилию газовозов ледового класса для обслуживания арктических СПГ-проектов. Правда, единственный способный строить суда подобного класса завод – это «Звезда» на Дальнем Востоке, который сталкивается с технологическими ограничениями, нехваткой персонала и отсутствием ряда критических импортных компонентов. Болезненным может стать решение отложить пересмотр до января 2027 года нынешнего потолка цен на российскую нефть. Он составляет чуть более $44 за баррель. При формальном соблюдении ценового потолка российский теневой флот, как известно, может работать в том числе с европейскими финансовыми рынками. Цель санкционеров – лишить Москву дополнительных нефтяных доходов благодаря высоким ценам из-за войны с Ираном. Распространение санкций на импорт рыбопродуктов произойдет впервые. Россия входит в десятку крупнейших рыбодобывающих держав мира. Однако ЕС давно не является ключевым рынком сбыта. Эту роль взял на себя Китай. На втором месте Япония, на третьем – Южная Корея. Хотя в ЕС все еще поставляется минта и треска. По треске Россия – один из мировых лидеров по добыче, прежде всего в Баренцевом море. Прямые потери российского рыбного экспорта от закрытия европейского рынка можно оценить в диапазоне 500-700 миллионов долларов в год. Ключевой вопрос в связи с новым пакетом – это когда накопленные транзакционные издержки и прочие ограничения могут превратиться из обременительных в критические? И могут ли? Пока Россия демонстрирует высокую степень адаптации.
1: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». О том, как будет работать запрет на въезд в Евросоюз участников СВО, в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Зарубежные сервисы, ушедшие из России, снова без VPN. Билайн открыл доступ к Spotify, Netflix, Ticketmaster, Brawl Stars и ряду других платформ, владельцы которых ранее сами ограничили работу в стране. Раньше технология работала только внутри плана B, а теперь появилась и в обновленной подписке B. Компания называет это развитием идеи так называемых белых VPN, комментирует гендиректор Билайна Сергей Анохин.
20: Речь идет о тех сервисах, которые перестали оказывать услуги в России, хотя раньше они работали. При этом они не запрещены решением Роскомнадзора. Мы работаем над тем, чтобы перечень таких сервисов для наших абонентов пополнялся. Это именно реализация той самой идеи, которая обсуждалась таким рабочим названием «Белый VPN». Мы постарались сделать это максимально дешево. Просто строить это по умолчанию в тариф, и чтобы от нашего пользователя ничего не требовалось дополнительно.
21: Если доступ как-то извне захотят заблокировать, не умрет ли сервис?
20: Не исключаю, что могут быть какие-то изменения в технических параметрах, которые будут требовать от нас поддержания от актуальности технических настроек внутри Билайна, внутри инфраструктуры. У нас на подписке план Б определенные сервисы доступны были уже достаточно длительное время, и за это время практика показала, что мы можем обеспечить устойчивость работоспособность такого решения.
21: Как вы относитесь к идее введения государственного VPN, так называемого единого?
20: Конечно, если у государства будут определенные понимания там цели и задач, какого-то универсального инструмента, они это сделают. В целом, мы как частные компании, как игроки рынка, заинтересованы в том, чтобы такие сервисы для удобства клиентов появлялись, и мы это и делаем.
1: Сергей Анохин, гендиректор Билайна. Стоимость самого плана Б сейчас варьируется примерно от 550 до 700 рублей в месяц в зависимости от региона. При этом оператор убирает только необходимость VPN. Для многих зарубежных сервисов пользователям все равно понадобятся иностранные аккаунты, потому что российские профили сами платформы заблокировали. О планах создания Роскомнадзором государственного VPN ранее написали ряд СМИ. А по их данным, такое предложение обсуждалось на недавнем совещании с Яндексом, ВК, 1С, Positive Technologies и другими. Согласно идее, GhostVPN будет предназначен для российских разработчиков, у которых пропал стабильный доступ к иностранным сервисам и репозитариям, необходимым для работы. С апреля у компании систематически обрывается доступ к GitHub и другим зарубежным платформам, без которых не работает современная разработка. Решение логичное, но есть нюанс, говорит гендиректор-разработчик CRM системы Мегаплан Сергей Козлов.
0: Логика создания GhostVPN близка к логике валютных магазинов «Березка» с джинсами в советское время. То есть некое место, через которое по привилегированному списку часть аудитории имеет доступ. Это не отменяет то, что вокруг будут для непривилегированных другие точки параллельного доступа. Проблема единого такого большого магазина «Березка» в том, что сложно покрыть все случаи. То есть кроме больших хостингов уровня GitHub, GitLab, нужна еще бизнесу частные мелкие зарубежные серверы, которые единому сервису тяжело будет покрыть. Кроме этого, получается, что единый вход – единое узкое горлышко, которое легче перекрыть, если захочется с той стороны это сделать. Опыт такой, если посмотреть в историю создания отечественных репозиториев, уже был. Был GitFlick, MossHub, Airfreed, GitVerse. Для локальных проектов проблемы никогда не существовало. Суть в том, что репозитории кода — это живая, постоянно обновляемая сущность. А если ее отпочковать, то все будущие изменения уже не смогут быть внесены зарубежными авторами.
1: Сергей Козлов, гендиректор-разработчик CRM-системы «Мегаплан». По данным СМИ, в отрасли идея Роскомнадзора подключить все компании к единой государственной точке доступа восприняли без энтузиазма и даже посчитали опасной. Через такой канал иностранные сервисы легче всего заблокируют россиян, которых они и так ограничивают санкциями. К тому же Роскомнадзор уже сейчас управляет доступом в интернет через провайдеров, отмечает технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
2: Компании-разработчики и так сейчас, естественно, закупают серваки себе, работают с ними, где там все открыто, иначе это невозможно, если ты в коммерческой части работаешь. Бизнес давно бы встал, если бы никто не адаптировался. То есть они хотят ГОС, просто они хотят начать с компании, ну и дальше спустить людей. И появится прослойка, как там условно в Иране. Есть у кого полностью открыто все, а остальным там ограничено. Также и здесь регулировать по нажатию кнопки. Задачу преследуют все-таки чуть-чуть, а не другую, на мой взгляд. А если мы рассматриваем государственный ВПН для предоставления доступа в интернет, это как бы бессмысленно, потому что ТСПУ Роскомнадзора уже регулирует всех провайдеров. Давайте представим, есть ГосВПН, в котором белые списки, там черные списки, ну и все, и он запрещает вам куда-то ходить, куда-то предоставляет доступ. Сейчас ровно такой же. Например, вы заходите на YouTube, он не работает, а белые списки и так доступны, к примеру, ВК, там Яндекс, ну и банки. То есть сама идея непонятна, зачем защищать подключение, это дело каждого. Непонятно, что тогда с днем ГОС. Сейчас и так можно зарегистрировать в Роскомнадзоре официально что-то как VPN-сервис и согласовать с ним для определенного там ряда пользователей. Будет предоставляться доступ в YouTube, Telegram, что это нужно в части работы, и все. Ну, то есть и на них ограничения не будут накладываться. А ГОС подразумевает, как, к примеру, госуслуги для каждого гражданина. Потратить на него деньги – это как бы одна там история. Предоставлять доступ, какое удобство он создаст, тоже не ясно.
1: Александр Кукульчук, технический директор Calibrity Group. Кроме того, Роскомнадзор предложил компаниям поддерживать с ним оперативную связь и обращаться при необходимости. Тогда ведомство сможет вручную решать отдельные проблемы с доступом к иностранным ресурсам. И была выдвинута идея создать российский репозитарий. Мы отправили запрос в Роскомнадзор. Японские автомобили уверенно опередили европейцев по пробегу и надежности. Аналитики популярной американской платформы IC Cars изучили более 174 миллионов машин США и определили, у каких брендов выше шансы преодолеть отметку в 400 тысяч километров. Средние показатели по всем брендам около 5%, но у лидеров цифры в разы выше. Toyota почти 18%, Lexus 13%, Honda 11%, Acura 7%. Пятерку лучших также вошла принадлежащая General Motors GMC с результатом более 4,5% электрокары. Tesla продемонстрировали аналогичный показатель, что стало неожиданностью для многих экспертов. В то же время некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли показать даже минимального результата. Ни один из автомобилей Jaguar, Mini и Maserati не смог проехать 400 тысяч километров. Еще 8 марок, среди которых Audi, BMW, Porsche, Hyundai и Kia, не дотянули даже до 1%, а у Mercedes менее 2%. комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
4: История с рейтингами довольно сложная. Методики разные, поэтому результаты всегда разные. Но в целом их всех объединяет последние лет 20-25 две тенденции. Первое, японцы сохраняют свой уровень качества. Он, конечно, ниже, чем на автомобиле производства 80-х годов, 90-х годов, потому что машины сейчас стали сложнее и намного более короткие сроки их выхода на рынок, потому что надо конкурировать с китайцами, поэтому машины выходят сырыми. Но у японцев они в любом случае менее сырые, чем у всех остальных. Сваливается качество у немцев, количество обращений по гарантии по немцам выросло во много раз по сравнению с теми же 90-ми годами. В первую очередь это Audi, BMW, чуть в меньшей степени Mercedes, но лидирующих мест нет у немцев ни в одном исследовании. Японцы в надежности продолжают лидировать и продолжает лидировать Toyota, благодаря в том числе своим институтам бережливого производства, подходу к работе с поставщиками, философии кайдзен и так далее. Европа отстает, не совсем понятно пока, какое место будет у Китая в этих рейтингах. Пока, по ощущениям, Китай чуть отстает от Европы, конечно, безнадежно пока отстает от Японии, но Китай-то быстро учится, если они сейчас научились делать современные, комфортные, недорогие автомобили, совершенно точно скоро они научатся делать их еще и надежными.
1: Артем Бобцов, автоэксперт. Как отмечают эксперты, в России многие автомобилисты уже давно обращают внимание на японские марки, как на эталон надежности. Даже на вторичном рынке Toyota, Honda и Mazda пользуются стабильным спросом, а их стоимость снижается медленнее, чем у конкурентов.
3: Компании и корпорации.
8: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
3: Ценные бумаги.
8: Совкомбанк предложил закрепить в уставе возможность выплачивать дивиденды не только деньгами, но и иным имуществом. Этот вопрос рассмотрят акционеры на общем собрании 30 июня. В конце мая Совкомбанк анонсировал дивиденды по итогам 2025 года в размере 35 копеек на акцию, аналогично прошлогодним выплатам. Дивидендная доходность по текущим ценам составляет около 3%. Последний день для покупки акций под дивиденды 10 июля. Почта России увеличила объем размещения облигаций до 7 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости, источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 16,95% годовых. Компания во вторник собирала заявки инвесторов на десятилетние облигации с офертой через 2 года и ежемесячными купонами. Объем размещения первоначально планировался в размере 5 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 15 июня.
3: Отчеты и планы.
8: Google снизила цену на самую дешевую подписку для доступа к нейросетям AI+ до $5 в месяц, а также увеличила объем хранилища до 400 гигабайт. AI+ дает доступность генерации видео, расширенному использованию Gemini 3.1 Pro и Deep Research. Обновления вышли на фоне жалоб пользователей на низкие лимиты в Gemini. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В России расширят список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю. Об этом заявил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, неквалифицированным инвесторам разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют, но торги этими активами несут повышенные риски. Поэтому власти хотят внедрить дополнительные механизмы защиты инвесторов. И это в том числе комиссии при покупке-продаже этих криптовалют. Валерий Убадоев продолжит.
22: На данный момент, по данным CoinMarketCap и TradingView, 5 крупнейших криптовалют по капитализации – это биткоин, эфир, долларовый стейблкоин USDT, монета BNB и еще один долларовый стейблкоин USDC. Однако, по словам замминистра финансов Ивана Чебескова, торги некоторыми из вышеперечисленных монет несут дополнительные риски, от которых власти хотят защитить инвесторов. При этом механизм защиты подразумевает под собой в том числе и комиссии при покупке-продаже. По мнению Минфина, это, наряду с рекомендациями, будет стимулировать граждан к владению более безопасными с точки зрения властей активами. Размер комиссий не уточняется. Но меры могут быть и другими. Это, например, средства технической защиты. Что это конкретно, также не уточняется. Скорее всего, это дополнительные тестирования, какие-либо лимиты или период охлаждения на вывод средств, считают эксперты. Дополнительные риски несут в себе, по мнению Минфина, стейблкоины USDT и USDC, так как они выпускаются зарубежными эмитентами. Следовательно, активы в этих монетах могут быть заморожены. Например, эмитент USDT Tether сообщал о заморозке $344 миллионов на 2 кошельках, связанных с обходом санкций, по запросу от американских властей. Кроме того, в прошлом году компания заблокировала средства российской криптобиржи Garantex. Также рискованной считают монету BNB, выпущенной криптобиржей Binance. Эта платформа вводила ограничения против российских российских клиентов. Но конкретно в случае с BNB опасения выглядят безосновательными, объясняет основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
6: Что касается позиции самого Binance относительно России, уход биржи и отказ от работы с российскими пользователями не означает, что держатели этой монеты имеют какие-то риски. Это совершенно две разных, так сказать, корзины. Я могу держать BNB на кошельке, никто об этом никогда не узнает. Мы уверенно едем в регулируемую среду, где для того, чтобы покупать криптовалюты с банковской карточки, нужно будет соблюдать определенные правила. Регуляторам важно, чтобы все было в духе международного регулирования, при этом не нарушало права инвесторов, у которых, повторюсь, есть и всегда будет выбор работать им официально по правилам, по новым, либо оставаться в тени в DeFi, но со всеми вытекающими.
22: При этом, как уточнил председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов, окончательный перечень всех доступных криптовалют будет отличаться у разных организаторов торгов. Предполагается, что Банк России установит список для никвалов, а вот для квалифицированных инвесторов отечественные биржи получат право формировать собственные перечни. Все это часть законопроекта по регулированию крипторынка, и до сих пор не все до конца понятно, как конкретно это будет работать, так как регулирование продолжает дорабатываться в реальном времени. Понятно лишь то, что легальная торговля будет похожа на бег с препятствиями, считает гендиректор Крипто.А Алена Нариньяни.
7: Какие конкретно это будут правила ограничения, пока непонятно, кроме того, что не все монеты доступны, не на всю сумму можно закупаться, соответственно, торги будут проходить в определенное время на определенных биржах и при определенных условиях, там будут определенные кошельки, которыми можно пользоваться. Ну, собственно говоря, это будет бег с препятствиями, полный дополнительных усложнений. Пользователи, которые имеют опыт работы с той же Binance, Coinbase, с другими биржами, которые до недавнего времени работали на российском рынке, и многие из них продолжают работать на российском рынке, либо российские пользователи продолжают с ними сотрудничать через аккаунты других регионов, это будет означать, что с российской биржей работать не так удобно, как с международными площадками.
22: Закон о регулировании крипторынка могут принять уже в июне, а вступить в силу он может до конца года. Стоит напомнить, что, как сообщалось ранее, неквалифицированные инвесторы смогут вкладывать в крипту до 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Ими будут выступать, например, брокеры или управляющие компании, которые появятся на российском рынке. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: Российский аналог Starlink столкнулся с первой потерей на орбите. По данным сервисов отслеживания спутников, один из аппаратов проекта «Рассвет» компании «Бюро 1440», запущенных 23 марта, еще в апреле начал терять высоту без признаков маневров и, что в июне, предположительно, сгорел в атмосфере. Буквально на ПМФ глава X-холдинга, куда входит «Бюро 1440», Алексей Шелопков говорил, что коммерческий запуск спутникового интернета намечен уже на 27 год. Что это может значить для проекта, комментирует ведущий специалист компании «Lotus TM», кандидат технаук Александр Галлович.
9: Если спутник отсутствует на орбите, его не инопланетяне забрали, скорее всего, он упал. Если он не очень большой, то, конечно, может сгореть без остатка. Но вопрос в другом. Почему это произошло? Когда проходит информация, что орбитальная группировка вдруг уменьшается, возникнут вопросы к оператору. Что с остальными спутниками происходит? Причина, по которой он потерян, может касаться остальных спутников, может не касаться. Каждая система находится, на самом деле, в процессе совершенствования. Тот же Илон Маск спутников своих понаделал очень много, и уже те спутники, которые вначале запускал, они давно уже сгорели в атмосфере.
23: Программа минимум какая-то есть на эту группировку?
9: Нужно понимать, на какой территории хотите предоставлять услуги. Когда спутников всего 16, на весь мир, конечно, они работать не смогут. Нужно же, чтобы между спутниками было какое-то расстояние, которое можно преодолеть лазерной связью, и чтобы связь, так сказать, не прерывалась. Поэтому спутников несколько сотен, наверное, должно быть.
1: Александр Галышко, ведущий специалист компании Lotus TM. Бюро 1440 заявляет, что потеря одного аппарата не повлияет на сроки и качество сервиса. Сейчас, по данным компании, на орбите находится 6 экспериментальных аппаратов «Рассвет» и еще 15 спутников мартовского запуска. К 30 году компания намерена вывести на орбиту 292 спутника. На проект планирует направить более 100 миллиардов рублей государственных средств и еще 329 миллиардов собственные инвестиции компании. Индекс Мосбиржи обновил во вторник минимум года, но закрылся в небольшом плюсе. Рубль рос, нефть снижалась, при этом американские индексы упали. С обзором торговых площадок наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
11: Российский рынок акций по итогам вторника не сильно, но все-таки вырос. 0,2% за основную торговую сессию прибавил индекс Московской биржи. Закрытие 2522 пункта, хотя в течение дня уходил рынок ниже значения 2500, потом отскочил, пока уровень устоял. Но 2500 это, конечно, важный уровень, с учетом того, что в предыдущие годы не раз мы подходили к этому уровню, пробивали, потом хорошо отскакивали. Ну, посмотрим, устоит ли этот уровень в текущий раз. И рубль продолжает расти, что было против рынка. И нефть тоже против рынка акций. Нефть снижалась. Но что касается рубля, 13 копеек потеряла китайская валюта. Закрытие 10 рублей 58 копеек. Доллар опустился ниже 72 рублей. Рубль продолжает отыгрывать потери прошлой недели и даже повышенные покупки валют Банком России выше 5 миллиардов пока не приводит к тому, что рубль начал слабеть. Наоборот, мы наблюдаем приток валюты, во всяком случае, в мае, согласно обзору рисков финансовых рынков Банка России, резко увеличили крупнейшие экспортеры продажу валюты сразу почти на 40%, и было продано 10 миллиардов 200 миллионов долларов. В апреле 7,3 миллиарда было продано экспортерами. Совокупно получается у нас 17,5 миллиардов за апрель-май. Что касается нефинансовых организаций, то в мае они немножко сократили продажи до 28 миллиардов 100 миллионов. 29,8 было в апреле. Но продажи валюты в целом нефинансовыми организациями остаются на повышенных объемах. Цены на нефть снизились. Если рассматривать вечер вторника, то смесь Brent в районе 91,5 доллара, хотя вечером появились сообщения от президента США Дональда Трампа, который заявил, что американский вертолет, ранее упавший у берегов Омана, был сбит Ираном, и штаты обязаны будут ответить на это. Каким будет ответ, Трамп не сказал, рынок ждет, но, как мы видим, рынок нефти особо не реагировал на это, хотя отскочил от минимальных значений, но упал американский рынок акций. В моменте индекс широкого рынка S&P 500 терял около 1,5%, а индекс биржи NASDAQ, в расчет которого входит 100 крупнейших корпораций, обвалился на 3%.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Дело вкуса с Катей Калиной.
12: Векторно-полезное питание не просто маркетинговый ход и в ресторанном бизнесе в том числе, но прямое отражение нашей с вами жизни. Вина пьем меньше, бегаем больше, курить бросили, присматриваем велосипед. Да и авокадо, судя по объемам потребления, окончательно заменило Москве, уверяю вас, напрасно нами преданную картошку. Ресторан «Белуга», например, традиционно поощряющий в меню сезонное, решил сделать героиней июня молодую крапиву. Травянистую, нежную, чуть сладковатую на вкус и, конечно, обладающую целым спектром оздоравливающих свойств, связанных, между прочим, с очищением крови. Бренд-шеф «Белуги» Роман Чистов, костромич, сделал из крапивы, щавеля, фисташек и кислицы аджику, которую предлагает пробовать с ломтиками капусты кальраби и маринованными опятами. Приготовил суп полевицу на зеленом овощном бульоне с яйцом пашот и пирожком, начиненным крапивой. Взбил домашний майонез со свежевыжатым крапивным соком и зеленью молодой моркови, который подают с холодным из краба, где в качестве еще одного вкусового оригинального элемента дрожит крапивное желе. В общем, меню, посвященное крапиве, получилось затейливым. И пока сезон не закончился, рекомендую успеть его попробовать. Тем более, что игру поддержал и шеф-кондитер «Белуги» Никита Гавриленко. Он придумал русскую версию чизкейка. Творожник с фейхуа, который сервируется соусом из крапивы, сердцевинками консервированной ягоды, чипсами из фейхуа и листочками молодого щавеля. 100 килограммов фейхуа для этого десерта заготавливали еще зимой. Ну и крапивный квас, конечно, трехдневной ферментации с небольшим количеством меда. Все меню доступно не с этого, а а-ля карт. С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса на Business FM. Купание в море, загар, пикники. Посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке. Все, что сейчас нам кажется самым летним, самым привычным и неизменным в веках, кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым.
10: Однажды летом.
13: Специальный проект.
10: Скоро на Business FM.
14: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
15: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
24: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Число эвакуированных из-за пожара на газопроводе в Дагестане выросло почти до 140. Все они размещены у родственников, сообщил ТАСС глава КИЗЛ юрта Маматханов. Трубу перекрыли на отрезке более 50 километров. Ранее там произошли 3 взрыва. Факел пламени достигал 15 метров. Горение потушено. Пострадавших нет. Причиной хлопка в автомобиле на юго-западе Москвы стал подозрительный предмет. Его обезвредили, сообщили ТАСС в Следственном комитете. Предмет был обнаружен под китайским электромобилем «Зикр», припаркованным на улице Веденского. Обезвредили его при помощи детонации. В следкоме сообщили, что никто не пострадал. Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет «Апач» во время патрулирования над Ормузским проливом. Оба пилота не пострадали и находятся в безопасности, но США должны ответить, отметил президент. НАСА назвала астронавтов, которые отправятся на Луну в рамках миссии «Артемида-3» в 27 году. В состав экипажа вошли Андре Дуглас, Люка Пармитано, Фрэнк Рубио и командир Рэнди Бресник. В НАСА добавили, что в рамках миссии астронавты проведут ряд испытаний на околоземной орбите. Результаты будут использованы для миссии «Артемида-4», в ходе которой члены экипажа отправятся к Южному полюсу Луны уже в 28 году. Новости на Business FM каждый 15 минут. Держитесь курса.
14: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
25: Студия Алексей Панчулеев. Здравствуйте. Российский фондовый рынок обновил минимум года, упав в моменте ниже ключевой поддержки в 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. Все это на фоне укрепления российской валюты и снижения нефтяных котировок. Каковы еще причины такого падения? Есть ли сейчас смысл заходить в рынок акций? Евросоюз запретит участникам СВО, прошлым и действующим въезд в страны Союза. Мера войдет в 21-й пакет антироссийских санкций, объявили в Брюсселе. Пока понятно, что речь идет о так называемых комбатантах, то есть лицах, непосредственно принимающих участие в боевых действиях. Как европейцы собираются их вычислять? Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать снятие ограничений с Roblox. Ведомство уверяет, что игровая платформа пообещала выполнять требования российского законодательства, то есть ограждать детей от противоправного контента. Подробности на Business FM. Российский рынок акций в красной зоне. Индекс Мосбиржи в моменте падал ниже 2500 пунктов впервые с ноября прошлого года. Российская валюта после непродолжительного ослабления опять укрепляется. Курс доллара на внебиржевом рынке опускался ниже 71,5 рубля. Евро протестировал отметку 82,50. И это все на фоне дешевеющей нефти. Михаил Задорожный о возможных причинах падения акций российских компаний, о том, есть ли смысл заходить сейчас в рынок.
26: Индекс Мосбиржи непрерывно снижается уже 13 недель. Локальный годовой максимум был в начале марта – 2912 пунктов. Теперь мы вплотную приблизились к уровню поддержки 2500, пробить который, по мнению аналитиков, будет сложно. Ну и если посмотреть на график, то возникает ощущение, что пресловутое дно уже где-то рядом. Падение последних двух дней можно объяснить реакцией на итоги Санкт-Петербургского международного экономического форума, продолжает инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
27: Мне кажется, это немножко запоздала реакция на ПМФ, потому что исторически во время ПМФ индекс был достаточно сильный, выходит много позитивных новостей, много новых контрактов. В этом случае ждали еще какой-то позитив, возможный по решению геополитических вопросов. Но исходя из того, что мы видели, каких-то новых больших внутрироссийских или международных контрактов не заключено. Плюс там геополитические новости у нас тоже позитива не добавляют. А если ничего позитивного, то, к сожалению, в текущих реалиях дорогих денег рынок у нас вот, как вы видите, корректируется.
26: При этом рубль передумал дешеветь, хотя внешний фон для российской валюты кажется неблагоприятным. Только во вторник нефть Brent потеряла почти 3,5%, опустившись ниже $91 за баррель на ожиданиях, что Иран и США близки к урегулированию, а значит и ситуация с Ормузским проливом может нормализоваться. Если это действительно произойдет, то сырье еще больше подешевеет, а рубль, скорее всего, перестанет укрепляться. При реализации этого сценария ждать восстановления российского рынка акций тоже не стоит, так считает финансист Кирилл Кучинский.
0: Смотреть отчет там с Ираном, потому что вот, например, если с Ираном США договорится, да, то здесь сразу панически пойдет сигнал на продажу рубля, потому что вот смотрите, он на минимумах, сейчас они договорятся, нефть пойдет вниз, все будет прекрасно. Скорее всего, вот такой фактор краткосрочный он будет негативный для рубля, и он, скорее всего, будет негативный для фондового рынка, потому что в любом случае, вот у нас рубль запитан сильно на экспорт нефтепродуктов, и, соответственно, если цена нефтепродуктов по какой-то причине падает, то в глазах тех, кто принимает решение по торговле, это, безусловно, сигнал на то, чтобы этот рубль продавать, или там продавать акции российских предприятий, потому что, опять-таки, они часть экономики, и

0: несколько месяцев, говорится в документе.
1: Дональд Трамп признал, что Ирану удалось сбить американский вертолет «Апач». Президент написал в соцсетях, цитата, «Иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов «Апач» во время патрулирования над Армузским проливом» и добавил, что США вынуждены на это ответить. Это первая потеря «Апач» для штата в ходе конфликта с Ираном. Два пилота, находившиеся на борту, не пострадали. «Нью-Йорк Таймс» ранее писала, что у сбитого вертолета могла быть техническая неисправность. Однако журналист «Аксиос» Барак Равид со ссылкой на свои источники утверждает, что, согласно расследованию, вертолет сбил иранский дрон. Об этом же сообщает CNN. По данным телеканала, это был беспилотник «Шахет». О версиях рассуждает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
2: Вертолеты типа «Апач» широко привлекаются для борьбы с иранскими дронами «Камикадзе» типа «Шахет». Вполне вероятна такая ситуация, и источник «Аксиос» пишет, что, возможно, столкновение было непреднамеренным. Иранский дрон летел и не проявлял намерений атаковать вертолет «Апач». Но по каким-то причинам пилот «Апача» не справился с управлением, вероятно, и либо намеренно, либо не специально столкнулся с дроном. Такое возможно, технически возможно, еще и другая ситуация. Мы можем предположить, что иранские дроны могут нести ракеты в воздух с инфракрасными головками самонаведения. По крайней мере, такого рода практику мы видим в зоне специальной военной операции, причем как на российских дронах, так и на украинских. Вполне может быть, что иранский дрон мог нести также ракету и по команде оператора мог ее применить против вертолета. «Апач» действительно основной ударный вертолет Вооруженных сил Соединенных Штатов. Да, его можно считать высокотехнологичной боевой машиной, но это не гарантия от того, что высокотехнологичная авиационная техника может быть сбита. Американский самолет пятого поколения F-35 повреждался как минимум средствами противовоздушной обороны Ирана ранее. Если при этом вертолет был поражен средствами ПВО Ирана, да, у Ирана есть переносные зенитные ракетные комплексы, у Ирана есть системы ПВО, которые наводятся по телевизионному изображению и не используют радары, например. И эти системы относительно успешно себя показали в последние месяцы противостояния с американо-израильской коалицией.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ», в том числе на новостях о сбитии Ираном вертолета, а «Апач» резко обрушился. Американский фондовый рынок. Рейтер считает, что основные причины падения в том, что у инвесторов усилились опасения по поводу пузыря акций в IT-секторе. Кроме того, американский рынок боится повышения ставок ФРС. И еще одна причина – переток капитала в связи со скорым выходом SpaceX на биржу. Roblox, возможно, разблокируют. Минцифра и Роскомнадзор попросили об этом правоохранительные органы. В сообщении Минцифры сказано, что американская Roblox предоставила, цитата, гарантии ответственного поведения на российском рынке. То есть компания подтвердила, что будет выполнять требования российского законодательства. Roblox была заблокирована в декабре прошлого года из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и потребления наркотиков. Но сейчас платформа намерена защищать детей от подобного контента, а также от негативного поведения других пользователей. Например, как уточняет Минцифра, в июне в Roblox появится разделение игроков по возрастным группам. Мы обсудили это с председателем Совета фонда развития цифровой экономики Германом Клименко.
3: Roblox по всему миру преследовали, но относительно. И в Америке были специально созданы ассоциации родительские, которые требовали от них более, назовем это, ответственного поведения по поводу регистрации. Это определение возрастов, чтобы дети не общались со взрослыми и так далее и тому подобное. Roblox оказался готов сотрудничать вообще со всеми, да, потому что, ну, большая международная история, и в отличие там, допустим, от того же Apple, который нас не очень любит, Roblox сказал, что, пожалуйста, мы сделаем все, что вы хотите. Знаете, это хорошая новость, и теоретически вроде бы должны разблокировать Roblox, но когда дело дойдет до авторизации, мне кажется, у нас возникнут проблемы. Там Roblox делает следующим образом. Искусственный интеллект берет и по фотографии определяет возраст ребенка и ставит им несколько диапазонов. Ну, условно говоря, с 11 до 13, с 13 до 15, 15 старше. С точки зрения нашего законодательства, это такая странная история, да, то есть, но не криминальная. Точно так же они требуют и будут требовать какого-то предъявления документа. Вот что будут показывать наши дети по требованиям Роблокса, непонятно. Роблокс клянется, что он будет уничтожать документы после верификации, и не очень понятно, будет ли готов Роблокс все это делать на серверах на территории России. Надеюсь, что Минцифра понимает, как реализовывать. По просьбе Роскомнадзора заблокировали, по его же просьбе разблокируют. Если у Роскомнадзора нет претензий...
1: Ну и как вы считаете, это может быть как некий прецедент? Могут ли другие платформы идти тем же путем? Будут ли они разблокированы? Но он тоже

0: же Телеграм, например.
1: Я думаю, это вообще не связанная история. Никаких претензий к самому Роблоксу и контенту его нет. Это больше была история про заботу о детях. А все остальные наши проблемы, они больше взрослые и политические. Но хотелось бы многим как бы рассчитывать то, что и вот к Телеграму будет отношение другое, но я думаю, нет.
2: Герман Клименко, председатель сайта Фонда развития цифровой экономики. Возможно, у российских ведомств есть некая договоренность с Roblox, предполагает управляющий РТМ-групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
3: Вообще, то, что мы видим сейчас, это демонстрация того, что работа регулятора и его общение с большими игроками, оно иногда может приостановиться, но полностью не останавливается. Вопрос эффективности, там, масштаба и так далее. Какие договоренности могли быть, мы с вами не знаем. То есть об этом знает только регулятор. Но, учитывая то, чем занимается служба, это противоправный контент, это доступ к противоправному контенту, это реакция компании на запросы регулятора по поводу блокировки каких-то сообществ, предоставление, возможно, каких-то данных о каналах. То есть что-то, что помогает вот выявлению этого противоправного контента, его блокировке там и так далее. Вот, скорее всего, есть какая-то договоренность с Роблоксом. Сама новость, конечно, она позитивная, но здесь, наверное, на мой взгляд, весь интернет поделится на такие три большие группы. Первая группа – это однозначно разрешенные группы сервисов. Вторая группа – это однозначно запрещенная группа сервисов. Ну, например, там вот VPN-сервисы для обхода блокировки. Ну и будет достаточно большая вот такая серая зона, когда, ну, вот непонятно, что с сервисом, вот он запрещенный, он разрешенный, как к нему относится государство. Но есть механизм, получается, и входа в черный список, скажем так, и выхода из этого черного списка в условно-серый.
2: Евгений Царев, управляющий РТМ Групп. Блокировка Roblox в прошлом году вызвала волну обсуждений в СМИ и в соцсетях. Ее даже прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он тогда сообщил, что Кремль получил большое количество обращений с просьбами о разблокировке игровой платформы.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес.
5: Как появлялись города?
6: Лысьва, Пермский край, 60 тысяч жителей. Известный еще с конца 17 века, поселок стал городом в 1785 году, когда его новая владелица, княгиня Шаховская, получила разрешение на строительство в этих землях чугунолитейного завода.
5: Как появлялись города на Бизнес FM.
7: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе.
8: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму проект изменений в бюджетный кодекс. Он предусматривает отсрочку погашения долга регионов по бюджетным кредитам до 30-го года на сумму 100 миллиардов рублей. Также предложено провести эксперимент по предоставлению краткосрочных бюджетных кредитов под 0,1% под потребность и перенести вступление в силу технологического сбора с 1 сентября на 1 декабря этого года. Минтруд планирует в этом году вывести из нелегального сектора занятости 1 300 000 человек. Об этом заявил в интервью ведомостям глава министерства Антон Котяков. За 2025 год межведомственные комиссии по нелегальной занятости в регионах смогли вывести из тени порядка 1 000 000 человек. В России в прошлом месяце продано почти 110 тысяч новых легковых машин на 20,5% больше, чем год назад. По данным агентства «Автостат», авторынок России по итогам мая занял 6-е место в Европе. При этом он продемонстрировал наилучшую динамику в конце весны. Российские компании все чаще пытаются вернуть на работу бывших сотрудников. За год такие предложения получали 48% работников, тогда как ранее 32%. Чаще всего люди соглашаются вернуться из-за более высокой зарплаты, лучших условий труда или смены руководства. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Евросоюз запретит участникам СВО, прошлым и действующим, въезд в страны Союза. Мера войдет в 21-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявили Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Причем сделали это в разных формулировках, поэтому возникла путаница. Сейчас понятно, что речь идет о так называемых комбатантах, то есть лицах, непосредственно принимающих участие в боевых действиях. Евгений Перечук подробнее.
0: Европейские двери должны быть закрыты для российских комбатантов, в том числе бывших, и поэтому мы вводим запрет на получение визы для комбатантов, бывших и действующих в российских вооруженных силах и их прокси-силах. Такое сообщение оставила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсетях. В ходе выступления ее коллега и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен внесла уточнение. Цитата. «Мы впервые предлагаем запретить въезд в ЕС всем, кто служил в российских силах с начала войны. Таким образом, ЕС останется закрытым для всех, кто принимал участие во вторжении». Конец цитаты. Уточнений, кого именно считать комбатантами, а кого нет, от руководителей ЕС не последовало. Подробности должны быть в 21-м пакете, который обещают утвердить до 15 июля. С практически 100% вероятностью можно говорить, что запрет на визу не будут вводить для тех мужчин, кто проходит или проходил обычную срочную службу, никогда не заключал контракт с Минобороны и не участвует в боевых действиях, говорит военный адвокат Денис Кокшаров.
10: Вообще в международных нормативных актах комбатантами, да, считаются именно те лица, которые принимает участие именно в боевых действиях, именно в вооруженном конфликте каком-то. То есть если все-таки в их понимании, так как в рамках международного права, то лицо должно принимать непосредственное участие в специальной военной операции. Вот, наверное, таким образом. То есть это либо добровольческие формирования, да, которые открыто носят оружие, регулярная армия Российской Федерации, те, которые непосредственно принимают участие, которые заключили контракт с Министерством обороны для прохождения военной службы. Видимо, их понимают. А вот мобилизованные, они должны входить в это число, так как они все-таки непосредственно принимают участие, несмотря на то, что их принудило государство.
11: Значит, военнослужащий охранял склад на Чукотке. Этот склад каким-то образом был связан с СВО. Ну, буквально там, предположим, боеприпасы. Комбатант или нет?
10: Да, вопрос такой интересный. Я думаю, что ЕС будет определять как комбатант.
0: Другой вопрос, как Евросоюз будет узнавать, участвовал ли соискатель на визу в военном конфликте, заключал ли контракт и в широком смысле является или являлся тем самым комбатантом. Некоторые страны требуют соискателей на визу данные о военной службе. Например, эту информацию запрашивают США. Но в ЕС такой практики сейчас нет. В обычном паспорте есть графа «воинская обязанность», но сведения там указываются скудные, и сделать по ним определенные выводы нельзя. Можно узнать о том, участвовал человек в конфликте с оружием в руках или нет, по косвенным признакам, говорит директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефосе-Аксютина.
12: Существуют различные способы оценки и проверки информации, которую предоставляет о себе соискатель визы. Ничто не мешает добавить соответствующие пункты в анкету. Могут запрашивать различные документы, подтверждающие службу в армии. Не думаю, что у западных стран будет доступ в наши архивы. Будут как-то оценивать по косвенным данным, возможно. Например, продемонстрировать источник заработной платы, список работодателей, где заявитель работал последние годы. Мое ощущение, что категория людей, которые служат в рядах вооруженных сил, это не категория массовых туристов, зарубежных курортов и людей, которые регулярно оформляют визы для поездок в Европу. Мне кажется, все-таки это разные категории. Если зарубежные консульства поставят перед собой такую задачу, то какие-то инструменты оценки им доступны.
0: Вдобавок, ничего, кроме бюрократической волокиты, не мешает Евросоюзу после принятия новых антироссийских санкций ввести новое правило для консульств, требовать обновленный пакет документов, куда внесут в том числе военный билет или выписку из реестра воинского учета. Могут затребовать и справку об участии в СВО. Такая тоже существует. Также наши собеседники не исключают, что на определенном этапе, пусть и не сразу, европейцы начнут стричь всех под одну гребенку и перестраховываться, отказывая во въезде всем мужчинам призывного возраста с российским паспортом. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Комментарии Георгия Бофта о том, какой эффект стоит ждать от 21-го пакета европейских санкций в дальнейшем эфире Бизнес FM. Нашествие пуха или пуховизация? Во многих российских регионах на улицах выросли сугробы из тополиного пуха. Это проблема для многих аллергиков. Проблемы возникают и с техникой. Что говорят в компаниях по обслуживанию сплит-систем, камер видеонаблюдения и в автосервисах, об этом Наталья Шашина.
13: Выпала годовая норма осадков пуха. Шутят в соцсетях и задаются вопросом, где же вы, пухососы? На прошлой неделе в интернете завирусилось видео, как маленькие синие роботы, похожие то ли на доставщиков, то ли на электробусы, якобы собирают тополиный пух с московских улиц. Впрочем, внимательные зрители сразу заметили, что ролик сгенерирован нейросетью. Но фейк зажил своей жизнью, и СМИ даже стали обсуждать, что такой робот мог бы стоить до 12 миллионов рублей, как однокомнатная квартира в Москве. Пуха в этом году много, поскольку тополи пухоносят активнее обычного из-за повышенной влажности почвы после снежной зимы, объясняет эксперт по информационной экологии, замгендиректора компании I2B Илья Рыбальченко.
14: Все помнят майский снег, который моментально растаял, и, соответственно, семена тополя вызрели очень хорошо. Было много воды, раз, было много тепла, два, вот мы и имеем много семян.
13: Пух может забить радиатор автомобиля, но внутрь двигателя, непосредственно в камеру сгорания, он не попадет, успокаивают эксперты. Единственный реальный, но маловероятный риск, если огромный клубок пуха попадет под днище и задержится у горячего катализатора. Чисто теоретически возможно возгорание, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский. Но сам он таких случаев никогда не встречал.
15: Я лично не сталкивался раз, и у своих коллег, а я знаю здесь по московскому региону, примерно где-то 50 предпринимателей, у которых автосервисы. И когда наступают какие-то очень странные события, то мы, конечно, друг другу пересылаем там видео, фото. Но это в основном касается редких неисправностей автомобилей. И, конечно, я вот уверен, что если бы кому-то привезли сгоревший от пуха автомобиль, это бы точно бы завирусилось. То есть это вот прям невозможно было бы пропустить, это вот прям московская фишка. Пух начал гореть, сжег автомобиль, и таких пока прецедентов в нашей внутренней микросети такого еще не было.
13: А вот тем, кто живет на нижних этажах, из-за пуха иногда приходится тратиться на дополнительную чистку сплит-системы. В среднем это стоит от 6 до 8 тысяч рублей, говорит директор компании BitSplit Иван Шаров.
16: Проблема действительно присутствует, но, как правило, беспокоит жителей нижних этажей, первого, второго, максимум третьего. Единственный момент какой? Многие делают сервисное обслуживание, подготовку к сезону где-то в апреле, в мае. И вот, наверное, я бы посоветовал жителям вот этих вот нижних этажей дожидаться все-таки появления пуха, чтобы не делать повторный выезд специалиста, не оплачивать его, тем самым сэкономить.
13: В 2013 году СМИ писали, что пух даже нарушил работу камер видеонаблюдения на московских дорогах, забив чувствительные фильтры видеоустройств. Впрочем, сейчас больших проблем он не создает. Разве что с двигающимися камерами с изменением угла обзора. Но бывает достаточно обычной продувки, говорит Александр, основатель фирмы «Секрек», занимающейся установкой видеонаблюдения.
17: Больше это влияет на электросети, на самом деле. Если шкафы не герметичные, пух, он только проводящий материал, то есть, возможно, короткие замыкания, вот такие вещи.
18: Ваши клиенты обращались к вам, нет?
17: У нас с этим проблем нет, потому что есть все, что электрооборудование, мы везде герметичные шкафы ставим, и хоть воду бросай, пух нам точно не вредит. Но просто по опыту по электрике я знаю, что бывают такие проблемы. То, что и коротят, автоматы выбивают у людей, потому что вот пух коротит.
13: От пуха страдают и аллергики из-за того, что он, словно общественный транспорт, переносит на себе пыльцу. Но тополя массово сажали в середине прошлого века. Некоторые уже состарились, не цветут и постепенно заменяются другими деревьями. Например, в Москве, по прогнозам, звучавшим в СМИ, примерно через 10 лет тополиного пуха уже почти не будет. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
2: Новая iOS оставила часть пользователей айфонов без банковских приложений. После установки первой бета-версии iOS 27 у некоторых перестали запускаться последние версии Т-банка и Сбера. Приложение вылетает сразу после открытия. Пользователи также жалуются на сбои в самокате, купере и приложении кошелек. Насколько типична такая ситуация для новых версий iOS, объясняет главный редактор «Розеткет» и YouTube-канала «Розеткет» Данил Геращенко.
19: Такая ситуация бывает, когда выходит обновление, естественно, вносятся какие-то изменения существенные и просят разработчиков внести изменения в приложение. Это нормальная практика. Другой момент, что давно она не применялась. Но есть два важных фактора. Это бета-версия для разработчиков. Все может еще потом поменяться со второй бетой и с тем, что мы увидим непосредственно в паблик-бете или в релизе. Второй момент не совсем так, как описывают. Я вчера сразу же установил эту бету, проверил приложение банков, которые у меня были. И у меня несколько версий приложения Тинькофф Банка не запустились, но другие версии заработали. Приложение онлайн, старая версия Сбербанка, запустилось. Не совсем так, что не работает все. То есть какие-то версии, да, не работают, новые будут работать. Все равно, когда выйдет сама iOS 27 релиз, к тому моменту уже банки, я думаю, выпустят какую-то новую версию приложения, которая будет работать в любом случае.
2: Данил Горащенко, главный редактор Розеткед. При этом проблема оказалась не только российской. За рубежом после обновления пользователи сообщают о сбоях Uber и популярной игры Genshin Impact. Публичную бету iOS 27 Apple выпустит в июле, а полноценный релиз системы только осенью.
20: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
21: Стартует чемпионат мира по футболу. Любимое дело многих до начала турнира и в первые его дни – это строить прогнозы. Недавно мне попался на глаза рейтинг 10 самых сильных сборных по составу на этом ЧМ. Думаю, что интересно. На 10-м месте сборная Турции. Может показаться удивительным, но имея в составе Гюлера, Чалханоглы, Илдыза и Асджана, команда вполне серьезная. 9-е – норвежцы. Ну, конечно, Эрин Холланд – самый дорогой футболист мира. На 8-й строчке Марокко. Эта страна добралась до полуфинала 4 года назад. Германия непривычно низко, 7-я. Но тут сказались травмы Сержа Гнабри и Карима Адейми. Их будет не хватать. На 6-м месте Англия. Отличная глубина состава и великолепный Харри Кейн на острие атаки. 5-ю строчку занимает действующий чемпион Аргентина. 9 игроков из победного состава 4 года назад уже завершили карьеру в сборной. Но Лео Месси по-прежнему в строю. Бразилия 4-я. Практически все персонажи из лучших клубов, плюс доигрывающий в родной стране Неймар. Португальцы на 3-м месте. Это последний шанс Криштиану Рональду завоевать трофей ЧМ. 2-е – действующие чемпионы Европы – испанцы. Состав настолько сильный, что в него не попал ни один игрок мадридского Реала. Лучшие – французы. У Дидье Дешама главный вопрос – кого выпустить в атаке? Мбаппе, Ализе, Дембеле, Баркаля, Тюрам и Матета. Все они сразу на поле находиться не могут. Трансферная стоимость этого состава – 1,5 миллиарда евро. Но вот что интересно. Немецкий экономист Йохим Клемент создал модель, которая точно предсказала победителя последних 3 чемпионатов мира. В этот раз, по его прогнозу, должна выиграть Голландия. Она даже не в топ-10.
20: Спорт и деньги на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Сборная России по футболу разгромила команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче. Встреча прошла в Калининграде на Ростех-арене и завершилась со счетом 3-0. Ранее россияне обыграли с таким же счетом сборную Буркина-Фасо, но уступили Египту 0-1. Совет Международной федерации парусного спорта допустил атлетов из России до соревнований среди юниоров с флагом и гимном. Также федерация сняла ограничения с белорусских спортсменов. Решение распространяется на турниры среди участников в возрасте до 23 лет. Мессенджер Max начали удалять с Android. Приложение исчезло из App Gallery, магазина приложений для устройства Huawei. А теперь при переходе по ссылке с официального сайта приложение не отображается. Россияне за 3 месяца потратили на покупку ювелирных изделий 130 миллиардов 700 миллионов рублей, на 4% больше, чем годом ранее, подсчитали аналитики Соколов. Розничные цены на ювелирные изделия в январе-марте увеличились на 2,8%, а средний чек вырос на 6,8% до 10 806 рублей. Россия заняла 1-е место по числу своих туристов на главном пляжном курорте Турции. Речь идет об Анталье, которую в мае посетили более 430 тысяч россиян, сообщили в АТОР. Самыми популярными курортами провинции стали Кемер, Аланья и Сиде. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Европа запретит себе российскую рыбу. В Брюсселе обнародовали 21-й санкционный пакет. В него включили еще 31 российский банк. Также там хотят ограничить продажу России СПГ-танкеров и сохранить потолок цен на российскую нефть в $44 за баррель. А еще запретить или ограничить импорт трески и другой рыбы из России. Комментарий Георгия Бофта. В России расширят список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю. Как заявили в Минфине, это такой дополнительный механизм защиты инвесторов. Сегодня квалам разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют. И японские автомобили уверенно опередили европейцев по пробегу и надежности в США. Лидерами аналитики платформы IC Cars назвали марки Toyota, Lexus, Honda и Acura. В то же время некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли показать даже минимального результата. Подробности на Business FM. Двадцать акт долгосрочной экономической осады. Еврокомиссия представила предложение по очередному пакету санкций против России. Как можно предварительно оценить эффект от новых санкций? Комментарии Георгия Бофт, автора телеграм-канала «Бофт знает».
1: 21-й пакет внешне выглядит как один из самых масштабных по числу инструментов. Вопрос его эффективности. Так, запрет на въезд в ЕС всем служившим в российской армии с февраля 2022 года выглядит жестко, хотя нет никакой зависимости между доступностью виз для российских военных и боеспособностью армии или наполнением бюджета. При этом впервые под эмбарго попала целая социальная группа, без разбора, не менее 2 миллионов человек с семьями и ближайшим окружением, чего раньше не было. Более содержательная часть с точки зрения экономического эффекта – расширение черного списка на 170 физических и юридических лиц, а также запрет на проведение транзакций еще на 31 российский банк, а также на 20 финучреждений, криптоплатформ и нефтетрейдеров в третьих странах. Последний пункт – это удар по сети посредников. Но санкции против этих структур имеют двоякий эффект. С одной стороны, создают реальные проблемы для транзакций, с другой – ускоряют уход от транзакций в долларах и евро. Ответом Москвы будет не сворачивание схем, а их усложнение и перенос юрисдикции, не связанные с западным регулированием. Отдельная тема – крипто, которая превращается в инструмент обхода санкций, в том числе в расчетах между госструктурами. В то же время эффективность будет ограничена децентрализованной природой подобных инструментов. Закрытие одной платформы означает переход на другую, хотя избежать увеличения транзакционных издержек все же не удастся. По некоторым оценкам, каждый этап расширения финансовых санкций добавляет от 2 до 5 процентных пунктов к стоимости проведения внешних платежей. Ограничения на поставку металлов и сплавов призваны ударить по производству высокоточных систем и дронов, где сохраняется зависимость от западных компонентов. Однако значительная часть компонентов для тех же БПЛА давно поступает в Россию через третьи страны, прежде всего через Китай. Новые ограничения могут повысить издержки, а также себестоимость производства дронов, но не создают пока непреодолимых барьеров. Введение санкций против 2 российских портов и 4 аэропортов, название которых еще не раскрыто, станет продолжением прежней логики, когда под удар попадают либо пункты нефтеэкспорта, либо объекты, через которые происходит обход санкций. Европейские компании, страховщики, банки, логистические операторы, бункеровщики и так уже по факту воздерживаются от обслуживания российских судов. Эффективность этой меры критически зависит от того, насколько строго она будет применяться к третьим сторонам. Запрет продажи СПГ-танкеров видится болезненной мерой, хотя краткосрочный эффект не очевиден. Россия сейчас строит собственную флотилию газовозов ледового класса для обслуживания арктических СПГ-проектов. Правда, единственный способный строить суда подобного класса завод – это «Звезда» на Дальнем Востоке, который сталкивается с технологическими ограничениями, нехваткой персонала и отсутствием ряда критических импортных компонентов. Болезненным может стать решение отложить пересмотр до января 2027 года нынешнего потолка цен на российскую нефть. Он составляет чуть более $44 за баррель. При формальном соблюдении ценового потолка российский теневой флот, как известно, может работать в том числе с европейскими финансовыми рынками. Цель санкционеров – лишить Москву дополнительных нефтяных доходов благодаря высоким ценам из-за войны с Ираном. Распространение санкций на импорт рыбопродуктов произойдет впервые. Россия входит в десятку крупнейших рыбодобывающих держав мира. Однако ЕС давно не является ключевым рынком сбыта. Эту роль взял на себя Китай. На втором месте Япония, на третьем – Южная Корея. Хотя в ЕС все еще поставляется минтай и треска. По треске Россия – один из мировых лидеров по добыче, прежде всего в Баренцевом море. Прямые потери российского рыбного экспорта от закрытия европейского рынка можно оценить в диапазоне 500-700 миллионов долларов в год. Ключевой вопрос в связи с новым пакетом – это когда накопленные транзакционные издержки и прочие ограничения могут превратиться из обременительных в критические? И могут ли? Пока Россия демонстрирует высокую степень адаптации.
2: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». О том, как будет работать запрет на въезд в Евросоюз участников СВО, в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Зарубежные сервисы, ушедшие из России, снова без VPN. Билайн открыл доступ к Spotify, Netflix, Ticketmaster, Brawl Stars и ряду других платформ, владельцы которых ранее сами ограничили работу в стране. Раньше технология работала только внутри плана B, а теперь появилась и в обновленной подписке B. Компания называет это развитием идеи так называемых белых VPN, комментирует гендиректор Билайна Сергей Анохин.
3: Речь идет о тех сервисах, которые перестали оказывать услуги в России, хотя раньше не работали. При этом они не запрещены решением Роскомнадзора. Мы работаем над тем, чтобы перечень таких сервисов для наших абонентов пополнялся. Это именно реализация той самой идеи, которая обсуждалась таким рабочим названием «Белый VPN». Мы постарались сделать это максимально бесшовно. Просто строить это по умолчанию в тариф, и чтобы от нашего пользователя ничего не требовалось дополнительно.
4: Если доступ как-то извне захотят заблокировать, не умрет ли сервис?
3: Не исключаю, что могут быть какие-то изменения в технических параметрах, которые будут требовать от нас поддержания от актуальности технических настроек внутри, билайна внутри инфраструктуры. У нас на подписке план Б определенные сервисы доступны были уже достаточно длительное время, и за это время практика показала, что мы можем обеспечить устойчивость, работоспособность такого решения.
4: Как вы относитесь к идее введения государственного VPN, так называемого единого?
3: Конечно, если у государства будут определенные понимания там целей, задач, какого-то универсального инструмента, они это сделают. В целом, мы как частные компании, как игроки рынка, заинтересованы в том, чтобы такие сервисы для удобства клиентов появлялись, и мы это и делаем.
2: Сергей Анохин, гендиректор Билайна. Стоимость самого плана Б сейчас варьируется примерно от 550 до 700 рублей в месяц в зависимости от региона. При этом оператор убирает только необходимость VPN. Для многих зарубежных сервисов пользователям все равно понадобятся иностранные аккаунты, потому что российские профили сами платформы заблокировали. О планах создания Роскомнадзором государственного VPN ранее написали ряд СМИ, а по их данным такое предложение обсуждалось на недавнем совещании с Яндексом, ВК, 1С, Positive Technologies и другими. Согласно идее, гос-VPN будет предназначен для российских разработчиков, у которых пропал стабильный доступ к иностранным сервисам и репозитариям, необходимым для работы. С апреля у компании систематически обрывается доступ к GitHub и другим зарубежным платформам, без которых не работает современная разработка. Решение логичное, но есть нюанс, говорит гендиректор-разработчик CRM системы Мегаплан Сергей Козлов.
22: Логика создания гос-VPN близка к логике валютных магазинов «Березка» с джинсами в советское время. То есть некое место, через которое по привилегированному списку часть аудитории имеет доступ. Это не отменяет то, что вокруг будут для непривилегированных другие точки параллельного доступа. Проблема единого такого большого магазина «Березка» в том, что сложно покрыть все случаи. То есть кроме больших хостингов уровня GitHub, GitLab, нужна еще бизнесу частные мелкие зарубежные серверы, которые единому сервису тяжело будет покрыть. Кроме этого, получается, что единый вход – единое узкое горлышко, которое легче перекрыть, если захочется с той стороны это сделать. Опыт такой, если посмотреть в историю создания отечественных репозиториев, уже был. Был GitFlick, MossHub, Airfreed, GitVerse. Для локальных проектов проблемы никогда не существовало. Суть в том, что репозитория кода — это живая, постоянно обновляемая сущность. А если ее отпочковать, то все будущие изменения уже не смогут быть внесены зарубежными авторами.
2: Сергей Козлов, гендиректор-разработчик CRM-системы «Мегаплан». По данным СМИ, в отрасли идея Роскомнадзора подключить все компании к единой государственной точке доступа восприняли без энтузиазма и даже посчитали опасной. Через такой канал иностранные сервисы легче всего заблокируют россиян, которых они и так ограничивают санкциями. К тому же Роскомнадзор уже сейчас управляет доступом в интернет через провайдеров, отмечает технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
5: Компании-разработчики и так сейчас, естественно, закупают серваки себе, работают с них, где там все открыто, иначе это невозможно, если ты в коммерческой части работаешь. Бизнес давно бы встал, если бы никто не адаптировался. То есть они хотят ГОС, просто они хотят начать с компании, ну и дальше спустить в людей. И появится прослойка, как там условно в Иране. Есть у кого полностью открыто все, а остальным там ограничено. Также и здесь регулировать по нажатию кнопки. Задачу преследуют все-таки чуть-чуть, а не другую, на мой взгляд. А если мы рассматриваем государственный ПУ для предоставления доступа в интернет, это как бы бессмысленно, потому что ТСПУ Роскомнадзора уже регулирует всех провайдеров. Давайте представим, есть ГосВПН, в котором белые списки, там черные списки, ну и все, и он запрещает вам куда-то ходить, куда-то предоставляет доступ. Сейчас ровно такое же. Например, вы заходите на YouTube, он не работает, а белые списки и так доступны, к примеру, ВК, там Яндекс, ну и банки. То есть сама идея непонятна, зачем защищать подключение, это дело каждого. Непонятно, что тогда с днем ГОС. Сейчас и так можно зарегистрировать в Роскомнадзоре официально что-то как VPN-сервис и согласовать с ним для определенного там ряда пользователей будет предоставляться доступ в YouTube, Telegram, то это нужно в части работы и все. Ну, то есть и на них ограничения не будут накладываться. А ГОС подразумевает, как, к примеру, госуслуги для каждого гражданина. Потратить на него деньги, это как бы одна там история. Предоставлять доступ, какое удобство он создаст, тоже не ясно.
2: Александр Кукульчук, технический директор Calibrity Group. Кроме того, Роскомнадзор предложил компаниям поддерживать с ним оперативную связь и обращаться при необходимости. Тогда ведомство сможет вручную решать отдельные проблемы с доступом к иностранным ресурсам. И была выдвинута идея создать российский репозитарий. Мы отправили запрос в Роскомнадзор. Японские автомобили уверенно опередили европейцев по пробегу и надежности. Аналитики популярной американской платформы IC Cars изучили более 174 миллионов машин США и определили, у каких брендов выше шансы преодолеть отметку в 400 тысяч километров. Средние показатели по всем брендам около 5%, но у лидеров цифры в разы выше. Toyota почти 18%, Lexus 13%, Honda 11%, Acura 7%. В пятерку лучших также вошла принадлежащая General Motors GMC с результатом более 4,5% электрокары. Tesla продемонстрировали аналогичный показатель, что стало неожиданностью для многих экспертов. В то же время некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли показать даже минимального результата. Ни один из автомобилей Jaguar, Mini и Maserati не смог проехать 400 тысяч километров. Еще 8 марок, среди которых Audi, BMW, Porsche, Hyundai и Kia, не дотянули даже до 1%, а у Mercedes менее 2%. Комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
6: История с рейтингами довольно сложная. Методики разные, поэтому результаты всегда разные. Но в целом их всех объединяет последние лет 20-25 две тенденции. Первое, японцы сохраняют свой уровень качества. Он, конечно, ниже, чем на автомобиле производства 80-х годов, 90-х годов, потому что машины сейчас стали сложнее и намного более короткие сроки их выхода на рынок, потому что надо конкурировать с китайцами, поэтому машины выходят сырыми. Но у японцев они в любом случае менее сырые, чем у всех остальных. Сваливается качество у немцев, количество обращений по гарантии по немцам выросло во много раз по сравнению с теми же 90-ми годами. В первую очередь это Audi, BMW, чуть меньшей степени Mercedes, но лидирующих мест нет у немцев ни в одном из исследований. Японцы в надежности продолжают лидировать, и продолжает лидировать Toyota, благодаря в том числе своим институтам бережливого производства, подходу к работе с поставщиками, философии кайдзен и так далее. Европа отстает, не совсем понятно пока, какое место будет у Китая в этих рейтингах. Пока, по ощущениям, Китай чуть отстает от Европы, конечно, безнадежно пока отстает от Японии, но китайцы быстро учатся. Если они сейчас научились делать современные, комфортные, недорогие автомобили, совершенно точно скоро они научатся делать их еще и надежными.
2: Артем Бобцов, автоэксперт. Как отмечают эксперты, в России многие автомобилисты уже давно обращают внимание на японские марки, как на эталон надежности. Даже на вторичном рынке Toyota, Honda и Mazda пользуются стабильным спросом, а их стоимость снижается медленнее, чем у конкурентов.
20: Компании и корпорации.
7: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
23: Ценные бумаги.
7: Совкомбанк предложил закрепить в уставе возможность выплачивать дивиденды не только деньгами, но и иным имуществом. Этот вопрос рассмотрят акционеры на общем собрании 30 июня. В конце мая Совкомбанк анонсировал дивиденды по итогам 2025 года в размере 35 копеек на акцию, аналогично прошлогодним выплатам. Дивидендная доходность по текущим ценам составляет около 3%. Последний день для покупки акций под дивиденды 10 июля. Почта России увеличила объем размещения облигаций до 7 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости, источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 16,95% годовых. Компания во вторник собирала заявки инвесторов на 10-летние облигации с офертой через 2 года и ежемесячными купонами. Объем размещения первоначально планировался в размере 5 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 15 июня.
8: Отчеты и планы.
7: Google снизила цену на самую дешевую подписку для доступа к нейросетям AI+ до $5 в месяц, а также увеличила объем хранилища до 400 гигабайт. AI+ дает доступность генерации видео, расширенному использованию Gemini 3.1 Pro и Deep Research. Обновления вышли на фоне жалоб пользователей на низкие лимиты в Gemini. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В России расширят список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю. Об этом заявил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, неквалифицированным инвесторам разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют, но торги этими активами несут повышенные риски. Поэтому власти хотят внедрить дополнительные механизмы защиты инвесторов. И это в том числе комиссии при покупке-продаже этих криптовалют. Валерий Убадоев продолжит.
11: На данный момент, по данным CoinMarketCap и TradingView, 5 крупнейших криптовалют по капитализации – это биткоин, эфир, долларовый стейблкоин USDT, монета BNB и еще один долларовый стейблкоин USDC. Однако, по словам замминистра финансов Ивана Чебескова, торги некоторыми из вышеперечисленных монет несут дополнительные риски, от которых власти хотят защитить инвесторов. При этом механизм защиты подразумевает под собой в том числе и комиссии при покупке-продаже. По мнению Минфина, это, наряду с рекомендациями, будет стимулировать граждан к владению более безопасными с точки зрения властей активами. Размер комиссий не уточняется. Но меры могут быть и другими. Это, например, средства технической защиты. Что это конкретно, также не уточняется. Скорее всего, это дополнительные тестирования, какие-либо лимиты или период охлаждения на вывод средств, считают эксперты. Дополнительные риски несут в себе, по мнению Минфина, стейблкоины USDT и USDC, так как они выпускаются зарубежными эмитентами. Следовательно, активы в этих монетах могут быть заморожены. Например, эмитент USDT Tether сообщал о заморозке 344 миллионов долларов на двух кошельках, связанных с обходом санкций, по запросу от американских властей. Кроме того, в прошлом году компания заблокировала средства российской криптобиржи Garantex. Также рискованной считают монету BNB, выпущенной криптобиржей Binance. Эта платформа вводила ограничения против российских клиентов. Но конкретно в случае с BNB опасения выглядят безосновательными, объясняет основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
23: Что касается позиции самого Binance относительно России, уход биржи и отказ от работы с российскими пользователями не означает, что держатели этой монеты имеют какие-то риски. Это совершенно две разных, так сказать, корзины. Я могу держать BNB на кошельке, никто об этом никогда не узнает. Мы уверенно едем в регулируемую среду, где для того, чтобы покупать криптовалюты с банковской карточки, нужно будет соблюдать определенные правила. Регуляторам важно, чтобы все было в духе международного регулирования, при этом не нарушало права инвесторов, у которых, повторюсь, есть и всегда будет выбор работать им официально по правилам, по новым, либо оставаться в тени в DeFi, но со всеми вытекающими.
11: При этом, как уточнил председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов, окончательный перечень всех доступных криптовалют будет отличаться у разных организаторов торгов. Предполагается, что Банк России установит список для неквалов, а вот для квалифицированных инвесторов отечественные биржи получат право формировать собственные перечни. Все это часть законопроекта по регулированию крипторынка, и до сих пор не все до конца понятно, как конкретно это будет работать, так как регулирование продолжает дорабатываться в реальном времени. Понятно лишь то, что легальная торговля будет похожа на бег с препятствиями, считает гендиректор Крипто А Алена Нариньяни.
0: Какие конкретно это будут правила ограничения, пока непонятно, кроме того, что не все монеты доступны, не на всю сумму можно закупаться, соответственно, торги будут проходить в определенное время на определенных биржах и при определенных условиях, там будут определенные кошельки, которыми можно пользоваться. Ну, собственно говоря, это будет бег с препятствиями, полный дополнительных усложнений. Пользователи, которые имеют опыт работы с той же Binance, Coinbase, с другими биржами, которые до недавнего времени работали на российском рынке, и многие из них продолжают работать на российском рынке, либо российские пользователи продолжают с ними сотрудничать через аккаунты других регионов, это будет означать, что с российской биржей работать не так удобно, как с международными площадками.
11: Закон о регулировании крипторынка могут принять уже в июне, а вступить в силу он может до конца года. Стоит напомнить, что, как сообщалось ранее, неквалифицированные инвесторы смогут вкладывать в крипту до 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Ими будут выступать, например, брокеры или управляющие компании, которые появятся на российском рынке. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Business FM.
2: Российский аналог Starlink столкнулся с первой потерей на орбите. По данным сервисов отслеживания спутников, один из аппаратов проекта «Рассвет» компании «Бюро 1440», запущенных 23 марта, еще в апреле начал терять высоту без признаков маневров и 6 июня предположительно сгорел в атмосфере. Буквально на ПМФ глава X-холдинга, куда входит «Бюро 1440», Алексей Шелопков говорил, что коммерческий запуск спутникового интернета намечен уже на 27 год. Что это может значить для проекта, комментирует ведущий специалист компании «Lotus TM», кандидат технаук Александр Галин. Лыжка.
8: Если спутник отсутствует на орбите, его не инопланетяне забрали, скорее всего, он упал. Если он не очень большой, то, конечно, может сгореть без остатка. Но вопрос в другом. Почему это произошло? Когда проходит информация, что орбитальная группировка вдруг уменьшается, возникнут вопросы к оператору. Что с остальными спутниками происходит? Причина, по которой он потерян, может касаться остальных спутников, может не касаться. Каждая система находится, на самом деле, в процессе совершенствования. Тот же Илон Маск спутников своих понаделал очень много, и уже те спутники, которые вначале запускал, они давно уже сгорели в атмосфере.
10: Программа минимум какая-то есть на эту группировку?
8: Нужно понимать, на какой территории хотите предоставлять услуги. Когда спутников всего 16, на весь мир, конечно, они работать не смогут. Нужно же, чтобы между спутниками было какое-то расстояние, которое можно преодолеть лазерной связью. И чтобы связь, так сказать, не прерывалась. Поэтому спутников несколько сотен, наверное, должно быть.
2: Александр Галышко, ведущий специалист компании Lotus TM. Бюро 1440 заявляет, что потеря одного аппарата не повлияет на сроки и качество сервиса. Сейчас, по данным компании, на орбите находится 6 экспериментальных аппаратов «Рассвет» и еще 15 спутников мартовского запуска. К 30 году компания намерена вывести на орбиту 292 спутника. На проект планирует направить более 100 миллиардов рублей государственных средств и еще 329 миллиардов собственные инвестиции компании. Индекс Мосбиржи обновил во вторник минимум года, но закрылся в небольшом плюсе. Рубль рос, нефть снижалась, при этом американские индексы упали. С обзором торговых площадок наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
12: Российский рынок акций по итогам вторника не сильно, но все-таки вырос. 0,2% за основную торговую сессию прибавил индекс Московской биржи. Закрытие 2522 пункта, хотя в течение дня уходил рынок ниже значения 2500, потом отскочил, пока уровень устоял. Но 2500 это, конечно, важный уровень, с учетом того, что в предыдущие годы не раз мы подходили к этому уровню, пробивали, потом хорошо отскакивали. Ну, посмотрим, устоит ли этот уровень в текущий раз. И рубль продолжает расти, что было против рынка, и нефть тоже против рынка акций, нефть снижалась. Но что касается рубля, 13 копеек потеряла китайская валюта, закрытие 10 рублей 58 копеек, доллар опустился ниже 72 рублей. Рубль продолжает отыгрывать потери прошлой недели, и даже повышенные покупки валют Банком России выше 5 миллиардов пока не приводит к тому, что рубль начал слабеть. Наоборот, мы наблюдаем приток валюты, во всяком случае, в мае, согласно обзору рисков финансовых рынков Банка России, резко увеличили крупнейшие экспортеры продажи валюты сразу почти на 40%, и было продано 10 миллиардов 200 миллионов долларов. В апреле 7,3 миллиарда было продано. проданы экспортерами. Совокупно получается у нас 17,5 миллиардов за апрель-май. Что касается нефинансовых организаций, то в мае они немножко сократили продажи до 28 миллиардов 100 миллионов. 29,8 было в апреле. Но продажи валюты в целом нефинансовыми организациями остаются на повышенных объемах. Цены на нефть снизились, если рассматривать вечер вторника, то смесь Brent в районе 91,5 доллара, хотя вечером появились сообщения от президента США Дональда Трампа, который заявил, что американский вертолет, ранее упавший у берегов Омана, был сбит Ираном, и штаты обязаны будут ответить на это. Каким будет ответ, Трамп не сказал, рынок ждет, но, как мы видим, рынок нефти особо не реагировал на это, хотя отскочил от минимальных значений, но упал американский рынок акций. В моменте индекс широкого рынка S&P 500 терял около 1,5%, а индекс биржи NASDAQ, в расчет которого входит 100 крупнейших корпораций, обвалился на 3%.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
20: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
14: Рынок элитной загородной недвижимости вступил в эпоху тектонических сдвигов. Как напоминают эксперты, минимальная ставка налога на имущество физлиц для объектов с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей повысилась до 2,5%, а на земельные участки той же стоимости – до 1,5%. Причем льготники в отношении объектов стоимостью свыше 300 миллионов права на освобождение от уплаты имущественного налога не имеют. Параллельно в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение дополнительных уровней прогрессивного налогообложения. До 3% для объектов с кадастровой стоимостью свыше 350 миллионов рублей, до 3,5% при стоимости свыше 450 миллионов, до 4% для объектов дороже 550 миллионов. Выводы. Первый. Ключевая переменная при расчете налога – кадастровая стоимость. Значит, необходимо проверить, не завышена ли она. Если завышена или в расчет попали лишние площади, стоимость можно и нужно оспорить через соответствующую комиссию или в суде. Вывод второй. Покупатели уходят к компактному люксу, чтобы остаться в рамках 300 миллионов. Как вариант, часть сделок перейдут в серую зону и официально будут оформляться как до 300-миллионные. Инвесторы пересматривают подходы к объектам дороже пороговых значений, в отношении которых модель «купил-улучшил-продал» становится убыточной. Девелоперы переходят к 300-400-метровым домам на 8-12 сотках, дробят лоты и делают оспаривание кадастровой стоимости стандартной процедурой. И третий вывод. Налоговое структурирование стало обязательным элементом элитной сделки. Сегодня надо понимать не только цену объекта, но и стоимость владения в горизонте нескольких лет. А игнорирование налогового прогноза ведет к прямой потере капитала. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
20: Недвижимость на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
15: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Число эвакуированных из-за пожара на газопроводе в Дагестане выросло почти до 140. Все они размещены у родственников, сообщил ТАСС глава Кизыл-Юрта Маматханов. Трубу перекрыли на отрезке более 50 километров. Ранее там произошли 3 взрыва. Факел пламени достигал 15 метров. Горение потушено. Пострадавших нет. Причиной хлопка в автомобиле на юго-западе Москвы стал подозрительный предмет. Его обезвредили, сообщили ТАСС в Следственном комитете. Предмет был обнаружен под китайским электромобилем «Зикр», припаркованным на улице Веденского. Обезвредили его при помощи детонации. В следкоме сообщили, что никто не пострадал. Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет «Апач» во время патрулирования над Ормузским проливом. Оба пилота не пострадали и находятся в безопасности, но США должны ответить, отметил президент. НАСА назвала астронавтов, которые отправятся на Луну в рамках миссии «Артемида-3» в 2027 году. В состав экипажа вошли Андре Дуглас, Люка Пармитано, Фрэнк Рубио и командир Рэнди Бресник. В НАСА добавили, что в рамках миссии астронавты проведут ряд испытаний на околоземной орбите. Результаты будут использованы для миссии «Артемида-4», в ходе которой члены экипажа отправятся к Южному полюсу Луны уже в 2028 году. Новости на бизнес-фм каждый 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчулеев. Здравствуйте. Российский фондовый рынок обновил минимум года, упав в моменте ниже ключевой поддержки в 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. Все это на фоне укрепления